но будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки.

быстро забудут, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь будут, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то рабы.

соседству могилки. Кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок. Забыты все театры, все экраны, экран мой на сегодня потолок.

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыба пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир.

Наконец мир возник, не на единый час, и вряд ли он для разрушения. Смысл мира, как и смысл жизни, прост. Он в нем самом, Бог кости не играет. В рождении детей, частиц и звезд, и в том, что никогда ничто не исчезает.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда, мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может, с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. It's unreal, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда

Знаю откуда, не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе на облаке, продолжать танцевать.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

вечер тенью от фонаря. Черные деревья хранят солнечного лета тайны. Стрелки тикают и странно

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания. Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышно и легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам. И вижу лиц, когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник. Воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь, я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе. Чем можешь, боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня. Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно.
Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уваж рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или иная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут, оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке, но кто осмелится

глазах горит огонь, его плечо пробьет любые двери.

звездолюбы тоже врут, хвалясь количеством побед. Насколько честен ты в миру?

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чего это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. И с 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

Плюс 28, в Москве жара. Женщина в платье с глубоким вырезом. Некто из медведковского двора –

секирой, арт, гламур, спорт и фразу. Смерть целомудрия от секиры, я лучше бы так это назвал. Странно, но все еще хочется каждую. Может, хиджаб не так уж и плох? Даже вон ту, которая замужем. Даже кто думает, что я лох? Может, уехать куда-нибудь за город? Или закрыться за обе двери? И попаститься недельку загодя, пристегнув себя накрепко к батарее?

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

Не причисляю я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

0: Добрый вечер, дорогие друзья. А меня, как всегда, очень громко, да? А, ты микрофон не включил, Захар, Захар.
1: А тебя, наверное, можно убавить немного.
0: Ну, чуть-чуть, да. Мне вот какую
1: убавлять? Вот я хрен его знает, давай.
0: Ну, экспериментируем, да? Убавляю я чуть-чуть. Убавляю чуть-чуть, вот, убавил слишком
1: все,
0: много.
1: Все правильно, да? Убавил, да.
0: Ну хорошо, ладно, пусть будет так.
1: А итак, друзья, добрый вечер, 21.01. Как-то так вот у нас очень резко произошло переключение. Надо мультидвеллеру нашему дать в ухо. Дать в ухо. Леха, мульт, ты делай так вот плавное убавление, а потом отключайся. А то получается прям бабах-бабах, и вот они, мы нарисовались, хер смоешь. А итак, друзья, очередная программа 5 плюс 1. А, это у меня от Сёмы сообщение висит.
0: Ну, ты сначала зайти в Зухерчат.
1: Да я потерялся. Где тут, блядь, вообще
0: а
1: все?
0: А вот он, Зухерчат, чуть ниже.
1: А почему у меня нету его на моей страничке?
0: Ну, это надо тебя спросить.
1: Я же репостил. Все как положено, блин. Вот, друзья и подписчики, поделился записью. Вот, сразу уже, видимо, у нас висит в эфирном чате Лиза. Привет. Вот, пишет, что-то тормозит немножко радио, значит, я тоже буду немножко тормозить за вами.
0: Ну, это стандартная ситуация, и мы сами тормозим периодически, и радио...
1: Тут у нас, в принципе, да. Конкурс тормозов, поэтому ты особо не заморачивайся, все нормально. Вот, давай, коняшка,
0: да, ну,
1: стартуй.
0: Я стартую, друзья, для тех, кто нас слушает в первый раз, что у нас сегодня будет происходить? Программа 5 плюс 1, ей уже больше годика, не так давно отметили мы свой юбилей годовалый, и сегодня, как и всегда, отобраны были мной треки с сайта неформатного радио.
1: Которые я... буду чморить и
0: пиздить. Да, ну у нас такая вот ситуевина, что один есть хороший ведущий, а в другой есть
1: а второй
0: злой.
1: Адекватный.
0: Да, ну, то есть смысл какой? Я действительно для этой программы набираю именно те треки, которые мне понравились, которые действительно, на мой взгляд, заслуживают общей, даже не российской, а общемировой популярности, как бы это громко и пафосно не прозвучало, а нас довольно-таки много людей слушает не только в России и братских республиках, но и по всему миру. И очень бы хотелось, чтобы...
1: Кстати, я готов сделать обратный ченч. Верни нахер мой крикет, забери свою золотую зажигалку.
0: Отлично, ну хорошо, золотая зажигалка — это хорошо. Так вот, друзья, сегодня прозвучит для вас 6 треков непосредственно из тех песен, которые были вами загружены на неформатное радио на сайт. Потом будет плюс один, это команда из города Тулы.
1: А я, как всегда, забыл поставить эфирный статус Ваське.
0: Ну, поставь эфирный статус. И традиционно мы свою программу начнем с победителя предыдущей программы 5 плюс 1. Неделю шло голосование. Голосование было такое не совсем по программу. Начнем с победителя предыдущей программы 5 плюс 1. Неделю шло голосование. Голосование было такое не совсем активное. Было два претендента.

0: песня мне изначально очень нравилась, и я рад вашей победе. Итак, по старой
1: ты
0: доброй...
1: Ты все-таки себя чуть-чуть прибавь, наверное.
0: Да, я себя чуть-чуть прибавлю. Так вот, еще раз повторяю. Группа «Идиотека», город Ижевск, если мне память не изменяет. Композиция «Апрель», которая понравилась не только мне и не только Захару, но и очень многим нашим радиослушателям.
1: Поехали.
0: Поехали.

0: Ну вот, развязали. Развязали чат, развязали эфир. Давайте сразу поздороваюсь со всеми, пока вас тут немного. Вот, приветище Лизе, приветище хохлу нашему Сашке. Вот, привет цыганскому молдавану Алексу. Здравствуй, мой новый барабанщик. Вот, Дон Кихот. Не знаю, откуда человек, но тебе тоже приветище. Связаться с нами можно по аське 96-47-5. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Вот, тему завели, общаемся в комментариях к теме. Все, отдаю...
1: Бразды правления.
0: Балаган FM, да, отдаю коню.
1: Так вот, ладно. Еще раз здравствуйте для всех тех, кто присоединился к нам совсем недавно. Так вот, друзья, не так давно, ну как не так давно, может быть, месяца два назад, у меня была программа, полностью состоящая из эстрадных и попсовых песен. И выслушал о себе, я выступаю...

0: предыдущих группах очень много, ну,
1: негатива.
0: И негатива, и критики, и стеба, и иронии. Друзья мои, на самом деле неформатное радио, это не значит, что там должны быть неформалы. Там должны быть неформатные песни.
1: Почему-то все путают. Почему-то все считают, что неформат и неформалы — это одно и то же. Да нихера подобного. Очень много всяких разных направлений звучит в нашем плейлисте, поэтому... Незаконно, по крайней мере, чморить все, что не является роком и панком.
0: Я не случайно такое выступление сделал, потому что, друзья, как я ставил эстраду в свои эфиры, так и буду ставить. Тут главный показатель – это искренность, это качество и действительно серьезный подход к своим работам.
1: Но, надеюсь, не все сегодня будет попсой.
0: Нет, безусловно, у нас вообще попсы сегодня не будет. У нас будут из 6 участников, не считая Тулы, да, у нас будут сегодня 2 исполнителя, которые исполняют эстрадные песни. Оба они, кстати, из братской незалежной Украины. Очень надеюсь на то, что этих майданчиков там разгонят, и все-таки, ну, беспорядкам придет конец. Но это чисто моя позиция, я думаю, ее многие поддерживают. Так вот, первый наш участник — это исполнитель из города Каменец-Подольский. Зовут его Виталий Данилюк. И, ну, что про него могу сказать? Он играет и исполняет свои песни уже давно, несмотря на то, что ему 25 лет. Музыкой занимался Виталий с раннего детства, поскольку родился он в музыкальной семье. И сейчас Виталий работает в направлении именно лирическая песня. Что хочу еще сказать. Ни одну и не две песни Виталий отслушал на неформатном радио. Он загрузил туда сразу несколько треков. Ну и выбрал, на мой взгляд, самый интересный и самый, ну, такой вот душевный трек. Песня называется «Одиноко». Виталий, если ты нас сегодня слушаешь, тебе большой привет. Ну и, соответственно, ставим, слушаем первый трек. Виталий Данилюк, Каменец-Подольский. Песня называется «Одиноко».
1: Сейчас заценим. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.15, развязали мы, наконец-то, программу 5 плюс 1, прозвучал первый трек, и, в принципе, появились комментарии. Вот. Ну, вот пишет Люд, привет тебе, Людик, не слишком ли ванильно Виталик поет? Мне не нравится. Так, Хохол нас пишет, вот, походу, в этот эфир я буду молчать. Ну, молчи. Ну, молчи. А чё нам? Вот, ну, по мне, так вполне даже такая хорошая попсовая лирика. Причем сперва думал, что ничего не буду говорить, потому что, ну, я тоже не люблю, на самом деле, всякого рода попсовые вещи, да? Ну, вот это я скажу, что, ну, достойно. Мне нравится.
1: Отлично, Захар, я что хочу добавить от себя. Почему этот трек отобрал?
0: Просто не надо сравнивать его с панками и с роком. Ну, это попса, это лирика, это понятно. Но они не могут встать на колени, разбить гитару об колонку. Ну, это другая стилистика.
1: Да, чем мне эта песня сразу понравилась и чем она меня зацепила? Чувствуется, человек поет искренне. Он переживает и сопереживает. То есть я, когда слышу эту песню, сразу представляю. То есть у меня появляется сразу живая картина перед глазами, да? И это главное, когда человек знает, о чем он поет, и когда он свои эмоции, свои чувства доносит до слушателя.
0: Вот в этом плане хорошо, что я никогда слова не слушаю. Я вот текст никогда не слушаю, поэтому я слушаю только аранжировку, музыку, голос, все в целом, как одну картину. И вот эта картинка, в принципе, достаточно неплохая.
1: Да, ну и, собственно говоря, Виталий, спасибо тебе за эту композицию. Я надеюсь, что у тебя после сегодняшнего эфира прибавится слушателей, почитателей твоего таланта и творчества. И, собственно говоря, действительно, неформатное радио дает дорогу всем, без исключения музыкантам, самый главный талант, самое главное серьезное отношение к своему делу, и самое главное, когда человеку есть что сказать, когда он делится своими эмоциями, своими чувствами, своими мыслями, с тем, что у него творится в душе, со слушателями.
0: Я понял, мне надо вторую стойку купить.
1: Зачем?
0: Потому что ты вот так вот микрофон начинаешь делать, и все, и тебе не становится не слышно. Вот, а я говорю все время четко, видишь, у меня вот он стоит, и вот хочешь что-то делай, он все время под носом.
1: Ну, я так понял, что Саше не понравилась, в первую очередь, манера исполнения, да, он пишет, слезливо поет, да. Ну, песня сама-то по себе, она какая, она очень грустная.
0: А и как петь такие песни?
1: Как петь по-другому, ну, да? Вот не рычать же в стиле дэс-метал, да.
0: Саня, научи меня, да, как это, гранж называется, да? Если бы он это все гранжем пропел, ну, возможно бы панки бы улыбнулись, но звучало бы, по крайней мере, странно.
1: Ну и, собственно говоря, с Лизой совершенно согласен. Голос у парня действительно хороший, и вокал профессиональный, поставленный. И самое главное, еще раз повторюсь, что человек обладает хорошей подачей. Он доносит до слушателя то, что он хочет сказать. Это главное.
0: Ладно, хватит хвалить, да.
1: Едем дальше.
0: Давайте я вот просто подведу такую жирную черту. Я попсу не люблю, терпеть не могу, потому что в свое время мне приходилось ее очень много услышать. Вот. Но эта песня меня не отвернула, скажем так. Вот. Вполне достойно, вполне хорошо.
1: Молодцы. Молодцы те, кто слушает, те, кто сейчас Захар, я-то Захар тоже говорю, молодец. Едем дальше. На очереди у нас группа из также далекого от города Тулы, города Белебей. Белебей — это Башкирия. Вот, собственно говоря, о Башкирии, что я до этого знал, о музыкальной Башкирии, ну...
0: Подожди, Башкирия — это у нас чего это? Ты мне так
1: Уфа.
0: А, Уфа, ну, да. Земфира у нас,
1: да,
0: оттуда,
1: ну, все. Земфира, да.
0: Больше это... я никого не
1: вот,
0: знаю.
1: А есть еще такой персонаж, я, правда, не знаю, что это за персонаж, да, и что это за человек, но эта песня обошла все просторы интернета, многие ее слушали. Песня называется «О Башкирия». «О Башкирия» — это вам не Сирия, есть там город... Есть столица там Уфа, алкоголика Малафа, есть там город Белебей, там что-то, ну, что-то такое прочее, да, песня известная.
0: Ну, вот
1: известная.
0: Эти ребята из Белебея, они сейчас тебе подскажут, да, что там у них
1: эти
0: есть.
1: Эти ребята из Белебея, группа называется «Пирога», и композиция называется «Береза», второе название песни «Почти друид». Что по поводу этой группы хочу вам сказать.
0: А, Шевчук из Уфы, точно.
1: Точно, вот, Шевчук из Уфы, конечно,
0: поправил.
1: Конечно.
0: Молодчина,
1: потому что у нас Шевчук почему-то в первую очередь сыграется с Питером, как он туда перебрался.
0: А, потому что вот он очень четко про Питер постоянно, да он начал с Питера, поэтому все думают, что он из Питера.
1: Ну, ладно, у нас сегодня не Земфира, у нас сегодня не Шевчук, у нас сегодня группа из маленького города Белебей, который называется «Пирога». Что об этом городе известно? Вот ребята сразу написали, что он известен тем, что в этом городе производят водку разной степени качества. То есть водочная столица Башкирии — это город Белебей. Чтоб все, ну, чтоб все знали.
0: Там
1: вот
0: бутлегеры особенно хорошо работают. Некоторые даже купили лицензию, я так понял.
1: Ну, наверное, да. Так вот, группа характерна мистическо-акустическим звучанием. После прослушивания песни вы поймете, о чем тут идет речь. И проникновенными образными текстами. Кстати, вот во многом благодаря текстам и смысловой направленности эту песню я отобрал. Выступает одинаково успешно как на камерных площадках, так и в клубах и на опен-эйрах. Стиль пироги можно отнести скорее к арт-року. Ну и, собственно говоря, одни характеристики этого стиля являются мелодичность аранжировок, глубокая лирика. И девизом коллектива стала даже не фраза, а скорее это жизненная позиция. Как говорит лидер группы Денис: да, можно посидеть на солнышке, покурить, помечтать, улыбнуться чему-то сощурившись. Вот бы толпу на фестивале раскачать, вот бы БГ руку пожать, вот бы с Александром Васильевым дуэтом спеть. Но весь кайф все равно в настоящем. Пусть пирога плывет, дорога важнее цели. С ребятами полностью согласен. Ну и то, что делают ребята сейчас, на данный момент времени, мне очень нравится. Не случайно эту песню и эту группу отобрал для сегодняшнего эфира. Итак, меньше слов, больше музыки. У нас сейчас прозвучит группа из Башкирии, город Белебей. Пирога.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Итак, только что для вас прозвучала композиция группы «Пирога» из далекого и, я думаю, тоже заснеженного города Белебей. Мне эта песня очень понравилась. Ну, сначала дам микрофон Зухеру, он скажет свои замечания, а потом уже буду хвалить я. Ну, немного ругать.
1: Ну, хвалить, ругать. Ты знаешь, в принципе, достаточно интересная вещь получилась. А грехи, наверное, все-таки там звукорежиссера. Вот, а не...
0: музыкантов.
1: Не музыкантов. Ты вот не дашь соврать, я сделал специально погромче чуть-чуть, где-то на середине песни, начал слушать. Мне понравилась задумка. Все хорошо, все красиво, но вот ухо цепляется, вот что-то вот, ну, не так. Вот где-то голос не дотянут. Ну, именно сведение. Вот. Наверное, галочка вот от меня точно будет за эту группу. Мне понравилось в основном, но не понравились косяки. Вот.
0: Ну, опять же, повторю слова Захара, что...
1: Но не страшные,
0: да,
1: косяки.
0: Да, это, во-первых, не страшные косяки, и, во-вторых, это все-таки относится, в первую очередь, к сведению, к звукорежиссеру, к музыкантам это не относится. У меня вот возникло такое замечание, но Захар уже меня опередил. Мне не понравилось именно, как звучит вокал. В каком плане? Не четко иногда слышатся слова, приходится напрягать слух и разбирать, о чем поется, это раз. И, во-вторых, ну, а может быть, это просто иногда артикуляция немного хромает.
1: Настюха пишет, не надо. Надо гнать на звукача.
0: Может быть, она и есть, этот
1: Клим
0: самый звукач.
1: Просто все сделал. Не, Клим какой-то делал. Клим просто все сделал замечательно. Ну вот, Настюх, я тебе могу сказать, как звукач с очень большим стажем, вот, незамечательно.
0: Да, есть над чем работать, есть над чем стремиться. Хотя в целом очень интересная, очень приятная работа. И действительно, для такого маленького города, тем более в котором разливают водку разной степени качества, это явление, я считаю, действительно очень хорошо.
1: Вполне возможно, что виновата водка.
0: Возможно. Так вот, друзья, для тех, кто к нам...
1: Давай зачитай, вон нам Женек написал, говорит, сейчас не слушаю вас. Жена позвонила, сказала, что попали в ротацию. Это у нас группа «Идиотека». Вот. Пишет, будем надеяться, это наша не единственная песня, которая будет звучать в эфире неформатного. Ребят, ну, вам и карты в руки. Давайте, работайте над собой, с собой. Всем привет из заснеженного Ижевска.
0: Вот. Я просто единственное, что хочу сказать, друзья, кто уже когда-то у нас участвовал в программе 5+1, у нас уже не одна и даже не две группы участвовали повторно. То есть, если у вас есть какие-то свежие новины, вы их можете также грузить на сайт неформатного радио, и если мне эти треки понравятся, почему бы и нет, попытка number two.
1: Да, конечно. Вот, кстати, коняшка, он грешит этой вещью, он очень часто берет повторно людей в программу. Я его ругаю постоянно за это, матерю прям вот, ну, натурально. Правильно, бью лицом об стол. Вот, говорю, нельзя так делать, а он все равно тащит и тащит.
0: Нет, ну
1: вот,
0: Захар,
1: так
0: ну,
1: что шанс второй раз попасть в программу
0: я объясню,
1: есть большой.
0: Постараюсь оправдаться. Дело в том, что смотри, если группа хорошая, интересная, но по какой-то причине не победила в голосовании, ей, я считаю, нужно дать второй шанс.
1: На самом деле, я вам скажу, он не так все это. Он все это не так мотивирует. Он говорит, блять, а что еще взять-то? Ну вот, значит, выбрать не из чего. Так что, ребят, грузите больше хороших треков, не стесняйтесь. Вот, единственная просьба, не пачками там за 20-30 треков за раз, а там раз в неделю по 2, по 3 песни, это будет замечательно.
0: Так вот, друзья, едем дальше. И у нас следующий трек на очереди. Это также от нас далекий город, но уже ближе намного. Этот город Нижний Новгород. И группа из данного города, она называется «Корсар». Я уже неоднократно говорил и повторяюсь в очередной раз. Друзья, когда вы грузите треки на сайт неформатного радио, пишите о себе хоть какую-то кратенькую информацию. Не ленитесь потратить 2-3 минуты своего свободного времени. Потому что до этого я всегда залазил...
1: Потому что у коня нету полчаса, чтобы искать информацию о вас
0: нет,
1: в интернете.
0: Нет, ты знаешь, Захар, я вчера, когда делал рассылку по всем участникам сегодняшнего эфира, я ко всем заходил в интернет на их странице ВКонтакте, на странице группы, да, у кого они были. были. И у меня было желание, конечно, скопировать оттуда информацию подробную, эту информацию донести до слушателей. Но потом думаю, да нахрен мне это надо. То есть, если выкладывайте треки заранее, потратьте некоторое время свое и загрузите о себе информацию, чтобы было вас что рассказать. Ну, я скажу просто так, что группа «Корсар» — это довольно-таки известная, популярная группа с богатой историей, которая довольно-таки часто выступает не только в Нижнем Новгороде, но и в других городах. У этой группы очень много поклонников. И песня, которая прозвучит, «Калина», это не растение, это не ягода. Это, ну, продолжение темы, которую нам в свое время задвинула группа «Гравитационная неустойчивость» из города Москва. «Неустойчивость» пела про автомобиль «Митсубиси», а вот группа «Корсар» из Нижнего Новгорода решила спеть песню и поддержать отечественный автопром.
1: Нашли, о чем петь песни.
0: Ну, знаешь ли...
1: А вот... в этих автомобилях можно петь только за упокой. Что там, когда отпевают?
0: Поем? Вот у меня, у моего бывшего гитариста, Лешки Иванинского, «Калина», и он не жалуется. Хороший автомобиль на самом деле. Ну, не знаю, я не автолюбитель,
1: я
0: поэтому судить сложно.
1: Я из отечественного автопрома признаю только ГАЗ... Чего там у нас? 31-105. Вот, это последняя «Волга». Больше «Волк» не выпускали после этого. После этого они начали выпускать какую-то помесь «Крайслера» с «Волгой». Вот, а вот именно в чистом виде «Волга» это была последняя. Вот единственная, по-моему, хорошая машина, которая была в автопроме. И мне очень жалко, что ее сняли с производства. На самом деле она была достойна.
0: Кстати, между прочим, эту машину выпускали именно, по-моему, в Нижнем Новгороде, да?
1: Да, Нижегородский. Да. Ну,
0: даже странно, почему ребята поют не про «Волгу», а про «Калину».
1: Про «Калину».
0: Ну ладно, тем не менее, группа «Корсар», город Нижний Новгород, композиция «Калина». Поехали.
1: Поехали. А может, они за упокойную поют?
0: Ну не знаю.
1: Ну как, не знаю, ты же слушал. Это я не слушал,
0: понятно. Я слушал, я просто так оговорился. Конечно же, не за упокойную, но песня со Стёбом, сейчас услышите.
1: Ну поехали. Поехали.

0: Но все-таки больше за упокойное, мне кажется.
1: Не, ну с приколом, да. Ну, хочешь жить красиво, покупай себе колено.
0: Все-таки за упокойное. Вот, ну, даже я не знаю, ну, у меня вот двояко. У меня двояко.
1: Объясни.
0: Вот, народ, смотри, давай мы зачитаем.
1: Да, комментариев очень много, эфирный чат ближе к концу программы стал оживать.
0: Во-первых, у нас Юлька нарисовалась. Привет, солнце. Вот, так, Донки пишет, веселая песня Же.
1: Никто не спорит.
0: Никто не спорит, что она веселая. Где-то здесь девочка написала...
1: А, нет, нет, нет, нет, она писала по другому поводу.
0: Она удалила
1: тут,
0: уже,
1: тут Саша,
0: да?
1: Саша написал.
0: Нет. Тут...
1: А вот, Саша, позитивная
0: вот,
1: песенка.
0: Что за бред? Давайте что-то нормальное включите, написала Алюня. Алюня. Вот, Алюня, другой мы не включим. У нас целенаправленная программа, где треки отобраны. Вот, и мы как раз за них будем завтра с утра прям голосовать на сайте неформатного радио. Так, прикольный Степ, мне нравится, написала Оксанка. И все. Вот
1: а
0: в чате...
1: вот Саша-то не зачитал.
0: Где,
1: Саша...
0: где, где?
1: Вот, позитивная песенка, хорошо, гитары ударные слышатся.
0: А, вот, да. Ну,
1: бас
0: читай.
1: Что-то не очень. А так все супер, и бэк-вокал вовремя с меня галочка. С тебя галочка будет, Захар?
0: Я послушаю дальше, вот пока не знаю. Пока... А... В принципе, нормально. В принципе, наверное, даже и... Но я вот второй раз точно слушать не буду.
1: А, ну, я что
0: тут,
1: хочу...
0: Тут, наверное, знаешь что? Скорее mm-hmm. всего, я просто вот не люблю такого плана песни, которые... Которые одна... То есть, любая песня со Стёбом, она может быть хороша, безусловно. Но второй раз ты ее не будешь слушать, третий раз не будешь. Ну, может, через полгода когда-нибудь включишь и послушаешь еще раз там, или другу включишь. А вот послушай, как прикольно про трактор спели, да? Все. То есть, ну, эта песня, скажем так, не, наверное, не по мне.
1: А, ну, друзья, что хочу сказать от себя. Мне в этой песне понравилось и мастерство музыкантов, которые собраны в данной группе, да, и подход к творчеству, и сам, то, как эта именно песня сделана. Даже не по аранжировке, а, ну, хотя да, и аранжировка мне тоже понравилась. Именно вот работа по структуре песни. Очень все продумано, очень все грамотно, очень интересно. Ну, я считаю, что это... Серьезная работа, хотя тема довольно-таки несерьезная, а ребята стебаются, да? У ребят очень много песен. Я думаю, что в принципе, в одной из программ 2014 года еще раз мы с этой группой на неформатном радио встретимся. А если они выиграют голосование, то постоянно попадут в ротацию. Как-то
0: ну,
1: так.
0: Вот голосовалка все за нас решит. В принципе, мы тут вообще ничего не решаем, только коняшка решает, что вам выложить на голосовалку. Вот, все вопросы к нему.
1: Ну вот тут пишут...
0: Не, ну за $1 000 000, конечно, я согласен.
1: Пишут ребята из Белебея, что можно клип сделать. Ну как он поступил в свое время Фоминс из группы «Гравитационная неустойчивость», он на Митсубиси сделал клип.
0: Слушай, я сегодня увидел шикарный клипан. Хоть я сказал, что мне группа «Ленинград» надоела, да? Так, стопе, стоять, Зорька. Вот, мне надоела группа «Ленинград», я устал их слушать, но я сегодня наткнулся на совершенно шикарный клип, репостнул у себя на стенке. Вот, как же, «Дорожная», ты слышал эту
1: Нет,
0: песню?
1: Не слышал.
0: Вот, мне вот такого плана клипа, они мне почему-то нравятся. Вот, и, кстати, ребята, можно сделать что-то такого
1: ну,
0: плана.
1: Ну, вот, как сейчас вот нам из Белебея пишут, с Ютуба нарезки аварии Калины взять или что-нибудь такое. Ну да, как вариант, то есть, если сейчас нас корсары слушают, ну, я думаю, что они, в принципе, и сами над этим думают. Ладно, хорошо, едем дальше. У нас на очереди Москва. И группа, которая называется, у них название такое смешанное, то есть и русское, и английское. Первое слово пишется русскими буквами «без», потом идет буквочка «о» английская, и потом слово английское «бит». Получается вместе «без о бит».
0: А откуда ты знаешь, что буквочка «о» английская?
1: Ну, я так предполагаю, по крайней мере, да.
0: А может быть, это буквочка вообще латышская? О!
1: Может быть, не спорю.
0: Точно не норвежская, не финская, потому что она у норвегов и у финнов...
1: С черточкой, по-моему.
0: Она с черточкой, да. Но она может быть латышская.
1: Сейчас дело не в этом, конечно, отвлекаться не будем. Я что хочу сказать по поводу данной группы. Мне это... группа, и песня, которую ты брала, называется «Сны». Изначально тоже очень понравилась. Пока говорить не буду чем, когда песня уже в эфире прозвучит, зачитаем комментарии, Захар скажет свое «да» или свое «нет», а я потом уже буду завершающим.
0: Вон, Санек, видишь, вот это страшная новость, это не из чата, вот из переписки, mm-hmm. почитай, видишь, вот то, за что я переживал, вот оно случится, я так чувствую.
1: Ну, давай об этом сейчас в эфире говорить не будем, но
0: не
1: я прочитал.
0: Не будем вообще,
1: да,
0: об этом.
1: Так
0: говорить.
1: Вот, друзья, я не буду читать рассказ о данной группе, тем более, что его нет. Здесь очень...
0: Его нет! Ты этого исти не будешь! Я тебе не дам просто!
1: Так вот, друзья, ребята поступили немного по-другому. Вместо рассказа о своем творчестве, они написали о том, как они вообще расценивают творчество, подход их к песням, к музыке, их задачи музыкантов. Это очень интересно. Я с этим совсем полностью согласен.
0: Вот
1: поэтому...
0: Вера пишет тебе спасибо, что правильно назвали группу. Вера, раскрой нам страшную тайну. О, там какое, английское, русское или латышское? Вот мы...
1: Ладно,
0: у нас великий спор.
1: Пока Оля нам сейчас пишет, я буду зачитывать Вера. Именно ту информацию, да, Вера, извиняюсь, по поводу данной группы, да, в начале... такая вот цитатка: «В жизни незачем страдать, жить как сердце нам велит, не накапливать обид». Это слова из песни Анатолия Машковича, и это тот посыл, с которым можно писать песни, подходить к микрофону и одним словом, ну, собственно говоря, и творить, и жить, что самое главное. Для многих людей жизнь и творчество — это понятия неразделимые. Мы часто забываем, к сожалению, о том, что несем ответственность не только за каждое слово, произнесенное вслух, но и за помыслы свои. Какими могут быть помыслы человека, находящегося в депрессии? Глядя на мир без розовых очков, в нем, тем не менее, можно найти много красоты, радости и любви. Ведь познавая себя настоящих, мы по-новому открываем мир. И то, каким мы его видим, зависит только от нас самих. Золотые слова, целиком полностью согласен. И непосредственно цитата: «Я не мечтаю изменить мир, я просто делаю все, что могу, для того, чтобы он стал чуточку добрее. Ведь все, что я могу сделать, делают мои руки и сердце, а изменить могу только себя». Я под этими словами подписываюсь.
0: Ну и что, будем слушать?
1: Слушаем.
0: Мы все-таки будем слушать.
1: Да, без обид, город Москва, композиция называется «Сны».
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Ну что мне, резать яйца? Прям вот по яйцам резать серпом? Или все-таки как-то так? Сейчас меня заклюют. Я вот подозреваю, что меня заклюют. Но я вот говорю то, что думаю. А, ну, во-первых, поздоровайся. Вот нарисовался у нас котейка. Привет, дружище. Так, Юлька вот пишет: ужас, у меня радио выпадает постоянно, и альтернативный плеер тоже. Что такое? Юль, я думаю, это у тебя беда с интернетом, потому что у нас вот идет без обрывов. Я смотрю трансляцию, все четко. Так, Лиза пишет: у меня тоже. А что у вас, куда у вас что выпадает? Если у вас автодидж прорывается, тогда это, скорее всего, проблема у нас. Если у вас просто все пропадает, то это проблема у вас. Вот. Так, не запомнила, как называются ребята, но ничего так.
1: Напомним, что ребята называются Без Обид. Это без город Москва. Обид.
0: Вот, пишет Вера: приходите на концерт 20 декабря, кому понравится.
1: Вера, ну ты отпишись, где концерт, потому что нас в Москве многие слушают.
0: Да, во-первых, я советую вот такие вещи. Я всем музыкантам всегда говорю: вы на неформатке, у вас же есть все возможности. Вы можете написать статью, вы можете завести блог, и это все будет висеть на главной странице. Ну и вот в качестве афиш и призывание народа на концерт, по-моему, самый оптимальный вариант. И все это бесплатно. Вот. Так, вот драйва бы, фуза бы, дисторшена бы. Так, Алюня пишет: круто, голоса красивые, респект. Вот, я теперь понял, почему она срала предыдущую группу. Видимо, не предыдущую.
1: Нет.
0: Видимо, фанатка.
1: Нет, я подозреваю, что все-таки Алюня фанатка следующего исполнителя, потому что, судя по фамилии, она с незалежной Украины, а следующий у нас участник именно с Украины будет.
0: Так, Людмила пишет: неплохая песня.
1: Так. Оксане что-то не очень.
0: Юлька пишет: ничего не услышала, что вы сказали. 3G у них похоже. Ну, скорее всего, да.
1: Лиза, Лизу зачитай, чуть повыше поднимись.
0: Вот, где концерт, спрашивает Саня. В Москве, вот. В Москве.
1: Сейчас, ну, сейчас они нам, я думаю, подробнее напишут.
0: Вот, ладно, давай я все-таки скажу свое мнение, потому что программа основана на том, что Коню все нравится, а я просто говорю свое мнение. Вот, мое мнение по следующему треку. Я всегда обращаю внимание именно по данному треку. Такое. Когда началась музыка, я понял: классно. Мне понравилось. Вот, когда вступил вокал, я понял, что вокал без музыки будет хорош. Вот, тут упущение именно даже не того, кто сводил. Хотя, вот тот, кто сводил, мог все это сделать. То есть, смотрите, идет достаточно высокий вокал, да?
1: Ну да.
0: Вокал достаточно высокий, и в минусе постоянно присутствует фано на высоких октавах. То есть, постоянно попадаются высокие ноты. И когда вот это все равняется с голосом, получается такая, скажем, неприятная штука, когда не слышно ни того, ни другого. Вот. Поэтому просто совет. Это не наезд, это просто совет. Когда, не знаю, как зовут парня, вот, когда делаешь аранжировку под очередную свою песню, задумывайся об этом, потому что у тебя голос высокий. Соответственно, вот эти высокие все проигрыши, наигрыши, да, они должны присутствовать где-то, где нет слов. Высокие ноты. Потому что сваливается в кашу. Ну или трахай в жопу нормального звукорежиссера, чтобы он все это сделал. Потому что на самом деле методом фильтрации и обрезания это все-таки выводится. Вот, но это денег стоит, потому что это занимает много работы. Вот, поэтому если есть деньги, тогда трахай звукорежиссера. Если нет возможности платить за нормальное сведение, значит, как-то вот задумывайся на будущее, когда пишешь трек, что на высокий голос, высокие звуки инструментов получаются каша.
1: Вот. Да, кстати, с Леной не поздоровался. Лена, привет тебе в город Тверь. Рад, что понравилась песня. Действительно, песня хорошая. Почему? Вот я все-таки скажу за себя, да, почему эту песню отобрал.
0: Говори в микрофон.
1: Да, я буду говорить в микрофон. Очень мне понравилась непосредственно сама структура композиции, так же, как предыдущий трек «Корсаров», да, но здесь немного в своей манере. То есть песня, она именно создающая настроение. Когда эту песню слушаешь, но она такая меланхолично-грустная, распевная, да, вот, когда эту песню слушаешь, под нее очень хорошо думается. То есть она идет именно вот музыкальным сопровождением идеально. То есть хочется слушать, и песня не надоедает, вот остается ощущение какой-то недосказанности, хочется к ней вернуться еще и еще. А для меня это действительно показательно, если после того, как трек прозвучал, мне к нему хочется вернуться. Это значит, что трек действительно хитовый. И я считаю, что в своей манере это действительно абсолютный хит. Ну, я с этим могу с кем-то поспорить, если стану не согласиться, но мое мнение не изменится. То есть ребятам за эту песню, конечно, большой респект. Ну, а по поводу звукорежиссера, по поводу звучания песни, пожалуй, с Захаром все-таки отчасти соглашусь. Захаров во многом прав. Как-то так.
0: Ну вот, в принципе, можем переходить к следующему участнику.
1: Да, переходим к следующему участнику. У нас программа начиналась с трека из Каменца-Подольского, с незалежной Украины. И следующий наш участник также оттуда. Также оттуда, ну не из Каменца-Подольского, из Братской Республики Украина. Город Киев, Стас Шуринс. Композиция называется «Пока ты со мной». Что по поводу данного трека хотел бы сказать? Трек также является представителем, ярким представителем эстрадной песни. То есть это
0: очередная попса. Будет.
1: Это не попса, это эстрада. Вот ты сам меня поправлял в одном из эфиров, что надо разделять эти понятия. И я скажу, в чем тут разница, на мой взгляд, видится.
0: Ну, я-то говорю сейчас в глубоком смысле.
1: Ну да, да, да, да, да. Вот мы знаем таких известных попсовиков, как, допустим, Дима Билан, там, или Стас Пьеха, там, или кто-то там еще из этой же когорты, там, Меладзе тот же самый. А если говорить о Стасе Шуринсе...
0: Ну, Меладзе, ты знаешь...
1: Ну, вот... не совсем попса, да.
0: Даже, скажем так, совсем не попса.
1: Да, это я просто...
0: Он все-таки красив.
1: Но, да, он я, молодец. Наверное, не совсем правильно привел пример. Но я надеюсь, что вы
0: «Фабрика звезд», хороший пример.
1: Я надеюсь, что вы меня все-таки поняли, да? Если говорить о данном исполнителе, чья песня прозвучит уже скоро в нашем эфире, здесь совсем другая картина. То есть это не попса, это эстрада. Очень серьезный подход к аранжировкам. Очень серьезный подход именно к исполнению.
0: Смотри, вот сейчас Хохол у нас пишет. Братья Хохлы. Вот сейчас мы посмотрим,
1: как отреагирует Хохол.
0: Зря он у нас газ пиздит или нет.
1: Так вот, друзья, вернемся к треку, который сейчас прозвучит. Мне эта работа, именно не трек, именно не песня, эта работа очень изначально понравилась. Именно своим подходом к аранжировке, своим подходом к построению музыкальной композиции. И я хочу повторить также свои слова, которые сегодня уже говорил. Песня, которую слушаешь, и которая заставляет задуматься, и которую хочется переслушивать. Я подробно говорить не буду, потому что все свои слова я скажу, наверное, уже после того, как трек прозвучит, и мы зачитаем комментарии слушателей. Но, тем не менее, очень рад, что сегодня Стас Шуринс у нас звучит в эфире. Киеву привет всем тем, кто нас...
0: На самом деле, вот я могу сказать, что Стаса Шуринса на неформатку. Вот у него ленивый очень, я не знаю, как это называется, директор, не директор, как вот человек, который занимается его пиаром, да? Вот, он очень ленивый. Мне засылали уже года два подряд письма. А возьмите Стаса. На первое письмо я ответил, говорю, а вы загрузите. И два года меня заваливают письмами, ну никаких движений. Ну, видимо, просто робот, автомат, кто там шлет. Вот, наконец-то загрузили на неформатку, и вот она. Вот
1: сразу уже.
0: Вот уже коняшка ее подхватил под белые рученьки и поволок в 5+1. Давайте уже слушать.
1: Да, а потом все комментарии будем уже после того, как песня прозвучит, делиться ими.
0: Поехали.

0: Ну, весьма. Весьма. Да. Хорошо.
1: Я чувствую, тут бесспорно галочка отменяет Захара.
0: Галочка будет, да, вот спрашивают девчонки, за кого голосуем. Ребят, голосовать можно будет за всех, кто понравился. То есть вот, кто понравился, за того галочку и ставим. Вот, ну, сегодня такой интересный эфир получился. Ну, еще не закончился. Но вот Зухер сегодня за две попсовые песни ставит галочки. Это, блядь,
1: это вообще необычно даже.
0: Это необычно даже для меня. Я сам себе удивляюсь. Вот, ну хорошо, все шикарно.
1: Я сейчас открою небольшой секрет. Я понимаю, что фанаты Стаса Шуринса, которые нас сейчас слушают, да, они задаются вопросом, а почему эта песня прозвучала в конце программы? А вот поэтому-то она и прозвучала. Я решил эту песню оставить на закуску, на сладкое, потому что, ну, не в обиду будет сказано всем другим участникам сегодняшней программы, но эта
0: просто
1: песня...
0: Не испортить эффект остальных песен. Да, Я понял, конечно.
1: Вот, и посмотрите, сколько комментариев хвалебных, да? То есть и 100 этих комментариев пишут не только, обращу внимание...
0: Пишут, Зухера попсел! Ну, там есть за что
1: там ставить. Есть за что там хвалить, есть, да. За что так хвалить. Вот, друзья, на самом деле, очень показателен тот факт, что... Люди, которые являются участниками других музыкальных групп.
0: Я просто смотрю, рокеры вот пишут хорошие песни.
1: И рокеры пишут,
0: даже
1: что хорошая песня.
0: Даже рокеры написали, что
1: и
0: хорошая песня.
1: И действительно, очень показательен тот факт, что и конкурсанты, и просто обычные постоянно наши слушатели все эту песню хвалят. То есть я считаю, что с выбором этой песни попал в самое яблочко. Стасу огромный респект за его творчество. Это самая профессиональная работа, которая прозвучала сегодня на неформатном радио. Я считаю так, и со мной, я думаю, все согласятся. Комментарии все зачитывать просто нет
0: больших
1: смысла.
0: Больших бабок стоенная.
1: Да.
0: Скажем так, не самая профессиональная, а больших бабок стоенная. Вот. Потому что все-таки там слышно, что, ну, это не студия на коленке. Это все сделано профессионально, это все-таки коммерческий вариант.
1: И если эта песня попадет в ротацию, на что я надеюсь, если она победит в голосовании, это будет действительно песня, которая не только будет звучать, которую, я так думаю, что будут слушатели заказывать. Заказывать из, ну, на протяжении многих эфиров.
0: Могу вот сразу, знаешь как... Я сейчас кину камень, даже не камень, а такую вот козявочку сделаю. Можете не голосовать за эту песню.
1: Почему?
0: Она в ништяках по-любому будет.
1: Да, ну мы об этом обычно не говорим.
0: Обычно я никогда об этом не говорю, но я объясню, почему я это сейчас сказал. Чтобы ребята, которые на много уровней ниже этой песни, а там есть хорошие песни, все-таки имели шанс. Вот, поэтому за эту песню можете даже не голосовать, она все равно будет в ротации неформатного радио.
1: Это тоже дорогого стоит, потому что мы такие слова говорим крайне редко.
0: Такого я еще ни разу в жизни не говорил.
1: Ну что, друзья, я хотел бы сделать реверанс в сторону всех неформалов, в сторону всех панков, которые слушали наш сегодняшний эфир, во время попсовых песен давились слюнями, там рвотные позывы сдерживали, да. Сейчас прозвучит трек, который...
0: Для панков.
1: Для панков, да, которые вытерпели до конца эфира нашего и которые, ну, ждут действительно что-то свое.
0: Ребята пишут, дайте ссылку на галочку. Ребятушки, завтра утром на сайте неформатного радио появится запись этого эфира, появится само голосование, где вы будете расставлять галочки. Ну и, соответственно, в этой группе везде, то есть я репост, ссылка будет кинута.
1: Так вот, еще раз повторюсь для тех, кто нас слушает сегодня впервые. Голосование у нас будет идти ровно неделю, начиная с утра четверга и заканчивая 9 часами следующей среды, то есть тогда, когда стартует наша следующая программа. И, соответственно, если вам понравилась не одна песня, а несколько,
0: меня
1: ставим конем галочки.
0: Люди путают. Потому что сегодня Зухер никого не обосрал, меня с тобой путать начали, видишь?
1: Ладно, друзья, вернемся к нашим панкам. Я хотел бы еще что сказать. Что эта песня звучит у нас сегодня не только для панков, да, это звучит песня памяти Дениса Юркова, который от нас ушел, к сожалению, да, очень глупая, трагичная смерть. Надеюсь, что 21 декабря все-таки концерт его памяти состоится в клубе М2, а в данный момент прозвучит песня группы, которая называется «Елки-панки». Этой группы уже, к сожалению, нет, эта группа распалась. Но, тем не менее, песня очень интересная. Я думаю, что она понравится не только панкам, да, но и всем другим слушателям. И символично то, что эта песня называется «Погребальный звон». Поехали, память памяти Дениса Юркова. Поехали.
0: Поехали.

0: Вот так вот.
1: Вот такая вот песня. Ну, традиционно мы не срём треки плюс один идущие.
0: Поэтому я промолчу.
1: Но на самом деле, я знаю, что Захару не каждый, не всякий панк нравится. Я хочу что сказать по поводу данной группы, по поводу данного трека. Очень нравилась мне в свое время группа «Ёлки-панки». Это были абсолютно молодые, абсолютно зеленые ребята, но которые очень хорошо репетировали, очень серьезно к своему творчеству относились. И это было действительно явление на тульской панк-сцене. Очень жаль, что данной группы сейчас не существует. Потому что материал у них был очень хороший, на концертах они зажигали по полной программе. Надеюсь, что музыканты, которые играли в этой группе, нас сейчас слушают. Ребята, если возродите свой проект, будем только рады, потому что по Туле это было явление. Это было явление очень... Старые панки на вас надеялись, но, к сожалению, данной группы больше нет. Как-то так.
0: Ну и, значит, чего? Мы сейчас делаем... Во-первых, говорим, программа 5 плюс 1 подошла к своему логическому завершению.
1: Но до эфира, до конца эфира у нас остается чуть меньше часа.
0: Еще час. Вот, поэтому сейчас я ставлю пару треков. Во-первых, я делаю наши...

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1972 году в Пасадене, Калифорния, два братана решили создать группу Эдвард и Алекс Ван Хален. Позвали вокалиста Дэвида Лерота и басиста Майкла Энтони. Два братана-голландца, Дэвид, сынок еврейских врачей из России, и поляк. Ребят взял под свое крыло Джин Симмонс, этот дракоша из Кисов, кто не знает. Но демо полностью провалилось. В 77-м Warner Brothers взялись за Ван Хален. И уже в 78-м году первая же пластинка заняла 12-е место в Билборд. Через 3 месяца альбом получает статус золотого, а еще через 3 платинового. 10 миллионов копий! Вот тебе и детишки иммигрантов. Это же американская мечта в действии. В этом же году гитарист группы Эдди Ван Хален был признан лучшим гитаристом-дебютантом. А мы заслушаем хитяру с 6-го альбома 1984 года, песенку «Jump», песняк из первой части «Назад в будущее». Ван Хален, «Jump».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

не будет рядом. Поставь эту песню, если меня разорвет снарядом. Поставь эту

умирают от веселья. Здесь пьют за здравие и за упокой. А рано утром, встав с похмелья,

Вы слушаете неформатное радио.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитатив сделал, просто, ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск, трек называется просто «Осень». Поехали!

песню. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, Настя повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: дальше.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца. Неразрывной серебряной нитью слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира, в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. Сердце будет твоем сиять.

0: Короче, Шухер, здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, здравствуйте. 21.01.29 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Приветствую всех радиослушателей, приветствую всех, кто слушает нас в онлайне, приветствую всех, кто будет нас слушать через 3 дня в Spotify подкасте, в iTunes подкасте, в Google подкасте и в Spotify, и в саундстриме, вот, с вами отдельный разговор, вы у нас самые преданные и самые тихие слушатели, потому что вы нас слышите через 3 суток и ни хрена нам не пишете. Вот, здравствуйте, друзья, которые уже начали писать нам в чаты. Привет, Дениска, Воронеж, привет, Пермь, Витос, здравствуй, Антоха, привет, Дима Болгарин пишет, привет, радиоманьяки, Серега Онский, здравствуй, дорогой, Володь Бодров, привет, Стаска, здравствуй, Андрюха даже челябинский друг, приветище, Настюха в Дискорде, вот, пишет, всем привет, Алекс, своя компания, здравствуй, все, с остальными здороваться буду по ходу текста, а то я сейчас буду просто полчаса здороваться. Итак, друзья, наконец-то настал тот самый момент, который я очень люблю, когда на неформатном радио начинаются отборы на фестиваль Revolution. Вот, сегодня у нас отбор Стуко.1, и сегодня у нас будет, по-моему, 9, да, или 8. Ну-ка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, вот 9 коллективов. Чем я люблю эти эфиры? Мне не надо выбирать на программу треки. Мне все вот подают на ложечке, на блюдечке с голубой каемочкой. Вот, Ване отдельное спасибо за сопроводиловки, которые... Он мне даже картинки приготовил. Он мне даже приготовил текст, который нужно выложить во ВКонтакте, понимаешь, со всеми ссылками. Но так как я об этом не знал, я уже написал все от себя. Но, тем не менее, Ванька, спасибо тебе огромное, друг мой дорогой. Петруха, Одесса, привет, здравствуй. Вот. Теперь для тех, кто у нас первый раз, рассказываю, как мы общаемся. Самый основной чат у нас, конечно же, в Дискорде. Вот, есть ссылочка у нас на... Где он у нас? У нас на сайте есть, прям есть у нас раздел программа «Миксер». Там для общения написан чат «Дискорд», и там есть ссылочка. Есть ссылочка в эфирной теме во ВКонтакте. Есть у нас эфирная тема. Там тоже эта ссылочка присутствует. Тыкайте, и, понимаешь, я буду вас всех в одном месте видеть. Кому западло регистрироваться в Дискорде, кому не нравится этот мессенджер, можете писать в комментарии к стримам. Стрим идет, во-первых, во ВКонтакте, во-вторых, в Ютубе. На наших официальных каналах и в Ютубе, и во ВКонтакте. И именно в комментариях к стриму писать, не к эфирной теме. Вот, эфирную тему я во время эфира не вижу. Я вижу только комменты к стриму. Вот, и, собственно, все рассказал, да? Вроде все. Далее. А далее что будет происходить? Смотрите, сегодня пройдет эфир, сегодня мы послушаем музыкантов, сегодня мы их будем матом ругать или хвалить, или и то, и другое сразу. Вот, сегодня будем побухивать, а завтра ночью появится у нас на сайте неформатного радио, во-первых, запись сегодняшнего эфира. Там появится голосовалочка. За все понравившиеся группы надо будет поставить галочки. И, собственно, до следующего отбора, до следующей программы голосование будет длиться. Вот, поэтому подходим к вопросу ответственно. Сразу предупреждаю. Сразу, потому что у нас как Revolution, у нас начинается сразу. Подходим к вопросу ответственно. Сразу предупреждаю. Сразу, потому что у нас как Revolution, у нас начинается срач и махач. Нечестно.

то мы придумаем какие-нибудь наши родийные ништяки для этих групп. Да, там, может, поставим в треке дня, может, ну, короче, поглядим. Все будет зависеть от активности. И, ну, я сам, конечно же, придумаю какой-нибудь наш родийный приз. Вадим, здравствуй. Но еще раз повторюсь, альтернативное голосование никоим образом не влияет на результаты основного голосования. Это как бы, если хотите, то да. Опять же замечу, если группы присутствуют у нас на сайте неформатного радио, то вот результаты альтернативного голосования будут умножены на 2 в конце голосовалки и зачислены, понимаешь, на баланс самим музыкантам. И музыканты уже смогут с умом потратить эти бабки. Так что вот смотрите. Все, я все рассказал. Давайте начинать. Во-первых, я сегодня хотел побухивать вискариком, но я придремал, честно вам скажу. Прям вот приехал, брык, кишочку набил и спать. И спать улегся, и проснулся. И я понимаю, что мне в подвал за вискарем лезть, ну, вообще в лом. И сегодня я себе накапал, понимаешь, 80-градусной мандариновки. Поэтому на кадре я буду морщиться. Я буду морщиться, она очень крепкая и очень, сука, невкусная. Так, далее, по звуку, смотрите. Нормальный звук, качественный звук, красивые песни, все хорошо слышно на радио. Стрим — это моя отсебятина. Там звук, скажем так, не очень, но там видно меня и видно, когда пора поднимать стопки. Это так, просто у нас периодически начинают, вот в стриме звук мне не очень, кому нужна качественная музыка, слушаем радио, кому надо знать, когда поднимать стопку, смотрим стрим. Все, итак, начнем. Ребят, как распределялись группы? Элементарно. Просто вот как Ваня мне их написал, в каком порядке, в таком я порядке их сейчас и буду ставить. Сопроводиловки у меня все есть. Кстати, вот же вам, опять же, лайфхак, да, занесите Ваньку рубль, и он поставит вас в следующем эфире, в каком надо месте по списку. Вот, на концертах обычно... Кстати, заметили, друзья, раньше на концертах никто не хотел играть первым. Это была такая жопа, когда составные концерты прям там до ругани. Кто же сегодня будет играть первым? Кто? А сейчас, нынче, в нашем 21 веке, все, наоборот, хотят первыми отыграть и свалить. Потому что отыграли, свалили. И в итоге раньше хедлайнер выступал в конце, и все ждали его. А теперь все стараются отыграть в начале, потому что никому не охота играть перед пустым залом. Так, Витос, здравствуй, боевой хомяк. Здравствуй, дорогой. Ну что, начнем. Итак, первое у нас сегодня не по значимости, а просто в списке. Первая группа «Запад». Город Москва. Про себя написано следующее. Настоящая мощь на стыке панк-рока и хэви-метала. Никаких компромиссов. Тот рок-н-ролл, который все ждали, возвращается. Да, друзья, музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие выступления, на свои сайты. Кидайте во все наши чаты. Это не возбраняется, это приветствуется. Собственно, для этого все и делаем. Потому что если вы кому-то понравились, чтобы люди могли спокойно, понимаешь, зайти к вам и добавиться. Так, ну что, поехали. Поехали, все рассказал. Запад, Москва. Трек называется, как он называется? В ад. В ад. Поперли.

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, первые отстрелялись в ад. Группа «Запад», город Москва, только что отыграли. Слушал их в наушниках, потому что, ну, мясо. Мясо, понятно, надо слушать громко. Если я буду громко сейчас у себя здесь в мониторах включать, вам обратка пойдет в микрофон, те, кто на стриме, и будет какашка со звуком. Поэтому я сегодня в наушниках. Я очень не люблю в наушниках эфирить. Ну, прям вот вообще как не люблю, но, ну, что делать? Так вот, Андрюха, наш челябинский дружбан, пишет: впервые вижу, чтобы бухло делали из мандаринов. Да, мы делаем бухло из всего, понимаешь, из томатной пасты. Я еще, знаешь, что хочу? Из бананов попробовать. Вот у меня сегодня останется банановая шкурка, я из нее тоже сделаю бухло. Так, Володь Бодров пишет: бахнул бы, но завтра в Питер, силы надо экономить. Слушай, ну, в Питер силы надо экономить, потому что в Питере столько пить, что это, мама, не горюй. Вот, для меня каждая поездка в Питер всегда сопровождалась алкоголем. В былые годы я 6 лет лил водку, и я провел из этих 6 лет 2 года в Питере, потому что каждые выходные я жил в Питере. Вот, и, собственно, я возил оттуда спирт по 800 литров за раз. А потом, когда перестал заниматься этим приятным делом, я ездил в Питер просто выступать или там просто в гости. И, конечно же, там постоянно мы бухали, потому что ни хрена другого там делать не, мне неохота. Ну, что там смотреть, ходить по музеям? Ну, я это сделал еще там лет 30 назад, поэтому только бухать. Так, Дениска пишет: слушается как годный рок. Витос, наш пермяк, пишет: неплохое бодрое начало. Вань Тахома кайфанул. Настюха написала, что музон бодрый, но соло не адовое. Слушай, ну, я не знаю, по-моему, надо же слушать концепцию. В общем, не надо же, не, нельзя же выдирать там отдельно соло из композиции, понимаешь? Вот как ты вчера выдирала барабанную партию, да? Я барабанщица, поэтому включите мне, пожалуйста, одни барабаны. Буду слушать их. Вот. Так, Вадим пишет: мощно, мощно. Так, что там? Криви, бухло, говорит, из бухла делаешь. Из бухла я и бухло тоже делаю, потому что из чего его еще делать? Так, Настюха пишет: я второй день уже злобный зритель. Ничего, ничего. Так, в наушниках особенно приятно слушать, пишет нам Криви. Петруха пишет: трек хороший, в Одессу зашло. Так, Стаска пишет: у меня как-то раз знакомый также добавил корок в мандаринах. Потом мы давились этим пылом. Ну вот, видишь, ты знаешь, что я где-то года два назад такое проворачивал, потому что я туда добавлял еще ванильку. У меня было не так много бухла, и я что-то так для эксперимента просто накидал туда мандариновых корочек и ванильки пакетик. И ты знаешь, было приятно. А в этот раз я без ванильки швырнул просто туда мандаринов много. И вот, видимо, количество мандаринов все убило, понимаешь, наповал. И я давлюсь этой 3-литровой банкой, но она 80 градусов. И ее хошь не хошь придется выпить. Ну и вот сегодня я ее допью, я чувствую, потому что охрен ли на нее смотреть. Так, соло нормульно, писал Антоха. Собственно, всем почти зашло. Почти всем зашло. Не понравилось только Насте. Вот. И, собственно, самим музыкантам группы «Запад» тоже не понравилось. Они хотели спеть медленную, романтичную композицию, чтобы ее можно было слушать под свечи, под шоколадку. Но вот Ваня выбрал вот такое вот адовое зелье. Ладно, поехали дальше. Далее у нас группа «Скифл». Они у нас уже были. Замечательные ребята. Так, и смотрите, что они про себя написали. Синтез, мелодик рок и альтернативы, приправленные мастерством музыкантов, энергетикой настоящего рок-н-ролла, а также гранжевым вокалом фронтмена Артема Макарова. Вот, я насколько помню, это Мэтт Дог бывший, да? Или я ошибаюсь? По-моему, они и есть. Сегодня жду Ольчу жду в чате, но что-то я ее пока не наблюдаю. Вот если она появится, значит, точно это был Мэддог. Итак, ставим, слушаем Skiffle. Трек называется «Ветер», город Москва. Поехали. Ну, а вы наливайте, начисляйте. У нас есть за что выпить сегодня. Хороший повод.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Сейчас я сниму наушники. Вот, итак, Вань пишет в Дискорде, что многие не могут зайти в Дискорд, предлагает на капче отметить самолеты, летящие вправо. Вот, а там все летят влево. Что делать? Что делать? Вот, и Настюха кинула нам, выберите все изображения, где финский снайпер. Собственно, я вам уже продемонстрировал, кто стрим смотрит. Так, спрашивает Зухер, где твои панамки? Ну, скоро будут панамки, сейчас пожарче будет и начнутся панамки. Не, я сегодня просто гриву прикрыл, потому что моя цирюльня, она меня не постригла. Я ужасно, отвратительно лохматый, я решил все это дело накрыть кепкой, потому что я спал. Я сегодня вздреманул перед эфиром, морда помятая. Вот, поэтому сегодня я без панамок, сегодня я в кипарике. Так, Антоха пишет, неплохо, но как-то глуховато звучит, глуховато. Андрюха наш челябинский пишет, первый плюсик сегодня от меня данной группе и песне. Так, так что там еще у нас? И все, все, где вот это море комментариев? Настя пишет, да, мы док. Криви написал, да, скифл. Никто не написал, да, Зухер бухает. Так, вот Ваня подтвердил, да, что это сайт проекта вокалиста группы Мэд Дог. Я не ошибся, но Ольчу в чате я так и не увидел, значит, она больше не болеет. Она не болеет больше за эту группу. Вот, ну что, друзья? Что, друзья? Собственно, давайте ехать дальше. Сегодня треков много, поэтому не будем подолгу, понимаешь, останавливаться на одном месте. Но к тому, что, смотрите, вот даже именитые музыканты на фестиваль Revolution идут по конкурсу. Идут по конкурсу. А могли бы и так, понимаешь? Могли бы и так, но вот серьезный фестиваль, серьезные выборы. Далее у нас группа «Долгая история». Вот, пермяки пишут, понравилось. Пермяки пишут, понравилось. Так, дальше группа «Долгая история», город Москва. И читаю сопроводиловку. «Долгая история», молодая московская команда, ищущая свою нишу в российской рок-музыке, играет хард-рок, альтернативный рок, экспериментирует с металлическими жанрами, создает звуковое сочетание забойных гитарных рифов и пронзительного звука саксофона. Друзья, кто не может зайти в Дискорд, но очень хочет общаться, очень хочет комментировать, находите в YouTube наш канал «Неформатное радио». Там идет стрим, в комментариях к стриму пишите. Находите у нас в группе «Неформатное радио» в видеозаписях. Тоже идет стрим. Пишите в комментариях к стриму. Я тоже все это буду читать, и я все это вижу. Вот. Но лучше, конечно, найдите самолеты, которые летят вправо, и финских снайперов. И пишите в Дискорд. Это самый лучший вариант. Вот. Итак, «Долгая история», город Москва. Поехали, ставим, слушаем. «Молчат». «Молчат огни» называется трек. Очень мелкий шрифт, а я очень плохо стал видеть. Кстати, сегодня я еще раз выяснил, что я плохо вижу, когда звезданул всем молотком по пальцу. Поехали.

0: Нет. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:28 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Только что у нас отзвучала группа «Долгая история», трек «Молчат огни». Когда пошло вступление, я прям говорю, вон, на Петкуна похоже, помните? У них песня такая была «Цветы». Вот, а потом такой этот ровный ритм. Я уже, кстати, отвык настолько от таких ровных ритмов, да, цоевские такие, прям вот этот дун-дун-дун, молотком в наковальню. Вот, и говорю, вот тут даже дудки какие-то есть. Мне тут сразу Саня написал саксофон. Я поглядел в описание, думаю, ну ведь только что же, ведь я читал, что там пронзительный саксофон. Очень пронзительный саксофон. И сразу у меня нарисовалась картинка, что саксофонист просто взял саксофон и проткнул им барабанщика, а потом и барабаны. И саксофон получился пронзительный. Так, что там? Оля пришла, а Скифл уже был в эфире. Да, Олеча, ты чуть-чуть пропустила, я тебя звал, я вот честно клянусь. Можешь потом перемотать даже этот стрим и послушать. Я кричал: Олеча, Олеча, где ты? Сейчас же Скифл, где Олеча? А Олеча никак. Никак. Так, ладно, что там? Настюха пишет, хотя... Сейчас, вот же, надо начинать сверху. Так, Криви написал: атмосферненько под этот трек ночью на машине кататься. Настюха пишет, вот, хороший трек, все в нем похвалю. Угадай, что в песне этой не похвалю. Конечно, барабаны, Настя. Настя будет шмарить барабанщика. Так, Петруха пишет, мне не зашло. Трек хороший, но не зацепил. Ну а что, ну невозможно же всем нравится, да? Это нормально. Сколько людей, столько и мнений. Вот, Настюха потом передумала, говорит, хотя нет, здесь должны быть такие думерские барабаны. Дум-дум-дум-дум. Ну а что? Ну почему нет-то? Вот. Так, что там Стаска написал? У меня ребенок вчера спрашивала, а что это за пластилин на пальце? Тоже молоток предполагает. Не, я плохо стал видеть, ребят. Сегодня на работе бил гвоздики в вагонку. И я понял, что у меня вот эта шляпка гвоздя, она размером с голову. То есть у меня все расплывается в глазах. Вот, и я так это башкой крутил, нашел какой-то ракурс, где гвоздь видно, начал по нему бить, и прям по пальцу так приятно, так прям радовался, говорил, господи, как же, и все так это я литературным красивым языком говорил, господи, как же замечательно, что я ударил по этому пальцу, ведь если бы я ударил по-другому, было бы гораздо неприятнее. Вот, так, что там у нас, Андрюха наш челябинский пишет, в целом неплохо, но вот низов я бы добавил, хотя думаю, что это творческая такая задумка, а так мне понравилось. Так, что там у нас еще? Антоха говорит, а что писать, Зухер бухает, это уже давно не новость. Ну так а что про Зухера? Про музыку надо писать. Музыку, вот музыкантов же друзья хвалят, родители хвалят, жены целуют, говорят, какой ты у меня замечательный, ходи на репетиции, ходи, только не ходи по бабам, ходи на репетиции. Вот, поэтому у тебя хорошая музыка. Вот, а... Вот альтернативного мнения музыканты не слышат, поэтому, когда вы их пишете, я их читаю, могу, опять же, свое что-нибудь брякнуть, не очень умное. Музыканты видят альтернативную точку зрения на свою музыку, это полезно, в конце концов. Так вот, Олежек спрашивает, у меня всегда, глядя на Зухера, возникает вопрос, пьет 80 градусов и не пьянеет, понимаю опыт, это не опыт, это алкоголизм. Во-вторых, кто сказал, что не пьянеет, просто я на стуле сижу, со стула падать некуда, он у меня со спинкой. И даже если я брякнусь со стула, как бы тут микрофон просто нагну пониже и буду эфирить лежа, ничего страшного. Вот, Настя пишет, мой муж не любит, но он Human Animal. Потому что ты к мужикам ходишь на репетицию. Как он может, когда ты, красивая барабанщица, ходишь к мужикам на репетицию? Конечно, он не любит эту группу. Так, слышал весь Тулин, как Захар культурно высказался по удару по пальцу. Да, весь Тулин слышал, да, и область, и часть Московской области тоже. Так, Дениска пишет, сегодня все песни классные. Так, Витос наш пермяк пишет, ну как-то так, не зашло. Вот, Настюхиному мужу нравится Зоркер-Торкер, ждет, сидит уже рядом, ждет. Ну, пусть ждет, будет ему сегодня счастье. Будет. Вот, ладно, все, все комментарии зачитал. все комментарии зачитал. Не будем ковыряться пальцем в носу, поехали дальше. Далее у нас группа Скорникс. Как ни странно, тоже Москва. И начинаю читать как сопроводиловку. Группа, играющая в жанре грув-метал, сочетает в себе тяжелые рифы и блюзовые мотивы, техничное соло, пробивные ударные и агрессивный вокал. Тексты посвящены злободневным темам нашей страны. Ой, не люблю я такие темы, которые не оставят равнодушными слушателей. Вот. Про равнодушие мы, кстати, вчера, да, выяснили. Вот, и мы вчера ругали всех, кто пишет сопроводиловки. Вот, и выяснили, что равнодушным, да, оставить невозможно. В любом случае эмоция будет. Итак, группа Скорникс, город Москва. Трек называется Kings and... Не вижу, Velitry. Kings and Velitry. Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте, не стесняйтесь.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:37:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер. Сегодня среда, это значит, что в эфире программа «Миксер». И сегодня у нас начался отбор на «Революшн». Сегодня у нас первая, понимаешь, ласточка вот этого длинного звена выборов. Вот, и сегодня мы слушаем ребят достаточно мясных. Ваня обещал, что будет такой... перемешанный достаточно эфир, но пока прям я смотрю мясо за мясом. Так, что там нам народ пишет? Драйвово пишет наш челябинский друг, но для меня мимо, спасибо, что хоть на английском. А что так это, спасибо? Мне зашло, мне хорошо. Я в наушниках слушал. Кстати, да, друзья, если вы слушаете вот на этих, на каких-нибудь хрипучих ноутбучных колонках, если у вас нет возможности подключить нормальные колонки, то ну хотя бы наушники воткните, и поверьте мне, сразу музыка, да и сам эфир раскроется вам совершенно с другой стороны. Вот, потому что все-таки звукоизвлечение динамиков много решает, много портит, кстати. Так. Стаска пишет, музон зачет, хорошо, что слова не понимают. Смотрите, еще один пишет, хорошо, что слов не понимают. А вдруг там про любовь? Ну смотрите, ну как нежно ребята играли. Как нежно. А как в начале песни соло-гитарист пробежал просто мимо группы. Просто мимо группы. И его сдуло куда-то. И потом все музыканты догнали и давай тоже рубить. И тоже этот же кусок топором мяса. Вот, хорошо. Так, Акрет пишет, не люблю отечественные рок-группы в данных жанрах, поющие не на нашем, уж простите, музыка, забибись, ну спели бы на русском, я б себе его залил. Слушай, ну, как тебе сказать, вот мне кажется, что вот если бы они вот все то же самое спели по-русски, вот мне бы точно не зашло. А тут, понимаешь, вот слов непонятно, ну я тупенький, я языков не знаю, я даже в Турцию не ездил, что this is a table, this is a face. Вообще я по-английски не бам-бам, и мне вот, кстати, многие смеются, а мне пишут транскрипции. Вот мне Ваня, он мне заботливо в скобочках написал, как вот эти правильно читать все слова, да, не русские. Вот Дашка мне также от Бомбы Питер, она мне пишет в скобочках, Зухер, правильно читать вот так, потому что я эти албанские слова как только не коверкаю. Тут несколько музыкантов даже застрелились после эфира, да, потому что я так извратил их название, что они этого не пережили. Вот, поэтому мне кажется, вот такая музыка, она наоборот, на английском нормально звучит, по-русски вот мне бы точно не зашли. А тут я наушнички одел, меня тут мясом прям сзади окороком как прибило. Тоже захотелось выпить стопку и биться мордой об клавиатуру. Прям вот очень хотелось мордой об клавиатуру. Но у меня козырек на кепке, думаю, сломаю. Решил не бить свою морду. Так. Стаска написал, так сказано же было на злобу дня. На злобу дня, на очень злое получилось. Песня добрая, но очень зло сыграли. Так, Антоха пишет, мне понравилось, только вокал слишком глухой, ну и, конечно, английский текст. Слушай, мне кажется, вот по сведению вообще вопросов не было. Ну, по крайней мере, у меня хорошо все было, плотненько. Так, что там еще у нас? Дискорд нам... Ольча пишет, мы клип снимаем сегодня, сорян, что не появилось вовремя. Ольча, ну, работа есть, работа, я все понимаю. Я, видишь, тоже сегодня работа. Я сегодня хотел позаниматься сайтом неформатки, а вынужден бухать, потому что эфир, понимаешь, надо песни включать. Так, Петруха, одесский наш друг, пишет, отличная, добрая и мясная песня. Настюха пишет, все супер, все жирно, красиво, технически на высоте, особенно хочется вокал похвалить. Вот, слушайте, вот как мнения различаются. Так, Лвай появился в чате. У Настюхи спрашивает, за шо все жирно? За шо? За все? За шикарный? Вот смотрите, за широкий, чистый и неблевотный экстрим, который между собой не конфликтует по треку, а дополняет. Вот так вот Настя грамотно отшила, понимаешь, вот этот вот за шо. Так, ладно. Петруха пишет: в Турции английский особый не нужен. Согласен, там в Турции. Знаете, почему Турция не подписала санкции? Потому что там 90% русского населения. И если они нас засанкционируют, то, понимаешь, на что будет жить и жрать Турция? Так, Настя пишет: вживую не слышала, сужу только по первому прослушиванию сейчас. Слушай, но я тебе могу сказать, что вот такая техничная музыка, да, классно. Не, на самом деле классно прозвучало. Ваня, кстати, вот написал, сейчас я не поленюсь, я пролистаю наверх. Вот очень круто играют парни и девчонка. Кстати, вот там девчонка еще на чем-то играет. На концерте мы прифигели. Они, походу, еще сами этого не поняли, какие они крутые. Живиком вот такая музыка не всегда, кстати, хорошо звучит, потому что, ну, во-первых, не всегда в клубах звук хороший, да. Вот, бывает, допустим, даже в одном и том же клубе может по-разному звук звучать, потому что вот сегодня народу много пришло, он так звучит, сегодня зал пустой, он по-другому звучит. Вот, и достаточно такие вот вещи, как правило, вокал теряют. А тут вот, когда вот такие вещи, мне кажется, надо слушать все-таки, чтобы кайфануть. Вот прям именно от звукоизвлечения. Лучше слушать запись. Живиком, понятно, оно классно, там адреналин бурлит, вот, тестостерон бушует, волосы на жопе встают дыбом и хочется скакать и прыгать, но все-таки вот именно по качеству звучания, мне кажется, такого качества только в записи. Ну, или если ты Рамштайн, за тобой ездит, понимаешь, 8 автобусов со звукотехниками, и у тебя музыканты получают по 15 тысяч долларов за концерт, то, конечно, да, и живьем можно тоже слабать. Вот, ладно. Все в кайф, не прибедняйся. Все в кайф, не прибедняйся. А, Лвай, это, походу, вот как раз и есть наш Скорникс, который только что отзвучал. Вот, ладно. На первое мясо, на второе мясо, на третье компот из мяса, написал наш пермский друг Витос. Поехали дальше. Дальше у нас Макс Криви. Макс Криви. И удивительно, но тоже Москва. Тоже Москва. Так, и написано у них следующее. Рассказывают мрачные сказки. От некоторых стынет кровь в жилах, а от других захочется поплясать. Ни одна из них не оставит вас равнодушным. Что вы с этим равнодушным? Я не знаю. Они путешествуют по темным измерениям в поисках новых историй. Заглядываем во все уголки безумной мультивселенной для того, чтобы зрителю было весело. Ребят, умоляю, не пишите в своих сопроводиловках никогда. Никогда, блин, не пишите. Ни одна из них не оставит вас ровно. Вот я 20 лет в эфире неформатки. До этого 4 года на Европе плюс. И все пишут про не оставит равнодушным. Это самая блевотная фраза, которую можно вставить, понимаешь, в сопроводилку. Итак, Макс Криви, город Москва, трек называется «Череп по имени Боб». Вот, я вас уже люблю, «Череп по имени Боб». Поехали, я даже накачу под это дело. Давайте, наливайте, у кого есть что.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21:49:35 на моих зеленых системных. Прибавилось у нас народ. Натаха, привет, привет, Натаха. Вот, и чего? Смотрите, ну, тут все. Тут все, как бы. Я сегодня не соглашаюсь с коллективом слушателей, потому что давайте сперва я скажу, что мне понравилось. Мне понравилось. Вот, во-первых, мне понравилось, во-вторых, мне понравилось, в-третьих, мне понравилось, прикольно. Слушать прикольно, но слушал я в наушниках, сразу скажу, я слышал все. Вот, кто слушает на какой-нибудь там маленькой акустике или еще, не дай боже, с телефона, все блеванули, я так подозреваю, и, может быть, даже не один раз. Вот, но в наушниках я улыбнулся, мне было весело. Я прям сразу визуалочку представил. Криви, я не знаю, как тебя зовут в жизни, да, дружище. Тебе надо что? Тебе нужен мегафон. Тебе нужен микрофон, встроенный в мегафон, вот в этот матюгальник, да? Какой-нибудь даже из фанерки просто сделай себе, из картонки мегафон. Вот, чтобы в него орать. И тебе нужен кусок мяса в кармане. Вот знаешь, как платочек вставляют вот в пиджак, в кармашек, да, вставляют платочек. Вот тебе нужна жилетка, рабочая жилетка, оранжевая. И чтобы там был кармашек нагрудный, оттуда стейк торчал. И вот это все в матюгальник, чтобы стейк вот так вот, только его ты булавочкой прикрепи, чтобы он у тебя, когда ты будешь скакать по сцене, не вывалился просто из кармана. Иначе сожрут слушатели. Вот, это будет угарно. Это будет прям вот полностью адекватно выглядеть. Так, мне понравилось, а теперь я буду читать комментарии, потому что тут все не так однозначно. Смотрите, пишет нам, Антоха пишет, не зашло. Витос написал, вот он компот из мяса, прикольно. Так, Натаха написала, Привет, Революшн. Жесть какая, жесть, красиво все было. Все было красиво. Акрет пишет, мне понравилась сама музыка, сам работаю в подобном стиле. Сейчас вот... А, это не то, сорян, не туда. Вот Стаска написал, слова не разобрать. Акрет написал, отголоски гранжа, все стили, музыка интересная, мне понравилось. Вот, смотрите, да, чувак в теме. Андрюха, наш челябинский дружбан, пишет, к сожалению, трек оставил меня быть равнодушным, с вокалом каши, язык аж заплетается во время речитатива. Не-не-не, там все здорово, там все нормально, просто, видимо, ты неправильно послушал. Так, с текстом скудновато, а в целом весело, да нормально там больше ничего, какой там нахер текст, я не понимаю, в этом треке зачем текст, зачем он там нужен, ребята просто вышли и угорали. Так, что там еще у нас, вот, смотрите, Настюха пишет, мне нравятся эти акценты в ритме, на вокале завывание в конце фразы. Нравится. Так, Ваня написал, группа угарная, живьем еще не до конца научились качать, но работают над концертным визуалом, что ценно, и угарные песни. Так, Криви пишет, если интересно, на основе произведения Джима Батчера «Архивы Дрездена». Твою мать, ты сейчас написал? Какой Джим Батчер? Я пью мандариновку 80-градусную, закусываю нарезанным бананом, курю какую-то шляпу. Вот, и какой Джим Батчер? Нет! Так, Настюха пишет, вообще плевать, про что поют, если было бы еще менее разборчивы слова, хуже бы не стало. Вот тут я на 100% согласен. Так, Ваня пишет, я сейчас врубился, что могу в чат же фотки групп кидать с концертов. Как? Все правильно? И кинул. И что я вижу? Я сейчас кину вам на стрим. Я вижу чувака с Библией, да, с каким-то Евангелием. И два угарных. Слушайте, ну, в принципе, конечно, наверное, прикольно. Но мне вот мой вариант с жилеткой и со стейком больше нравится. Вот. Ну, опять же, я не настаиваю. Я прям вот рассказал, что мне навеялось. Потому что, ну, человек с Библией, он как-то ассоциируется. Эй, ты хрен в рясе. Вот. Не знаю. Сейчас меня сейчас обвинят, как это называется, в оскорблении чувств верующих. Эй, ну пусть. Пусть меня еще так только не обвиняли. Да, все русские, кроме я. Поехали дальше. Криви, молодцы, молодцы. Так, едем дальше. Далее у нас Лас Пираньес. Сейчас, подождите, я открою сопроводилки, где они у меня. Вот же, Лас Пираньес. Москвичи тоже. Панк-супергруппа из Москвы, создана участниками Daylight, Скаты и других. Играет в стиле Ramones, The Stooges и прочее. Ничего сложнее, включая песни соло, группы пока не получается. Вот, ну давайте послушаем, а хрен ли там. Лас Пираньес, Москва, трек называется. Где я не вижу, где трек. А почему, блин, трек не подписан, мать вашу, идти? Короче, мой район называется...

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Ой, друзья, я только что мышку потерял. Мышка бежала и убежала. Думаю, где мышка, как микрофон включить? Давненько я уже не встречал, когда затухает, когда песня затухает. Прям я вернулся в 90-е. Так, смотрите, что у нас сегодня злобный слушатель. Слушатель злобный пишет: вот если бы куплеты не были скоммунижены с группы «Наив», я бы сказал «забибись», а так ковер на «Наив», от которого уже тошнит. Вот, что там пишет? Вроде ничего обычного, тяжеляк как тяжеляк, но что-то есть в этом. Какой же это тяжеляк? Слушай, ну это вот вообще не тяжеляк. Это вообще не тяжеляк. У меня прям вот, я вспомнил группу «Ласковый май». Я, ну, особенно у нас, смотрите, какое было мясное начало, да? Прям мясо на мясе. Мы жрали сырые стейки, хрустели костями на зубах. И тут прям такой лайток пробежался. Вот. Так, Витос пишет, вот, ну как-то так, обычный Russian Punk не зашло. Антоха написал бодренько. Я вот когда увидел название Las Piranhas, у меня, знаете, у меня какая ассоциация? Я когда-то я в молодости работал в отделе культуры, вот, и у нас было городское мероприятие, День города, и приезжали ребята из Архангельска выступать, и какие-то, вот они тоже как какой-то там лас, они тоже что-то там такое, лас какое-то там, лас креветас, ну, я так условно говорю, да, назывались, и они такие вещи латинские херачили, причем вот именно в современной аранжировочке, вот эти гитарочки, и я прям ожидал, что сейчас вот будет что-то такое, я прям приготовился кайфануть, а там бац! Бац, и панкушечка. Так, вот, Ванек пишет, группа «Кайф», я даже майку у них выпросил. А где твое пончо? Так, что там еще у нас? Навевает воспоминания о нулевых. Почему-то вот Криви пишет, да, вот смотрите, видите, ни у одного у меня такое. Ванек написал, как бы панк, но не детский, а для взрослых. Панк для взрослых, панк. Вот смотри, я сейчас занимаюсь чем? Я вам показываю на стриме алкопорно. Алкопорно. А теперь объясни мне, что такое не детский панк, а для взрослых? Вот как? Ну, мне кажется, панк он или панк, или не панк. Так, Настюха пишет, скорее «Наив», нежели «Рамонс». Основная тема прям суперзвезда, но я люблю «Наив». Я люблю «Наив». Так, Петруха нам кинул мем. Мем, сейчас я вам закину его на стрим. Да посмотрите, а что, нам жалко, что ли? Вот, они лезут на свет, будем отбиваться. Почему бы и нет? Да, эти панки, куда без них? Бодро было, зашло. Это нам одесситы пишут. Маты — это плохо. Это не ковер, это законы жанра. Вот, это вот такая вот ответочка Акрету. Это не ковер. Не, ну на самом деле все четко в сетке жанра, действительно, на самом деле, оно так и звучит, ну, при чем тут каверы какие-то, нет. Вообще, панк-группы сравнивать с панк-группами, ну, это глупо и бессмысленно, по-моему, это бред, потому что они, в принципе, все играют одно и то же, ну, практически. Там плюс-минус, минус-плюс, плюс-минус, в основном все одинаково звучит, поэтому, как бы, ну, вообще ни к чему сравнивать панк-группы между собой. Так, вот, как бы чуваки типа панк играют, а ты сидишь в клубе, ешь мясо, и тебе в кайф. Вот. Вот. Поэтому ты немножечко не так сформулировал мысль. Чуваки играют музыку, которая не напрягает. Вот, под нее можно есть мясо. Вот так вот. Я бы не сказал, что прям вот такой забойный панк, прям вот. Нет, все хорошо, все в рамках жанра. Но вот меня тоже туда маякнуло, далеко. Далеко. Ну и, конечно же, увидев название, я ожидал что-то прям вот такого красивого латинского, но услышал, понимаешь, панков. Вот. Нет, я ничего против панков не имею. Просто вот, ну, я рассказываю про свое разочарование, потому что я себя... Это знаете, как девственница, да? Она ждет, вот же первый секс, первый... Это же будет вау! А вдруг больно? А вдруг я упаду в обморок? А потом это в конце так лежит, курит, думает, ну и вот, и ради чего вот все вот эти паники были? Вот так же у меня. Я ждал вот этот Лас Пираньес, я думал, сейчас будет. О! А тут, ну и что? Ну, покурил и выпил. Хорошо. Поехали дальше. Далее у нас... Так, сейчас я открою сопроводиловки. Где они у меня? Вот же они. Зорки-торкер. Зорки-торкер. Это группа, которую ждал муж барабанщицы Non-Human Animal. Да. Зоркер-торкер – загадочный проект пианиста и саунд-продюсера Алексея Багмута, возникший буквально из ниоткуда. В этом миксе неочевидных гармоний и ритмов крутится сумасшедший вихрь из 8-битной электроники и джаза, ох, нихера себе, который приглашает слушателя в неизведанные космические миры. Я хочу это услышать. Зоркер-торкер трек называется, сейчас увижу, блин, у меня очень мелкий шрифт, почему вы мне не пишете название треков? Sky Dive. Вот, ставим, слушаем, город Москва, поехали. Ну а вы комментируйте. 8 бит и джаз, я хочу это услышать. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. Только что мы услышали просто мега-композицию, мега-насыщенную текстом. Текст был просто великолепный. Вот все про то, что сейчас происходит в нашей жизни. Вот, что там еще нам пишут? Хочется Дэнди достать, Петруха написал. Алекс, своя компания, пишет: класс. Так, Настюха написала: скажу коротко, живьем цепляют еще больше. Мне было безумно жаль, что они сразу не прошли в полуфинал. Так, что там еще? Про сопроводиловку кажется, что нужно не пить, а что-то употреблять, чтобы подготовиться к следующей группе. Вот, ну, я съел два кусочка банана, потому что моя мандариновка уже нагрелась, она стала вообще отвратной. Так, Ваня пишет: все в целом охренели, когда они вышли играть и дико начали слэмить. Я представляю слэм панков под вот под Марио. Это прям вот было жутко, наверное. Это было жуткое зрелище. А особенно медленный слэм, знаете, как слоумо слэм такой, слоумо. Когда панки трутся сосками, вот, перед сценой. Так, надо играть тупо на фоно, химия электронная лишняя. Слушай, Вадим, ну, я не соглашусь, тут здорово, мне понравилось. Так, Петруха пишет: позитивненько, надо больше басов. Мата было много в песне. Да, согласен, вот столько мата в одной песне — это перебор. Даже они переплюнули даже Шнура, по-моему. Так, Ваня пишет: у них барабанщик живьем колбасит, примотал барабаны скотчем к стойке. Слушай, ну, а что делать? А что делать? Иначе же оно же иначе падает, если его не примотать скотчем. Так, что там у нас еще? Стаска пишет: много текста. Наконец-то Зухер пьянеет, ура! Глазки медленно моргают. У меня просто тут сильно накурено. Я сейчас проветрю, и будут глазки нормально моргать. Так, Челябинск спрашивает: интересно, данный ансамбль вживую будет такую музыку воспроизводить в фесте? Слово «хер» — это мат? Слушай, нет, не знаю, по-моему, нет, не знаю. Не знаю, нет. Нет, я думаю, что нет. Ну, как бы, если бы я это слово употребляю часто, уже бы закрыли бы у нас вышки бы. Вы заметили, я научился, я матерюсь только на стриме, а во время, вот, когда мы говорим...

в микрофон. Нет, уже я матом не ругаюсь, уже целых 2 года. Мне первое время было очень тяжело, а сейчас привык хорошо, мне прям нравится самому. Так, что там еще у нас? Антоха пишет: такое ощущение, что собрали несколько кусков из разных тем и свели в одну. Ну так в этом же и кайф весь. Нет, они реально классно звучали, мне понравилось. Это прям вот... Я, кстати, сегодня весь день слушал Drum & Bass. У меня прям... Я к дому подъехал под Drum & Bass. Я включил на всю, у меня хорошая акустика в машине. Вот, соседские собаки начали подпрыгивать, потому что такой зачетный был Drum & Bass. И вот я сейчас, как в продолжение сегодняшнего дня, послушал, кайфанул. А так, Витос пишет: вот такого я точно сегодня не ожидал. Ну вот видите, ребята сработали прям на этих, на контрастах. Так, Ванек пишет: живьем они очень круто играют. Вот, они очень круто играют. Настя пишет: все они на фесте точно так же вживую воспроизводят. Все они на фесте точно так же вживую воспроизводят. Ну, это минимум, который нужно сделать, потому что я для себя просто выяснил, что если... Ну, как выяснил? Поставил себе планку, что надо, чтобы все звучало на концерте так же, как и в записи. И, в принципе, к этому и стремлюсь. И я перестал писать хорошие альбомы. Вот, потому что надо, чтобы на концерте звучало все, как на записи. Вот, ладно. Drum & Bass вообще тема. Послушай, брейкбит тоже круто. Слушай, я сегодня выбирал. Я сегодня листал, короче, я транс послушал, потом техно послушал, минимал техно. Вот, потом подумал, да ну его, и нашел себе Drum & Bass-овский канал хороший. И весь день сегодня под него, понимаешь, пилил лобзиком, жужжал болгаркой и бил пальцем по молотку. Пальцем по молотку, а не молотком по пальцу, как подумали некоторые. Вот, и нормально, Drum & Bass мне нравится. А пока ехал домой с работы, я домой еду 48 минут. Вот, я все свои песни на Drum & Bass переложил, и мне пришла мысль, что надо мне записать Drum & Bass альбом. Вот, Цухер и компания. И приехать потом с ним к Ване в Live Stars. Вот, и пусть они там все охренеют. Вот, ладно, поехали дальше. Далее The Singles, Москва. Группа The Singles — это квартет, исполняющий классический рок-н-ролл в добрых традициях английского стиля. 23 августа 2013 года Singles приобрели международный статус, приняв участие в самом престижном музыкальном фестивале, посвященном творчеству Beatles, Beatles Week 2013 в Великобритании, где группа выступила с концертом в городе Ливерпуль. Я понимаю, это наверное, кайф. Не, ну сам по себе просто кайф выступить, где любят все битлов, а я битлов очень люблю, и прям еще и в Ливерпуле. Это просто сам... Просто вот уже из-за этого, ребят, можно поставить на постамент. Предлагаю не ставить ихнюю песню в эфире. Давайте просто им похлопаем и заберем их, понимаешь, дальше. Нет, ну, конечно, послушаем. The Singles, Double Mint называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Наливайте, у кого есть чего. Будем допивать это дело.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что у нас отзвучали The Singles, и вот смотрите, я сразу скажу свое мнение, потом буду читать комментарии, потому что, ну, во-первых, сперва подумал, что девочка, сорян, потом уже услышал, что это мальчик, потому что, ну, очень высокий вокал был, я прям думал, девочка поет, вот, ну, мне кажется, я прям ждал, вау, ну, не дождался, честно, я прям очень надеялся, потому что, ну, вот, я это на стриме сказал, но я скажу еще раз, в эфир, мне кажется, что в данном контексте, вот, конкретно в данном виде, да, музыки хочется какой-то побольше отвязности, да, вот, мне кажется, немножечко нирваны надо добавить в манеру исполнения. Я сейчас именно к вокалисту, обращаюсь, дружище, прям вот грязи хочется, потому что вот это вот сейчас звучала музыка, это начало панка, да, в Англии, да, когда он только там у них зарождался, и это было так это вот прям вульгарненько, так это вот с хрипотцой. Мне очень понравилось, как звучит припев, да, вот этот выход на припев. Вот, но вот сам куплет, он прям такой ровный получился, прям вот как под метроном, туп-туп-туп, прям как гвозди мне в голову кто-то забивал. Это мое мнение, но вот хотелось гранжа побольше. Вот, буду читать теперь комментарии. Так, вот второй плюсик от меня, красивый, приятно слушать, пишет Челябинск. Так, Акрет пишет, ну, никуя себе. Это фирма, они, наверное, в Ливерпуле записывались, молодцы, красиво, но как ненавистник английского в русских группах скажу свое фи. А на русском мне зашло бы больше. Кстати, да, вот с таким ровным подходом к вокалу лучше бы пели по-русски, честно. Но хотя вот мне припев понравился. Так, что там? Антоха пишет, мне понравилось. Так, далее. В Дискорд перехожу. Микс Том. Неплохо, мне немного грязи в таком стиле хочется, есть интересные места. Вот, Петруха, да. Ваня пишет, группа кайфовая. Настюха пишет, точно, вот сидела, думала как раз по поводу грязи. Не хватает грязи. Ванек пишет, лайвом они больше на гараж по стилю похожи. Что мне кажется, вживую эта грязь есть. Скорее всего, звукач на студии по-своему сделал. Не, ну как тебе сказать, звукач на студии? Ну, пел. Как пел человек? Вот же в чем дело. Тут хоть звукач, хоть не звукач. Если ты поешь ровно, без эмоций, то оно и получается ровно. Как бы понятно, что, может быть, была задумка сделать ровно, без эмоций припев, ну, тогда, соответственно, и музыку, тогда надо было в музыке дать грязи, да, то есть, ну, вот, как-то компенсировать, если уж вы на Дэвида Боуи замахнулись, да, ну, в принципе, смотрите, это ближе к Боуи, если я правильно понял задумку. Вот, все равно надо было где-то грязнить. Если у вас был ровный вокал, прямой в куплетах, значит, надо было сделать грязи в музыке. Пошел хороший вокал именно в этом духе, да, в припеве, и хорошо. Вот прям припев радовал, прям вот он был в жилу, а все остальное как... Ну, не, скажем так, неправильно подошли к вопросу. Вот мне кажется, тут дело не в профессионализме, ребят, да, нормально все, спето нормально, сыграно нормально, но вот именно вот это вот недостаточность, тема не раскрыта. Тема не раскрыта. Так, Вадим пишет, надо Алену Ярушину сюда пригласить, она на этих фестивалях в Ливерпуле занимает хорошие места. Ну, зови, а что нет-то? Вообще не вопрос. Так, ну и, собственно, все, комментариев больше нет. Еще раз повторю, ребят, все здорово, все классно, но я высказал свое мнение, оно может кардинально отличаться от других. Не факт, я не претендую на Бога, да, но вот просто я сказал, что я думаю. Не обижайтесь, ради Бога, не со зла, не ради того, чтобы унизить, просто вот чтобы вы услышали еще одно мнение и, может быть, что-то поменяли в себе. А может быть, сказали: да пошел ты нахер, Зухер, мы все делаем правильно. И не лезь к нам, пожалуйста. Мы как-никак уже в Ливерпуле даже и сыграли. Молодцы. В этом молодцы. Поехали дальше. Сейнт Гузбери. Сейнт Гузбери, да? У нас есть Кренбери, у нас есть Редбери, Медведюква, Клюква, а теперь у нас Гусюква. Гусюква, да, ягода гуся, Гузбери. Святая гусиная ягода. Вот так вот. Брест, Москва написано, дислокация. Про себя написано следующее. Группа была образована в 2012 году в городе Бресте. Статус «Московская» обрела в 2014 году, а в данном составе активность с 2017 года. Музыка достаточно эклектична, в ней переплетаются различные жанры и направления от рока, металла и индастриала до синти-попа. Собственно, ставим, слушаем. Сейнт Гузбери, Perfect Pair, по-моему, да, очень мелкий текст, ну, мне кажется, правильно прочитал, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, здравствуйте. 22:30 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Что-то прям совсем, совсем нежирно у нас сегодня в онлайне людей. 4692, совсем мало. Обычно 1017-18 висит. Ну, ладно, бывает. Наверное, где-нибудь кино интересное идет. Только что у нас отзвучали. Отзвучали у нас Saint Gooseberry. Оказывается, Gooseberry — это крыжовник. Крыжовник мне вот Ваня подсказал. Я думаю, что за гусиная ягода такая? Это крыжовник. Мы тут на этом фоне про гусиную ягоду, я задал вопрос на стриме, почему вот смотрите у всех народов, да, медведь — это бир, бер, берг, да, у всех, ну вот примерно так. У нас дом медведя называется берлога. А сам медведь — медведь. Вот. Почему? Когда у нас бер превратился в медведя? И почему? Мне стало интересно. Ну и вот так же с Gooseberry. Понятно стало, откуда вообще пошло название. Вернее, нет, гусиная ягода, видимо, везде он называется, а у нас он называется почему-то крыжовник. Вот тоже почему, непонятно. Так, очень сильная группа написана. Играют втроем: вокал, барабаны, гитара. Смотреть и слушать удовольствие. Так, Настя пишет: мой господин неплохо отзывался о них вживую. В записи слушать не буду, просто не мое, но вживую интересно было бы сходить, заценить. Петруха, наш одесский друг, пишет: мне вокал нравится с такими синтами, но к такому вокалу люблю тяжелые синтетические гитары. Блин, Петруха, а что такое синтетические гитары? Я вот честно не очень понимаю. Сделано очень интересно, ярко, но много когда-то лопатил индастриал. Там есть интереснее, даже среди наших команд. Так, просто только у нас догадались выпить с медведем. Вот, как вариант. Как вариант. Так, Алиска у нас нарисовалась. Привет, ты опять под занавес пришла. Мед ведает медведь. Так, мед ведь. Россияна, привет. Привет, россиянка, нарисовалась. Что-то девчонки все под занавес. Или вы просто писать начали под занавес. Так, Алиска пишет: так его называли, чтобы не упоминать настоящего имени, которое являлось табу. Бера. Вот, ты видишь, ты вывела, наконец-то, ты наконец-то закрыла прогал в моем образовании, потому что на самом деле меня этот вопрос уже лет 15 мучает, я всем его задаю, но мне ни разу в жизни не приходило в голову взять и набрать это в гугле, твою мать, ну почему я такой тупой, почему я тупой, ладно. Так, Акрет пишет: по треку Depeche Mode напомнила, и опять на английском. Почему на родном русском-то не поют? Похоже, не модно стало. Ну, ты знаешь, как тут я уже перестал возмущаться на эту тему. Просто есть треки, которые по-русски вообще не звучат. Ну, вот тут, мне кажется, можно было сделать и по-русски хорошо. Ну, может, ребятам так больше нравится. Мне кажется, желание петь по-английски возникает, когда ты любишь какую-то очень любишь какую-то группу, которая поет на английском, и ты думаешь: вот я сейчас вырасту, стану большим, у меня вырастет большая писька, и я начну, я стану крутым музыкантом и буду петь такие же песни. И вот они вырастают, покупают себе инструменты и поют такие же песни, и, собственно, поют их по-английски. Ну, это мой вариант, почему русские музыканты поют по-английски. Не знаю. Я не знаю. Ну, вот, может быть, это как вариант и проканает. Вот, друзья, завтра ночью на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Ставьте галочки за все группы, которые понравились. Победителем будет тот, кто наберет больше всех галочек. Сразу предупреждаю, никакой нечестной игры, ребята, это все моментально раскрывается, и уже на протяжении многих лет мы это доказываем, и все равно нет-нет, да кто-нибудь и сорвется. Только честная игра, кто-то начнет косячить, прям сразу это вычисляется моментально, будем удалять и ругать на всю страну. Вот, далее, еще раз напомню, что... У нас сейчас собирается добрых дел сборник, потому что мы делаем большой апгрейд неформатки. По поводу добрых дел сборника все есть у нас в группе неформатная, у нас есть на сайте. И для некоторых музыкантов это сейчас последний шанс попасть на цифровые витрины. Так что если у кого-то остались неизданные синглы в связи с такой ситуацией, да, сейчас в стране, для многих проблематично издаваться. Вот, для вас это шанс, а для нас это денежка. Мы сейчас делаем прям глобальный апгрейд. Одну треть работы мы сделали, обновили сервера. Сейчас идет работа над обновлением сайта. Следующий шаг, когда мы обновим сайт, будет мобильное приложение. Как бы на это собираем деньги. Поэтому, кто может нас поддержать, поддерживайте. Музыканты, участвуйте в сборнике, там плюшек до хрена, посмотрите видос. И в ротацию берем, и вообще. Вот, ну и у кого есть возможность просто помочь деньгами, помогайте. Каждой копейке рады. На сумму не, вообще не жалуемся. Какую сможете, такую кидайте. Нам это прямо сейчас очень-очень нужно. Вот, услышимся с вами через неделю. Говорю вам всем, кто на радио, всем говорю пока. А на стриме мы еще повисим, потому что сейчас мы будем слушать замечательную песню, после которой включится или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Радиослушателям говорю пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята, которые стоят особняком. Дуэт баса и барабаса. Royal Blood. Королевская кровь. Симбиоз бармена и повара. А сварили они, так скажу, очень неплохое блюдо. Выпущено на сегодняшний момент 3 альбома Royal Blood. Они считаются одной из крутейших британских рок-групп. В 2014 году, кстати говоря, это был дебют года. Первая пластинка была оценена комментариями музыкантов аж группы Led Zeppelin. Они сказали, что дебютный лонгплей дуэта поднял и вывел рок на совершенно другой уровень. Треки ребят звучат очень самобытно и свежо. Музыканты обратились к духу вещей, которые предшествовали им. И это все тот же низкий бас и драйв, взятый из Стоунера. Little Monster.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджа» с «Город Москва», 16-й трек пластинки «Ништяки 2», песня «Аллилуйя», поехали!

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей «Неформатного», благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция «Неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

Песни дождливые слушаю. Осень неплохо поет. Память свечою потухшую меня в изголовье ждет. Простывшее кашляет небо, в тучи укутавшись спит. Добраться однажды мне туда, где душа не болит.

Питер, Питер, привет, я скучаю. Питер, город прекрасных людей. Я скучаю за теми друзьями, все с душой гениальных идей. Пусть тебя охраняет небо, город творчества, город тепла. Пусть побольше в тебе будет света, город сильный, ты город-скала. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять.

не дают нам забыть о многом, вдохновляя собой сердца неразрывной серебряной нитью. Слышим детские голоса. Я сегодня желаю ребятам свое дело нести здесь в народ. Ведь когда-то наступит однажды передать эстафету юнцам. Сколько пройдено годы в них литься, от души всем вам шлю привет. Небо чистого вам и мира в этой песне секретов нет. Путь тебя ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. И звезды неба свет далекий в сердце будет твоем сиять. Путь с тобой ожидает нелегкий, но и творчество не отнять. А звезды неба свет далекий в сердце будет моем сиять. В сердце будет моем сиять. В сердце будет твоем сиять.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: 14-й трек второй пластинки «Грани». Наши питерские друзья, группа «Асбест» со своим треком «Волки». Поехали!

Как воскресить любовь? Вы просто в глаза посмотрите.

каждый день источник простых человеческих стен. Весна наступит, как ни старайся, и нас снова скормят друг другу, нас снова скормят друг другу.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновенно.

0: душа, душа зависла.
1: И с ней, зависая, на краях одырая, ошибок и осознание главного — любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте —

тело иллюзия, но без него никуда, и мелькают года. Вопросом, кто я, время, вода, кто я, зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла, душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага, воин, поехали».

весь мир. С тобой смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: Сергей, а вам не кажется, что ваши песни и музыка похожи на песни и музыку Бориса Гребенщикова?
1: Нет, мне так не кажется. Мне сегодня приснился Путин в малиновом пиджаке. Он стоял у торгового центра, а водку покупал.

Я вдруг понял, что пришли японцы и захватили родную страну. Путин, Ерхой, Лобода. Путин, Фурия, Круча. И сегодня приснился Путин, потом наступил конец.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. А группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ее гитара звучала так, словно ангел Божий придумал, как подключить усилитель к своей арфе. Рози Этта, или Розабель Нубин, родилась 20 марта 1915 года на хлопковой плантации в Арканзасе на Миссисипи в семье сборщиков хлопка. Об отце известно, что он был батраком, ему было аж 57 лет. Мать ее была мандолинисткой, а также диакониссой церкви Бога во Христе Пятидесятников. Церковь поощряла ритмические выражения чувств, и Розетта уже в 4-летнем возрасте пела и играла во время церковной службы. Примерно через 2 года, когда ей исполнилось 6, присоединилась к своей матери в качестве постоянной исполнительницы в странствующей евангелистической труппе. «Объявленное чудом пения и игры на гитаре!» В 1934 году 19-летняя девушка вышла замуж за проповедника Томаса Тарпа, который сопровождал ее в концертных турах.

1938 году она бросила мужа и переехала в Нью-Йорк, но фамилию оставила. Муж там. Сестра Розетта Тарп, так она называлась с этого времени. Она выступала в известных клубах и концертных залах. Коттон Клуб, Карнеги Холл. Одна из первых записала песни в стиле госпел для Decca Records. Там «Rock Me», «Twist All». Впоследствии это оказало огромное влияние на многих исполнителей рок-н-ролла, таких как Элвис Пресли, Литл Ричард, Джерри Ли Льюис. Она сама говорила: «О боже, вы как дети! Рок-н-ролл — это просто ускоренный ритм и блюз! Я играю эту музыку всю свою жизнь!» Во время Второй мировой войны одна из двух чернокожих исполнительниц записала ви-диски. «Ви» означает «победа» для солдат, сражающихся на фронте. Ну и что же получила Рози? Рози получила осуждение за интересные тексты, умение дьявольски играть на гитаре, осуждение со стороны своей родной церкви и оказалось в немилости. А еще ее стали обвинять в отношении с Махалией Джексон, с которой она пела дуэтом «Все, приехали!»

0: 51-м году она вышла замуж третий раз, устроив грандиозную свадьбу на стадионе Гриффита в Вашингтоне. Это был первый концерт на стадионе, на 14 лет опередивший Битлз. В начале 60-х Тарп переехала в Филадельфию, где записала в 68-м году альбом, получивший Грэмми, «Precious Memories». В возрасте 58 лет сестра Розетта Тарп умерла от тромба в мозгу и была похоронена в безымянной могиле на кладбище Нортвуд в северной части Филадельфии. Она была кумиром сотни тысяч, гастролировала по всему миру и навсегда изменила лицо госпела и рок-н-ролла.
1: In the evening, that's why I'm going to the river to wash my sins away. I'm

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: еще дублик? Мне понравилось. Прикольно.
1: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северных столиц, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

приятно было открывать конверт, доставать письмо, перебирать руками, но сейчас уже сошла на нет мода писем, ставшей связью между нами. Сколько же тепла могли мы сохранить в строчках, недоступными словами. Раны старые не надо бередить, если хочешь, чтоб не стали мы врагами. И общение тогда совсем иным было. Помню, эти стопки берегли. А еще ведь с давней старины все влюбленные записки жгли. Жаль, теперь нельзя предать огню всю большую массу нашей переписки. Я в один прекрасный миг все удалю, в памяти останутся огрызки. А так хочется сесть у камина и достать пачку желтых конвертов, ведь все это старые письма сохранили прошедшее лето.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Ну что ж, друзья, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие наши. Здравствуйте, все радиослушатели, которые сидят у приемников. Здравствуйте, все слушатели, которые сидят у онлайн-проигрывателей. Вот, приветствую всех веб-серферов, которые сидят на сайте и слушают нас. Приветствую всех, кто слушает нас с плееров, с телефонов, через ауксы в машинах, через наушники в метро. Всем здравствуйте! Сегодня очередная среда, а значит, очередной неформатный миксер в эфире. И сегодня последний эфир от фестиваля Revolution, ну, по крайней мере, вот в этом году, я так понимаю, да? Вот, хочу сразу поздороваться с теми, кто в Дискорде висит. Не знаю, слышали они, не слушали они трансляцию. На стриме-то я уже минут 10 висю, мы тут уже и бахнуть успели. Петруха, здравствуй, Антоха, привет. Пермяки, здорово, здорово, Витос, здравствуй, Алекс из своей компании. Димка наш, Змеиногорский, приветище. Вот, Антоха пишет, а зачем две отбивки подряд? А, это понты такие, ну, я же должен себя любимого баловать. Вот, одна просто о моем присутствии, а вторая, понимаешь, про саму программу. Так получилось, так получилось. Вот, ну и что, друзья? Вот оно и свершилось. Отгремел, понимаешь, финал, вернее, финальный отбор, отбор на финал. Битва была, прям вот скажу честно, нешуточная. Вот, временами возникала мысль, а не накрутки ли это. Вот, поэтому обязательно все голоса перепроверили. Все, я специально, когда прям пошел вал, начал это дело, как это называется, через браузер мониторить, увидел, что ребята раскидали очень много репостов, и их друзья раскидали много репостов, вот, и везде прям, даже в Одноклассниках Коляновна нашла, вот, молодцы, вот так и надо, вы знаете, я очень боялся, что кто-нибудь сорвется, и вот начнут заниматься херней. Были там моменты, ну, как бы ребята все равно не победили, поэтому не буду даже портить им настроение. Но они, кстати, эти моменты, видимо, пресекли на корню, потому что там буквально это длилось прям чуть-чуть, и потом раз, и все дальше нормально стало. Вот, давайте начну я, во-первых, с победителей альтернативного голосования. Сегодня у нас три штуки в эфире произойдет. Во-первых, конечно же, мы назовем победителя, группу, которая будет играть на финале. Вот. Во-вторых, сегодня я завершаю сбор, комплектацию сборника «Грани». Вот. И смотрите, по результатам альтернативного голосования я прям с превеликим удовольствием хочу предложить ребятам, группе «Фатум», группе «Своя компания» и группе «Дарк Парк» место в сборнике «Грани». Прям вот компенсируем вот эти вот голоса, берем их в зачет и с удовольствием зову вас туда. Это где-то примерно полгода ротации на неформатке, ну и, соответственно, ваша песня поедет по селям и весям, потому что этот сборничек будет распечатан на пластиночках, на дешевых, вот, на таких. И все это будет абсолютно бесплатно распространяться на заправках, на придорожных кафе. То есть, ну, из практики сборник разлетается весь буквально за двое суток. Вот, люди заходят покушать, заправиться и забирают пластиночки с собой в дорогу. И, соответственно, дальше они едут по миру кататься. То есть, вот, группам, еще раз повторю, Dark Park, Fatum и своя компания, я предлагаю участие в сборнике «Грани». То есть, вам ничего платить не придется, мы просто возьмем в зачет вот эти вот ваши голоса. Группа «Варстар», группа «Колокол», группа Pride. Умножаю вам голоса эти на 2 и зачислю на сайте Неформатного радио вам на баланс. То есть, если вас там еще нету, обязательно там зарегистрируйтесь, чтобы было куда вам их начислить. Ну и, собственно, Dark Park, свою компанию Fatum, это тоже касается. Если вы не хотите в сборник, то, конечно же, мы вам эти голосики удвоим и начислим на баланс. Вот, это что касаемо грани и что касаемо альтернативной голосовалки. Это информация, скажем так, чисто наша родийная, и она абсолютно неинтересная для, понимаешь, музыкантов. Они же ждут чего? Они ждут результатов основного голосования. Группа Pride. Группа Pride, прям вот они выдрали зубами эту победу. Ребятушки, вы играете в финале. Я вас поздравляю, вы молодцы. Я помню, что они очень переживали, что не смогут. Сперва они переживали, что не смогут в полуфинале. Потом они переживали, что не смогут в финал. И вот же, вот чем больше переживали, тем вы прям явно хорошо вышли. Вот, битва была нешуточная. В принципе, вот из всего списка, который сейчас я смотрю перед собой, я считаю, все достойны были отыграть. Но, как бы, победа есть победа, что тут сделаешь? Для того оно и есть голосование. Итак, группа Pride, я вас поздравляю. Сейчас ставим ваш трек в эфир, а я пока повешу новую альтернативную голосовалку и, собственно, расскажу, что будет дальше.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, отзвучали победители всей вот этой долгой битвы. Весь апрель и часть мая бились и добились, понимаешь? Группу Pride еще раз поздравляю от чистого сердца, молодцы. Вот, а теперь давайте расскажу, что будет происходить дальше. Сегодня мы будем весь эфир слушать ребят, которые... тоже бились на революшене, но, понимаешь, не смогли прорваться. Мы уже один такой эфир делали. Вот, сегодня еще 9 коллективов, которые были молодцы, но не смогли набрать там немножечко голосов, чтобы все-таки попасть. Но, тем не менее, достойны они того, чтобы, понимаешь, звучать на людям. Вот, и сегодня мы будем слушать их. Кто для связи, давайте расскажу, потому что не все знают, как с нами общаться. Во-первых, вы можете общаться с нами во ВКонтакте. Находите там группу «Неформатное радио». Находите в ней видеострим, сейчас прям идет. Там моя гнусная морда бухает яблоковку под козьи наки. Вот, и в комментариях к стриму пишите. То же самое можно делать в Ютубе. Кому удобнее общаться там, включайте стрим на Ютубе и пишите точно так же в комментарии. Конечно же, давно уже мы все переселились в Дискорд, потому что он не тупит, ссылки не режет. Вот, и призываю всех писать туда, там удобнее всего. Вот, ну и, конечно же, музыканты, которые будут слышать себя в эфире радио, не стесняйтесь, во все, понимаешь, мессенджеры кидайте ссылочки на свои группы, на свои сайты, на свои ближайшие какие-то мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственное, прошу, делайте это прям когда звучит ваш трек. Вот, обязательно дублируйте в Discord, обязательно дублируйте во ВКонтакт и в Тутуб. Вот, поэтому все, чтобы вы могли... насобирать себе парочку, троечку, десяточку, сотенку новых подписчиков. Это для этого, в принципе, все и делается. Итак, давайте начинать. Первая группа, которая у нас сегодня в списке, это Beyond Borders. Сейчас я найду, где их не сопроводиловка.

Сейчас найду сопроводиловку. Вот же они. Город Москва. Вот. И написано следующее. Какие-то типы в масках. Возможно, каждый раз разные люди, хотя играют кочевый альт-метал, из чего следует, что, возможно, давно играют вместе. Никакой инфы в сети нарыть про них невозможно. Возможно, это и не группа вовсе, а пропаганда масочного режима. Вот, Beyond Borders, город Москва, трек называется, где он тут у меня, Absolute Zero. И ставим, слушаем, ну а вы, конечно же, комментируйте, потому что это надо. А группам, которые победили в прошлом альтернативном голосовании, я напоминаю, если вы согласны участвовать в сборнике «Грани», мы в зачет вот эти голоса как раз ваши возьмем. Обязательно мне напишите в течение эфира, после эфира. Вот буквально у вас сутки двое на решение, потому что я хочу уже в пятницу сдать, понимаешь, сборник «Грани» уже на верстку. Все, уже больше откладывать я не буду. Итак, Beyond Borders, Absolute Zero. Поехали, ставим, слушаем. Город Москва. У кого есть налить, наливайте. У меня есть налить.

0: есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21-21-47 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас он уже улетел. От нас он уже улетел. Алиска вот пишет: интересный трек, кстати. Кстати, интересный трек. Витос вот пишет: музыкальная составляющая огонь, с вокалом как-то не особо, но в целом хорошо, мне нравится. Вот, Петруха, наш одесский друг, пишет: атмосферно, но мрачно. Антохе напомнила Линкин Парк, а так весьма вкусно звучат. Так, Мишаня пишет: всем привет, вполне себе звучит, ориентация на запад, нечто гадсмекодистёрбное. Что это за слово такое, гадсмекодистёрбное? Вот, по победителям ничего личного, но был уверен, что Dark Park победят. Слушай, ну, Миш, тут дело-то не в том, они, в принципе-то, все достойны, все достойны. Ну, видишь, тут как это называется, сработали количество почитателей. Ну, больше никак. То есть там все честно, все было проверено, я специально все проверял. В этом году прям замечательно. У нас всего один был случай, и то там на предварительных отборах, когда ребята сорвались и все-таки прикупили себе голосов, поднакрутили. Вот, мы их дисквалифицировали, а Обычно все гораздо хуже, и брёху много, а тут прям все честно, чистенько. Ну и я тебе скажу так, финалисты-то все были прям молодцы, умнички. Ну, видно, что люди правильные, без вот этих вот, без лишних. Вот, вот, он мне расшифровал, Мишаня мне расшифровал, на две группы похожи, Godsmack и Disturbed, блин, вот, хрен выговоришь. Вот, если вступает тяжелая артиллерия, то будьте уверены 90%, что после тоники будет терция вниз. Они опять это подтвердили. Вот, Антоха пишет, Горбунов. Так, ну и все, что-то как-то сегодня прям совсем как-то неактивно. Где все? Вы чего там еще отмечаете? 1 мая или что, или как? Вот, давайте рассказывайте. Обязательно комментируйте, потому что музыкантам хочется знать, что вы думаете про их музыку. Друзья-то их всегда хвалить будут, папа с мамой похвалят, а вот такая проверка радиостанции, я считаю, это прям самое оно. Люди всегда честно все пишут. Вот, ладушки, едем дальше, далее у нас... Так вот, Оксанка кинула нам с задержкой ссылочку. Оксанка, ты молодец, конечно. Хоть задержкой, но кинула. Это ссылочка у нас на Прайд. Но так как я уже подписан, поэтому мне проще. А вот кто еще не успел вступить, то давайте к Прайду вступайте. Вот. Так, чего, на чем я остановился-то, ё-моё? Я остановился на том, что начал искать группу «До рассвета» у себя в сопроводиловке и потерял сопроводиловку, собственно, саму. Вот же она. Так, Beyond Borders у нас отзвучали. Я их удаляю, чтобы они мне тут не мешались. Я сам запутаюсь. Так, и ищем мы «До рассвета». Где вы тут у меня? Где вы тут у меня? Вот же они. Группа у нас из Москвы. Собралась она в начале 2020 года, когда было принято решение пойти дальше студийного проекта, представить идею вживую и найти свою аудиторию. Мы не можем охарактеризовать себя как последователей определенного стиля. В нашей музыке можно услышать как запоминающиеся своей мелодичностью темные танцевальные ритмы, так и эксперименты с жанром готик-рок времен Sisters of Mercy. А остро-социальная тематика песен, наложенная на четкие ритмы, заставит задуматься над тем, как мы живем и куда направлены наши стремления. Вот, собственно, группа «До рассвета», город Москва, «Криогенный сон» называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы, конечно же, комментируйте. У кого есть что налить, наливайте. У меня есть что налить, я наливаю. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:31 на моих зеленых системных. Вот, я тут за эфиром спрашиваю, где все те 16 260 человек. А тут плюс-минус 2 человека. Смотрю, видно, отключаются одни, подключаются другие. Как-то скачет все. У вас что, прям майские совсем? Битва кончилась, все выдохнули. Никто не хочет, понимаешь, обсуждать музыку. Никто не хочет обсуждать музыкантов. Петруха вот пишет: у меня трезвые майские, простудил почки, пью только травы-муравы, но шашлыки были. Слушай, ну без шашлыков что за первомай, да? Так, Антоха пишет: гибрид диска и хард-рока, неплохо. Вот, Витос написал: простовато как-то над аранжировочкой бы поработать. Я тут за эфиром на стриме сказал, что похоже на кассиозную Агату Кристи с женским вокалом. А вот сейчас я слушал, я понял, что мне все-таки больше напомнило технологию с женским вокалом, но тоже неплохо. Так, что там у нас? Дениска ушел в режим уши. Мишаня пишет: в рамках стиля очень даже, но на любителя. На любителя. Юрок пишет: голос на удивление читаемо лежит в миксе, а вот гитара немного кривовата. Вот, все празднуют, пишет Денис. Слушай, ну, наверное, только этим это все и можно объяснить. Хотя я видел очень много перепостов, постов, что, ну, музыканты, как бы, я видел, что они оповещали. Они говорили: слушайте нас, слушайте. Вот люди, которые слушают музыкантов, давайте, пишите нам в комменты, чтобы мы могли ваши комментарии зачитать и ваши, понимаешь, ваши, как кумиры, возрадовались, что вы их любите. Вот. Что я хотел еще сказать. Вот обычно, когда такого плана группа выступает, я сегодня их тоже всех слышу первый раз, потому что это ребята с живых отборов. Соответственно, я там не присутствовал, конечно же, я их не слышал. Вот, поэтому от меня немножечко будет, конечно, и комментариев, и критики. И вот обычно группы такого плана, если там поет девочка и примерно такого же, вот, как это называется, смыслового, примерно такой же смысловой нагрузки, обычно они делают очень противный классический вокал, и слушать становится прям неприятно. Вот мне что радует, вот в этой группе они этого избежали, у них прям прозвучало все хорошо, все здорово. Меня не вырвало, мне понравилось. Вот, есть какие-то... Ну, опять же, это лично на мое мнение, это вкусовщина, я считаю, да, потому что, ну, Малеха не то, что я люблю. Вот, но, конечно, хотелось бы какой-то живости, потому что там, ну, в принципе, монотонно. То есть вот как в начале взяли кувалду, начали бить по камню, и так вот до конца трека дун-дун-дун-дун-дун, какого-то хочется развития. Но опять же, это все вкусовщина, да. Это лично мое мнение, не надо на него опираться. Наверняка у вас есть целая куча фанатов, и делайте, как делаете. Вот, едем дальше. Далее у нас Minds Up. Minds. Так, до рассвета удаляю, чтобы не путали меня. Дынк. Сейчас найдем. Понимаешь, вот же они. Minds Up. Город Москва. Тяжелые, въедливые рифы с отсылками то к кошмару перед Рождеством, то к восточным мотивам, то к классическим метал-балладам. Эксперименты с музыкальными размерами и слегка безумные тексты, как на выдуманные, так и на реальные злободневные сюжеты. Так звучит музыка альтернативной группы Minds Up. Совместное творчество разноплановых музыкантов заложило основу для нынешнего звучания группы. Итак, ставим, слушаем Minds Up. Когда гаснет свет, город Москва, поехали. Ну а вы комментируйте. Это очень надо.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 21:41 на моих зеленых системных. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Миксер». И сегодня у нас звучат ребята, которые не смогли прорваться на фестиваль «Revolution». Но, тем не менее, ребята интересные. И они стоят того, чтобы их послушать еще и на радио. Еще и на радио. Так, что там нам народ пишет? Вот наш пермяк Витос пишет, вот очень даже хорошо, песня проработана, интересно. Антохе зашло. Мишаня вот пишет, куплет звучит в непонятном размере, но посчитал 4 четверти, видимо, триоли. Сначала фолк, потом пошел рок, интересно. Юрка пишет, песня хороша, только никогда не понимал, почему русскоязычная группа берет себе название на албанском. Слушай, ну, вот, наверное, когда они брали себе название, может, они планировали, что будут петь на албанском, будут играть каверы, поиграли по кабакам каверы, потом говорят, да ну его нахрен, мы же нормальные русские ребята, давайте мы будем петь по-русски и играть свою музыку. Вот, скорее всего, связано с этим. А с другой стороны, а где у нас музыканты из Майндсап? Ну-ка, давайте, напишите нам, почему русскоязычные ребята взяли себе албанское название. Так, Петруха пишет, я музыкальным дегенератом плевать... А, вот, музыкальным дегенератом плевать на четверти. Главное, что звучит хорошо. Ну, возможно. Ты знаешь... Просто когда начинаешь осознавать вот эти четверти, размеры, да, когда начинаешь их понимать, для тебя по-другому ложится мелодия, да, то есть ты начинаешь думать в другом размере, и у тебя по-другому идет само движение, как это называть, мелодии, да, в мозгу. В мозгу начинаешь, она дышать начинает. Вот, мне очень интересно 6 четвертей играть. Вот вообще классно она звучит, когда 6 четвертей херачишь. Вот там прикольно. Практически джаз получается, да, но все равно он такой. Вот. С этим надо экспериментировать обязательно, потому что, ну, я считаю, музыкант на одном месте не может топтаться, надо пробовать все. Вообще все надо перепробовать, перещупать. Вот, и это уже все равно даст какое-то положительное качество для дальнейшего звучания. Вот, Петруха пишет, у нас два человека, которые свалили из группы, когда придумали название. Считали, что на английском круче, а теперь уже как есть. Ну, вот, возможно, с Майндсап то же самое, но вот выговаривать их абсолютно неудобно, конечно. Вот, и не факт, что круче, ну, как бы, что есть, то есть. Ладно. Едем дальше. Не хотят сегодня вообще народ с нами общаться. Далее у нас группа Skiffle. И это, знаете что, это авторский проект Артема Макарова. Кто помнит такую группу, как Mad Dog. Mad Dog они в свое время прям хорошо зажигали. Вот это как раз тот человек. Вот, и, ну, давайте буду уже читать сопроводиловку, собственно. Кстати, я к чему, что вот фестиваль Revolution, да, многие пишут, что вот продажные ребята, что там была бы по звезде звезда, и все, и пошло-поехало. А на самом деле, вот абсолютно, скажем так, звездатые ребята, да, они смогли пройти дальше, не смогли. Вот, потому что все честно, все на самом деле. Вот, ладно, это я отвлекся. Итак, группа Skiffle, авторский проект Артема Макарова. Вот, и музыканты выросли на мелодиях и энергии Курта Кобейна, Эдди Ведера, Тома Йорка, Майка Паттона и других. Все участники бэнда прошли свой путь рок-н-ролла от пустых залов до крупнейших рок-фестивалей и выступлений на лучших площадках страны, а также Великобритании и Германии. Этот опыт, помноженный на 30-летнюю дружбу и неуемную жажду живой музыки, дают качественный заряд в зал, приправленный особенным вокалом и энергетикой. Собственно, ставим, слушаем. Чуть не сказал Mad Dog. Skiffle. Группа Skiffle, город Москва. Трек называется «Вальс». Поехали. Вы слушаете, комментируете. Я ставлю вам музыку и наливаю. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:49 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. В эфире программа «Миксер». Только что у нас отзвучала группа «Скифл». Вот, это, понимаешь, голос из «Мэтт Дога». И смотрите, что нам пишут. Вот, Мишаня пишет: «Люблю эту песню, но привык ее слышать на албанском». Вот. И как же они, говорит, не прошли-то? А вот так вот, потому что все по-честному. Ну, не хватило чисто голосов. Вот, пишет Мишаня: «Это даже не честно, он спел по-русски себя же». Спел по-русски себя же. Так, Ольча. Ольча Маранти пишет: «Скифл коза, коза, ну, типа, крут, круть». Так, что там у нас? Юрка Шелик нарисовался. «Здравствуй, дорогой, я с тобой теперь еще и на весь мир поздороваюсь, а не только на стриме». Вот, мы тут просто на стриме покумекиваем о своем, о женском тарахтим. Вот, спросил у него, как там слезливый Питер. Питер моросит. У нас в Туле вот первый день без дождя, первый день солнышко. У меня собаки сегодня даже позагорали пузом кверху на улице. Вот. Не знаю, может, даже погодка включилась. Ну, хочется надеяться. Так, Гульнара, привет. Привет, Гулька. Она давно ты у нас не была, слушай. Пишет: вот без обид, но первая группа песни, которую захотелось найти и послушать. Так, Антоха пишет: не знаю, что особенного в вокале, неплохо, но не более. Витос пишет: начало было какое-то унылое, но под конец разошлись, молодцы. Вот, ну и Мишаня, собственно, пишет: в общем, спасибо ребятам, что еще играют. Вот, ну, видишь, целых три проекта чувак тянет на себе. Я на самом деле всегда сложно понимаю, зачем тянуть на себе 4 проекта, если можно просто все объединить в один и работать его дальше. Ну, видимо, так вот как-то вот, видимо, так как-то хочется. Так, Юрка Арцизов пишет: хорошая песня, вальс на 4/4. Дын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Слушай, а там разве 4/4? Вот мне кажется, там-то как раз и были 3/4. Вот там-то как раз, мне кажется, и были. Я переслушаю, я потом буду, когда запись эфира выкладывать, я переслушаю «Скифл». Мне кажется, там 3/4 это как раз и было. Так. Кстати, вот Петруха пишет: у меня мои тексты обычно нормально ложатся на 4/4. В других размерах редко что-то получается. А ты попробуй. Ты попробуй. На 3/4 тоже интересно получается. Вот, ладно. Просто у людей есть некий, как это называется, заторг в мате. 6/8, Мишаня пишет. Ну, может быть. Вот. Что я говорю? А, по поводу 3/4. Все думают, 3/4 это обязательно вальс. Нет, не обязательно. 3/4 это интересный регги. Вальс, само собой. Потом, что? Эх, дороги. Это же тоже 3/4. Поэтому, собственно, вот. Ольга. Ольча кинула нам ссылочку на «Скифл». Ольча, если не трудно, кинь, пожалуйста, еще в Дискорд, потому что там много народу сидит, чтобы люди могли, если им понравилось, перейти. Вот у нас как раз Гюльнара вот есть, она, ей хочется найти этих ребят. Не знаю, Гуль, или зайди на стрим, там эта ссылочка есть. Так, я в группу вступил, у ребят плюс один. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас кто? Дальше у нас Warp Flowers. Descent называется трек. Где они у меня? Где они у меня? Вот же они. Вот же они. Сопроводиловка звучит так. Я, кстати, выпить забыл. Вот видите, я как заслушался, аж забыл выпить. Warp Flowers — это альтернативный рок с легким оттенком гранжа. Для них характерно стремление к продуманному разнообразию, в котором музыкальный бэкграунд гармонично складывается со смысловым содержанием песен. Я ни хрена не понял, но тем не менее ставим, слушаем. Итак, Warp Flowers, город Москва, трек называется Descent. Поехали, я включаю и бухаю, а вы комментируете и слушаете. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Вот, краткость, сестра таланта, и в данном случае прям хорошо, что кратко, потому что, ребят, не обижайтесь, и девчат, не обижайтесь, но вашим вокалисткам надо прям орать в подушку. Орать в подушку по 4 часа в день обязательно, развивать голос, потому что прям, ну, настолько невнятный вокал, что хотелось девочкам прям наступить на хвост, чтобы они погромче кричали. Или это ребята молодые. Ну, то есть, ну, мне показалось, что девчонки поют, во-первых, ну, хором. Во-вторых, ну, прям настолько в разнобой, что хором два в разнобой непоставленных вокала звучат, конечно, прям... Ну, ребят, вам тренироваться, учиться, как говорил великий Ленин. Вот, молодцы, как бы, что занимаетесь этим делом, но материал настолько сырой, что прям вот много-много работы. Так, Мишаня пишет, больше на брит-поп похоже. Юрка пишет, Арцизов, искренне желаю группе развития, уверенности и сыгранности. Вот. Витос наш пермяк пишет, ребята, пошли к истокам рока, какие-то ранние 60-е. Не зашло. Вот, Гуль что-то царапает сейчас, видимо. Сейчас, видимо, тоже будет коммент. Ну и, собственно, все, комментариев-то больше и нету. Как-то прям совсем слабенько. Вот, ладно. Чего, давайте буду рассказывать вам, как с нами общаться, пока Гуля пишет. У нас есть Дискорд. Ссылочка на наш Дискорд есть, во-первых, в нашей группе во ВКонтакте. Есть жирная кнопка «Эфирный чат». Во-вторых, опять же, у нас же во ВКонтакте, там в эфирной теме есть, конечно же, ссылочка на наш Дискорд. Вот, ну и на сайте неформатного радио в разделе «Программа Миксер» там есть такой раздел для связи, и там есть ссылочка на наш Дискорд. Вот, дальше. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте находите, в группе «Неформатное радио» идет стрим. И вот в комментариях именно к стриму пишите. У меня эти комментарии здесь вот появляются на мониторе. И то же самое в Ютубе. Кому удобно смотреть нас в Ютубе и слушать, соответственно, там тоже идет стрим. И там тоже в комментариях к стриму пишите. Вот, Мишаня пишет, зато пойдет на саундтрек к «Однажды в Голливуде». Слушай, ты знаешь, я... Вот сейчас ты мне напомнил, я хотел этот фильм посмотреть, я его так и не посмотрел, вот. Так что, может быть, теперь я из-за тебя пересмотрю эту кино, посмотрю, вернее. Вот, Гуль пишет, привет, забыла поздороваться. Я слушаю и делаю кучу дел, так себе. Так себе. Вот, ну, слушай, так себе, это ты про трек, я понял. Ты как молодец, как многие, как 98% слушателей неформатки. Они делают что-то свое и слушают, писать им некогда, потому что вот я просто смотрю в онлайне, сейчас вот обновилась статистика, 16-264, а пишут 5-6 человек, 7, ну 15 человек, ладно. Где все? Где люди? Вот, то ли грустят по проходящему 1 мая, то ли руки заняты стопками, не знаю. Ну, спасибо к тем, кто хоть пишет. Едем дальше. Едем дальше. Дальше у нас группа Закат. Сейчас я их найду. Вот, это группа резидент лейбла «Правда Музыка». Москва-Снежинск. Темы песен группы: таинственные любовные истории, размышления о страхах и внутренних противоречиях. Вот, 18 декабря 2020 года группа представила новый альбом «Закон тишины», где продолжает развивать характерное звучание группы, сочетание пронзительного вокала, флейты и гитарных рифов. Итак, группа «Закат», Москва-Снежинск, дислокация, трек называется «Навсегда». Ставим, слушаем, наливаем, выпиваем, комментируем и громко-громко

Итак, друзья, только что у нас озвучала группа «Закат». В принципе, задумка понятна. Задумка понятна. Я понял, что хотели ребята придумали, что они придумали, что хотели сделать, но немного звукарь подвел. Немного, по крайней мере, ну, у меня тут сейчас прям объемный, хороший, качественный звук. Звукарь не дотянул, но задумка была, конечно, интересная. Вот. Так, ну давайте буду читать. Ну, во-первых, у нас Ольча появилась в Дискорде. Молодец, и кинула ссылочку на Скифл. Поэтому, кто хотел, переходите, добавляйтесь. Я уже там. Так, что там нам народ пишет? Антоха пишет, вот мне зашло, чем-то напомнило землю королевы мод. Да ладно. Думаешь? Ну нет, я бы не сравнил. Ну, может, просто потому, что земля мне это близка слишком. Но все равно я бы, наверное, не сравнил бы. Так, Витос пишет, припев интересен, а в основном как-то сыро, песня требует доработки, мне такая. Там прям хорошо так напильником надо поработать и зубилом с молотком, но в принципе вот как бы посыл понятен, но хотелось бы технически, чтобы ребята это доделали, и было бы прям здорово. Так, Юрка пишет, группа «Закат», группа «Тост», «Закат», «Закат», песня неплоха, чуть не дорулили звук. Так, Мишаня пишет, гитарист молодец, хорошо использует эффект тремоло и прикольный минорный аккорд в конце квадрата. Вокал скучноват. Простите, простите, вокал скучноват. Вот, и, собственно, все. Комментариев очень мало сегодня. Сегодня просто какой-то звездец. Прям вот народ, видимо, все на дачах, походу. Никто, ну, они слушают, а, видимо, чтобы комментировать уже не хватает, понимаешь, мощности интернета. Но вот я смотрю, в онлайне народу прибавилось на тыщенку, уже хорошо. Люди, пишите, потому что музыкантам важно слышать ваше мнение. А у меня голова пустая, как колокол после праздников. Мне вообще трындеть не о чем, а так я хоть буду читать ваши комментарии. Поможите, люди добрые! Пишите комментарии, я буду читать и не буду совсем ничего думать. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас почему-то у нас тут дальше сдвинулись треки. Так, сейчас я их вон туда перетащу сразу, а то потом я потеряюсь. И они прозвучат все не в свое время. Вот так вот. Вот, теперь все правильно. Итак, далее у нас группа «Изумрудный город». Сейчас мы их найдем. Вот же они. Город Москва. Про себя написано следующее. Визитная карточка «Изумрудного города». Женский вокал в сочетании со звуками скрипки и соло-гитары. Жанр группы включает в себя элементы множества стилей, от фолк-рока до современного мелодик-метала. Собственно, ставим, слушаем. Вы комментируете, как я и прошу. Ну, хотя, вот чего, я вас прошу, а вы не комментируете. Прям даже хочется расстроиться. Поехали. Город Москва, «Изумрудный город», «Октябрь» называется трек. Ставим, слушаем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, другие подруги, 22.11 на моих зеленых системных. Алиска пишет, лучше поменять, все равно не отстану. Да нет, тут сейчас я пожалуюсь на... Мы сейчас уже в эфире, я тут за эфиром громко ругался матом, потому что администрация ВКонтакте решила, что мне пора поменять пароль. Понимаете, я не хочу его менять, но они вот так вот решили. И просто сейчас там в любой момент у меня во ВКонтакте может слететь эфир, поэтому не пугайтесь. Там, если мы во ВКонтакте пропадем, перебирайтесь в YouTube, ну или слушайте нас на радио. Вот. Если вдруг я пропаду сейчас из ВКонтакта, не пугайтесь. Это просто вот они так решили. И понимаете, им вообще посрать, что я этого не хочу. Они просто так решили. Отзвучала у нас группа «Изумрудный город». Я тут за эфиром на стриме говорил, что они мне очень прям катастрофически напоминают. У нас есть на неформатке такая группа, называется она «Ключевое слово». Две абсолютно замечательные девчонки. И там у них такой дислокация Москва-Красноярск. И я вот даже подумал, что а вдруг это вот кто-то из них, из девчонок, замутил просто новый проект. Потому что очень похоже и по тембру голоса, и по подаче. Ну и вообще вот как вот прям, если бы я не знал, что это «Изумрудный город», я бы решил, что это «Ключевое слово». Вот, перешел специально, посмотрел. Нет, другие абсолютно люди, но очень похожи. Молодцы, здорово звучите, красиво. И вот, ну, мне такая музыка нравится. Так, вот, у нас Алекс из своей компании пишет: «Да, отдаем трек на пластиночку. Ребят, вы мне напишите, пожалуйста, в личку во ВКонтакте, пожалуйста, потому что я сейчас, это пролистнется, я забуду, а в пятницу уже все, я отдаю верстку, я отдаю уже верстку обложку, потому что будут и картоночки, и, ну, нормальные диски будут в книжечках, то есть все как положено, и уже все, в пятницу отдаю верстку. Поэтому я еще раз напомню, да, победители прошлого альтернативного голосования, это у нас кто? Dark Park, это у нас своя компания, и ребята на F, господи, как же вас звали-то? Ну, вы поняли, да, вот эти три победителя альтернативного голосования, вот, я вас зову. Зову на грани, там участие платное, но мы с вас ничего не берем, мы просто вот в зачет вот эти вот заберем голоса, да. Вот, и что такое сборник «Грани»? Это как минимум до выхода следующего сборника вы будете звучать в ротации. Пластиночки будут раскиданы по заправкам, по придорожным кафешкам на южной трассе. Сейчас туда пойдет поток. Ну, вообще просто, как правило, из практики на второй день уже пластинок нету. То есть вот я их развожу, я уезжаю где-то в обед, возвращаюсь поздно ночью. Там на следующий день вечером я еду просто, ну, я там работаю по пути, да, и заезжаю в две кафешки, там уже нету, заезжаю на две заправки, там уже нету. Вот, ну, туда дальше я не еду проверять, но мне кажется, там тоже они быстро заканчиваются. Вот, это что касаемо сборника. Теперь уже вернемся все-таки к треку «Изумрудный город». Начинаю читать комментарии. Дениска пишет: «А мне понравилось». Мишаня написал: «Не мое, но интересно. Стоп-тайм для баса, дальше клавиши и скрипки. Хорошо».

Алиска пишет, лучше поменять все равно. А, это про пароль, я понял. Так, и ударник молодца, если он там живой, в смысле настоящий. Петруха, наш одесский друг, пишет, трек хороший, но при такой подаче вокала хочется более ярких эмоций, но это мое личное. Так, Витос пишет, может, мне кажется, что вокал немного выпирает, а в целом хорошо. Антохе, зашло, и, собственно, все, комментариев больше нету, сегодня народ вообще общаться не хочет никакой ни о чем. Вот, ладушки, ничего страшного. Неприятность эту мы переживем, потому что майские праздники. Ну ладно, бывало и хуже. А вспомните и эфиры с компанией «Бомба Питер», там же вообще музыканты даже не знают, что они сегодня звучат. Ну, как выяснилось, по прошлой программе никто никого не пообещал, и как бы так. Вот, ладно, едем дальше. Так, «Изумрудный город» мы удаляем, чтобы они мне тут не мешались в сопроводиловках. Дальше у нас группа «Побережье». Группа «Побережье». Так, город Москва. «Побережье» пишет песни на стихи современных российских поэтов. Узнаваемое звучание «Побережья», синтез классических и современных инструментов, дуэт скрипки и виолончели, рок-аранжировки и небанальные мелодические ходы, эмоциональные музыкальные темы струнных зачем так писать? Мелодичные, атмосферные, запоминающиеся песни, легко и приятно петь в компаниях под гитару. В ноябре 2020 года группа выпустила новый альбом CD2020. Вот, «Побережье», город Москва, трек называется «Драконом». Дракон. Вдарим, понимаешь, драконом по Первомаю. Поехали, ставим, слушаем, наливайте, у кого что есть, бахнем и продолжим.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:21:31. Вот такое красивое зеленое системное время у меня на моих зеленых системных часах. Юрка пишет: веселенький дракон. Ребят, вы знаете, ну, я сейчас ни в коем случае не хочу обидеть группу. Ну, просто, ну, видимо, просто моя бурная молодость, да, не совсем, скажем так, музыкального направления. Ну, и вообще, как бы, стар я, видимо, для этих песен. Для меня вот это словосочетание «я буду твоим драконом», драконом, прям вот оно звучит жутко, жутко. Так, Мишаня пишет: похоже на «Спокойной ночи, малыши» для толкинистов. Хлопай ресницами, взлетай. Дениска пишет: я нейтрино совсем. Это словосочетание другой подачи и вокалом можно вывозить. Вот, без шуток, Мишаня пишет: струнные хороши, вокал местами бы подтянуть, а тема для любителей. Ну, ты знаешь, по вокалу прям там не подтянуть, там хорошо поработать с вокалом, потому что, ну, мне не совсем понятно желание вставлять такие вокальные вставки, да, если ты понимаешь, что ты их не вывозишь. Ну, как бы, я уж думаю, если ты взялся колоть дрова, ну, коли их. Если ты взялся чинить трубы, то чини их. Вот, ну, если ты взялся петь такие, ну, достаточно для тебя сложные вокальные партии, ну, сделай 120 дублей, но спой их как положено. Вот в этом смысле я прям вот совсем не согласен с исполнителем, надо дорабатывать однозначно. Поэтому если в пластик еще трек не закатали, обязательно перепишите, потому что, ну, они прям режут ухо эти места. Так, Антоха пишет: неплохо, но не мое. Гуля пишет: напоминает песни из советских фильмов. Витос пишет: ну, наворотили всего, позитивно звучит необычно. Петрухе не зашло. С Гулей мы тут выяснили, что мы, да, тут все устарели. Кто тут против толкиенистов, спрашивает Алиска. Мы не против, мы говорим, что песенка вот эта вот как «Спокойной ночи, не малыши, а спокойной ночи, толкиенисты». Вот, я буду твоим драконом. Вот, Толкина, кстати, у меня Коляновна сейчас же как раз по телеку показывают, «Хоббита» всего показали, да? Вот, мне не нравится экранизация. Да, там красиво все сделано, конечно, но мне не нравится вообще не по книжке все. Прям вот от слова совсем. И я так подозреваю, они нам еще хотят сейчас «Властелина колец» всего показать тоже полностью. Там, конечно же, тоже красиво, но совсем не по книжке. И я Коляновне своей говорю: ты, если, говорю, соберешься вдруг вот перечитать все это, начни с «Хоббита» и вот прям обязательно читай, потому что кино смотреть вообще не рекомендую. Если кто еще не видел, сперва прочитайте книжку, она действительно классная. Вот, так, что, все вроде зачитал, да, комментарии? Да, вроде все. Тут все. Почти начал драконить, пишет Петруха. Группа без обид, но потом лучше расслышал текст. Вот. Текст надо было, оказывается, слушать. Вся беда в том, что Зухер тексты слушает только когда песня понравилась, там, на второй, на третий раз. А тут я услышал только припев. И так как я уже дядька старенький и воспитывался, я, понимаешь, в Туле, в оружейном городе, у нас тут жуликов много, вот, поэтому для меня, как бы, вот про драконов совсем не моя тема. Вот, едем дальше. Едем дальше, «Чистое небо» называется группа. Так, город Москва. Город Москва. Кто такие толкиенисты? Дениска, ты попал. Сейчас Алиска тебе из тебя сделает дракона. Вот, а я пока читаю про «Чистое небо». Группа «Чистое небо» — это коллектив московских романтиков, творчество которых уходит корнями в московскую традицию поп-рок-музыки. Характерный звук в песнях, приближенный к московской новой волне второй половины 80-х годов. Манера вокалиста, подход к звуку, к аранжировке и к записи, в которой нет лишних инструментов, нет ни одной недосказанной мысли или ни одной случайной ноты. 5 мая 2021 года группа представила новый альбом «Ноты есть», доступный на всех цифровых площадках. Собственно, ставим, слушаем «Чистое небо», город Москва. удалил их нахрен отсюда, чтобы мне больше не мешались. Трек называется «Огонь». Поехали, ставим, слушаем. Дениска пока получит по мордасам за толкинистов. Я пока налью, начислю, потому что у меня есть что. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, 22:29 на моих зеленых системных. Пока, понимаешь, звучала группа «Чистое небо» со своим огнем. Вот, мы тут за кадром выясняли, кто такие толкиенисты. Кто такие толкиенисты и насколько сильно они владеют эльфийским. А ты знаешь, Алиска, мне дочь сказала недавно, что оказывается... Есть у Яндекс.Переводчика переводчик с эльфийского. Я чуть не выматерился прямо сейчас в эфир, понимаешь? Ёкарный бабай. Вот, даже в Яндексе есть толкиенисты. Вот, ладно. Так, что там у нас? Народ пишет. Народ нам пишет следующее. Тут и Витя Цой, и Пинк Флойд, и драконы, и черт знает что, пишет Мишаня. Ты знаешь, мне тоже прям вот на первых вот этих вот само вступление группы «Чистое небо» к треку «Огонь» прям вот напомнило электричку, вот этот тяжелый вариант, который с пластинки, я не помню, как пластинка называется, вот хоть убей. Ты знаешь, я раньше все их знал наизусть. Я помню просто, что эту пластинку Джана Стингрей пиарила, и на этой пластинке как раз сделан мега-хитовый вариант электрички, мега-хитовый вариант троллейбуса. Вот, и они есть только в этом альбоме. И вот мне оттуда вот это вступление из электрички напомнилось. Вот, причем я первый раз я послушал ее на виниле. Как же это классно звучало, ой. Так, что там? Петруха пишет, толкиенисты, люди, которые едят сухари, говорят, что это лимбас. Инфа 100%. Так, Гуля пишет, я не понимаю, толкиенисты точно не мое. Бред про песню. Какое-то кино, но не оно. Хрень какая-то, вот написал Антоха. И, собственно, все. Что-то как-то людям не зашел трек вообще от слова совсем. Группа «Чистое небо». Загрузите нам каких-нибудь своих треков, чтобы мы еще вас послушали. Потому что, ну, как бы по одному треку понятно, невозможно составить представление о группе. Вот. И мы прям вот с удовольствием вас переслушаем. И, может быть, что-нибудь даже возьмем в программу. Вот, есть еще эльфы по жизни, пишет Алиска. Помимо толкиенистов. Эльфы по жизни. Ты знаешь, я посмотрел один мультик. Давно уже. Он где-то вышел то ли в 6-м, то ли в 7-м году. Сейчас я вспомню, как он назывался. Господи, я помню, что это снимала то ли Дания, то ли Швеция. Ронал Варвар, вот. Ронал Варвар. Ты знаешь, я вот после этого мультика вообще плохо воспринимаю всех сказочных персонажей. Но мульт прикольный, я часто ржал там, Вот, если не видела, посмотри. Так, собственно, чего? Главное, я сделаю маленький этот спойлер. Там был момент, когда очень не хватило мази. Вот выпьем же, друзья, за то, чтобы всегда всем хватало мази. Я сейчас даже за это налью. Дениска вот пишет, Ронал кайфовый, стебный мульт. Он реально стебный, реально кайфовый. И выпьем за то, чтобы всегда всем хватало мази. Дальше у нас группа. Так, я не понял. А что? Что у нас произошло? У нас закончились группы. Ха! Ребятушки, я думал, что у нас еще один трек. А мы всех отслушали. Поэтому теперь я смело могу вместо бэкграунда включить мою любимую песню. Алоэ Каланхоэ, пусть она на заднем плане трещит. Вот, теперь мы смело... Вот теперь я могу прям отвлечься и сказать, давайте выпьем, потому что теперь можно бухать прямо в эфире. Потому что все треки мы отслушали, давайте бабахнем. Вот, и расскажу, что будет дальше. Напоминаю. Да-да-да, время Олежков. Время Олежков, оленей. Группы Dark Park. Да, сейчас, подождите, я сейчас, чтобы вот прям точно быть уверенным, что я все правильно скажу. Группы Fatum. Своя, ну своя компания уже дали добро. И Dark Park. Dark Park, Fatum и своя компания. Я вам предлагаю участвовать в сборнике «Грани». В пятницу уже завершается. Все, в пятницу я сдаю на верстку обложки. Соответственно, мне до обеда пятницы надо дать добро. Или дать добро, или отказаться. Тогда мы эти бабки вам просто начислим на баланс, умножим на 2 и как бы делайте с ними, что хотите. Вот. На пластинку рекомендую. Вот, далее. Запись сегодняшнего эфира появится на сайте Неформатного радио завтра поздно ночью. Завтра поздно ночью. Вот, голосовалка будет только альтернативная, потому что сегодня звучали ребята, которые, собственно, не смогли прорваться в финал фестиваля Revolution, и как таковой голосилки нету. Голосилка будет только на призы от Неформатного радио. Вот, группы Барстер, группа Колокол. Давайте вам, как призы за альтернативное голосование, будут по одному треку дня на следующей неделе. То есть вот после воскресенья. Короче, давайте после праздников. Вот так вот, после праздников, после 11 числа. Вот, Барстер и Колокол получают по треку недели. И Прайду, ну как бы, ну там копеечные дела, просто умножаем на 2 и кладем на баланс. Так, это что касаемо голосилки рассказал, что касаемо записи эфира рассказал. Ну и, собственно, добавляйтесь в группу Неформатное радио во ВКонтакте, нажимайте колокольчик, потому что ссылочка на запись эфира будет именно там. Услышимся с вами, друзья, на радио. На радио через 6 дней, во вторник, в рамках программы «Неформатная бомбардировка». Радио слушателям я говорю «До свидания». После меня включится ли другой диджей или автодиджей, но тихо не будет. А на стриме мы еще немножечко повисим, потому как есть что, есть с кем, и, собственно, давайте бабахнем. И говорим радио «До свидания».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals.
3: I cut my teeth on

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Нет, мама.

0: и все слушают неформатное радио.
1: А итак, друзья, добрый вечер. Здравствуйте всем. Четверг и очередная программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. И сегодня в гостях у нас группа «Камбоджас». Как же долго я ждал этого момента. Давайте, ребят, здоровайтесь.
2: Во-первых, я хотел бы сказать, что у нас сегодня замечательное событие. Во-первых, мы перевалили за 18 тысяч слушателей за эфир. Это для «Без воды» уже, ну, определенное достижение. Это раз. Во-вторых, у нас на связи Равиль. Равиль, это, как он сам сказал, это 50% коллектива. Так, Равиль?
3: Совершенно, наверное. Здравствуйте.
2: Равиль, рассказывай давай быстрее о вашем замечательном коллективе, в котором всего два человека. Быстрее рассказывай о том человеке, которого сейчас рядом с тобой нет, и что вас ждет в ближайшее время. Рассказывай прям, вот, прям нахлынувшие чувства, говори.
3: Да, ребят. Ну, коллектив-то наш образовался недавно достаточно, в 2015-м, там где-то весной, по-моему. Хотя мы это играли вместе уже, ну, порядка лет 20, наверное, до этого. Потом расходились по разным коллективам. Потом некоторые, скажу, из нас вообще завязали с музыкой. И вот совсем недавно, можно считать, ну, 2 года, наверное, недавно, по сравнению с некоторыми сроками, мы снова образовались. Но пока вдвоем, пока нас устраивает.
2: Слушай, ну вас не напрягает то, что всего лишь вдвоем?
3: Ты знаешь, ну, нас-то нет, нам абсолютно комфортно, мы прекрасно понимаем друг друга за это время, уже научились понимать, уважать мнение друг друга, прислушиваться. Можем поспорить, конечно, можем. Вот. Нас это не напрягает. Надеюсь, слушатели на наших концертах это не
2: напрягает. Равиль, смотри, у нас, во-первых, после того, как я тебе задам вопрос, обязательно Захар скажет, как с нами связаться. Я тебе хотел задать вопрос, который уже Наташа Сподобаева нам... Привет тебе, Наташ. Задала уже тебе. А правда, что вы будете на «Дикой мяти»?
3: Совершенно точно. Да. Будем на «Дикой мяти». «Дикая мята» состоится 23... А могу сейчас, да?
2: Да, пожалуйста, конечно. Реклама. Чем больше, тем лучше.
3: Да, с 23 по 25 июня. Мы, наш сет 25 июня в 12 утра. Для самых стойких, видимо, это будет сет.
1: 12 утра – это как раз когда все просыпаются, выползают из палаток, очень неопохмеленные.
3: Да, я думаю, мы с Феликсом будем... А, ну, Феликс зовут моего второго соавтора, брата, можно сказать. Я думаю, что мы перед выступлением будем ходить по палаткам и просто будить людей на свой концерт.
2: Слушай, Захар, давай говорить, как с нами связаться в первую очередь.
1: Это да, раз. Да, давайте я скажу для тех, говори, кто первый раз нас слушает. Во-первых, у нас есть Аська 96-4-7-5, можно туда писать. Есть у нас мессенджер от службы внешней разведки. Неформатная Mail.ru — это кто пользуется Mail-агентом. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме.
2: Вот. Ну и в продолжение нашего разговора давай сразу мы познакомим всех слушателей с творчеством коллектива «Камбоджас». Итак, какая песня?
1: Первая песня у нас «Ива».
2: «Ива». Равиль, что ты можешь сказать об этой песне? Или ничего не хочешь говорить, просто послушаем, потом расскажешь.
3: Ты знаешь, что я могу сказать о ней? Что я написал вам неправильное название. Это «Ива», у нее было рабочее название, как вы, наверное, знаете... Когда музыканты начинают что-то только сочинять, прилепится какое-нибудь первое слово, и все очень трудно перестроиться. На самом деле она называется «Я тот ли, ты та ли».
2: Да. То есть это такая пластилиновая планета.
3: В общем, это не про дерево.
2: Я понял, да, ну конечно, какая тут, блин, планета уже.
3: Это песня не про дерево, это песня про отношения.
1: «Я тот ли, ты та ли?» Это вот, это для ты разработки...
3: Вопрос.
1: Для разработки, как это называется, дикции. Это название можно читать.
2: Нет, почему? Просто... Да, говори, Равиль.
3: Почему? Для разработки дикции. Я, по-моему, прекрасно там это успеваю пропеть.
2: Ладно. Если, грубо говоря, я в России, ты в Латвии. Я Толий Титалий. И все, ну все, хорошо.
3: Титалин.
2: Почему? Давайте послушаем, ребята, все вопросы, которые у вас есть возможность задать, обязательно задавайте во время прослушивания этой песни, и ребятам будет очень приятно ответить на ваши вопросы. Поехали.

0: Итак, друзья, 21.09 на наших зеленых системных. Вот, сейчас вот за эфиром я сказал ребятам, повторюсь теперь, в эфир прям сбылась мечта идиота у меня. Я давно уже, очень давно хотел как-нибудь посидеть, слушать только группу Камбоджас и скромненько так бухать под сосиски с макаронами. Вот я сейчас все это делаю. Равиль у нас опять отвалился. У нас повторяется история та же самая,
1: да,
0: что с ластами Колумба. Вот, и мы его потеряли пока. Но будем ждать. Костик, давай ты нам расскажешь
1: о группе Камбоджас. Да, ребята, дорогие мои родные, если у вас, а у вас должны быть обязательно вопросы к этой, ну как группе, группой трудно это назвать, это на самом деле,
0: ну,
1: по большому счету
0: это
1: дуэт.
0: Полноценная группа, мне кажется, вполне себе.
1: Это разговор двух людей на самом деле, как я для себя принял эту группу, это разговор двух людей, которые нацелены на одну какую-то определенную, достижение какой-то определенной мысли, они вместе с ним нацелены. Вот, и я для себя воспринимаю группу, чем-то напоминает отдаленно в свое время 7B. Был такой коллектив, который вот. Но там их было больше. Камбоджас — это что-то нереальное, это что-то интересное, это что-то позитивное, это то, что люди друг в друге любят ценить. Во-первых, они неоднократные участники многих фестивалей. Во-вторых, это люди, которых, я думаю, что очень хотят видеть уже сейчас, на данный момент, потому что они развиваются. Я надеюсь, они нас не покинут с неформатного радио, не уйдут ни в коем случае, когда их пригласят на большие фестивали. Они будут по-прежнему вместе с нами. И в-третьих, это группа, у которой есть чему поучиться очень много. Они будут по-прежнему вместе с нами. И в-третьих, это группа, у которой есть чему поучиться очень многим молодым коллективам.

0: золотые, да в уши программным директорам остальных радиостанций.
1: А на самом деле не нужно ничего вбивать никому в голову. Это то, что мне нравится. Понимаешь, у меня очень редко бывает такое, что мне что-то нравится. Мне нравится Рамштайн в своем произведении, там, одно из двух. Из трех, из четырех. Мне нравятся саксофоны. Буквально две песни я послушаю, потом бросаю, потому что мне начинает надоедать. Мне нравится какая-то вещь, но ваша группа, я говорю, в нашей передаче хорошие группы только множатся. В нашей передаче бывают только хорошие группы. Плохие группы мы сюда не приглашаем никогда. Это группы, с которыми я готов ехать на юг, включая их музыку. Это группы, с которыми я готов встретиться, поговорить, послушать даже на таком, на, как правильно сказать-то, Захар, в этом, на уровне кафе, где нет микрофонов, нет ничего, просто под гитару.
2: Ну, и квартирник шоу. Это называется.
0: Да,
1: квартира. Да, да, да, да, да.
0: Костра.
2: Костровник. Я тебе предлагаю у Аньки отобрать пузырь, Костик.
1: Не могу. Вот я пытался, только что пытался пробиться на балкон, ничего не получается. Меня, в общем,
2: она забаррикадировалась, по ходу дела-то.
1: А, да, она забила доску с той стороны, поэтому я не могу ничего сделать. А, в остальном, Равиль, я думаю, что, во-первых, давай представь коллектив в целом, какой он есть, как зовут, кого и кто на чем играет.
0: А, ну, меня, как вы уже знаете, зовут Равиль. Софью Булин, моя фамилия. А, я пою. Ну, где-то могу сыграть на каких-то инструментах, на концертах какую-то перкуссию все-таки выдаю, на шакерах или на тамбурине, на пианике играю еще по ходу на живых выступлениях. И Давыдов Феликс – это гитара, в общем, музыкальная такая составляющая, мультиинструменталист, в общем, можно сказать. Ну и соавтор всего, так скажем.
1: Красиво, скромно, но хорошо. У нас какая следующая песня, Зухин?
2: Ой, у меня «Крикозябры». Я не вижу.
1: «Крикозябры»?
2: А, «Оговорили», «Оговорили», да. Да, называется песня «Оговорили». Или у нее тоже какое-то другое название, Равиль, признавайся.
0: Ты знаешь, нет, по-моему, это верное. По-моему, тут я попал.
2: Тут ты попал. Вот, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: А итак, друзья, 21.17 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами программа «Без воды». Сегодня в гостях у нас группа «Камбоджас» в лице Равиля. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костец, ехидный Костецкий, ехидный прапорщик.
1: Сих да них, да ну.
0: Да. Наша Аська 96-47-5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатный, Mail.ru туда тоже можно писать. Ну и удобнее всего общаться, наверное, во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Вторая тема сверху. Вот, общаемся в комментариях к теме. Поехали.
1: Слушай, Зухер, у меня получается так, что вначале ты говоришь ехидный конь-коняшка, а потом ехидный конь-костецкий, тоже ругательство.
0: Я сказал ехидный прапорщик Костецкий.
1: А, ехидный прапорщик, ну понятно. Это мимо прошел у нас поезд, и вот из него люди выскакивали, да, они на платформу падали и что-то говорили. В остальном, Равиль, у меня к тебе, знаешь, какой вопрос назрел? А вот, Равиль?
2: Да, слушаю.
1: Вот. Сидя дома, просто вместе со своим напарником.
0: Салют из макаронов устроил. Я обрадовался, что Равиль здесь.
1: Сидя дома, вы придумываете песни. Откуда они вообще рождаются? Что вами движет? И вы расписываете это кто-то.
0: И кто делает аранжировки? Кто у вас? Кто у вас саунд-менеджер, саунд-продюсер?
2: Как это все происходит? Происходит это, конечно.
0: Пропал. Равиль, Харьков. Харьков. Равиля мы потеряли, по ходу дела.
1: Давайте мы расскажем дальше о том, что будет.
0: Предлагаю, кстати, бахнуть.
1: По поводу вопроса, Наташа, есть группа у комбоджасов во ВКонтакте, поэтому наберите правильно просто «Камбоджаз». И вы обязательно попадете на эту группу замечательно. Ну как группу? На этот дуэт, на это прекрасное сочетание музыки, ритма.
0: Все, что стиля. Больше одного человека, это группа.
1: Да?
0: Да.
1: Понятно. Статья 105 УК РФ.
0: Да, понятно. Это уже групповое нападение. Разбой. Это уже разбой. Так, ну я пытаюсь дозвониться до Равиля. Что-то у нас.
1: Мы продолжим разговор без Равиля пока что. Ну, нам есть о чем поговорить. Так, опять мимо меня проехал поезд.
0: Вот в этом плане все-таки лучше, когда есть запасной. Допустим, если бы Феликс сидел сейчас во втором скайпе из своего дома.
1: А, Захар, последний раз я веду эфир с платформы, откуда выпадают люди. Вместе с своими замечаниями, потому что, ну, я не знаю, почему мне так повезло.
0: Они, как это, выпадают и прям сразу начинают.
1: Да, они цепляются за фонарик, пробегают. Единственный, который стоит на платформе, и они выпадают оттуда, поэтому начинают что-то орать сразу. Тут либо скоро, либо что-то еще. Вот, неважно. В общем, Равиль, подключайся быстрее, потому что без тебя реально эфир становится скучнее. Мы поговорим пока что о своем. Зухер, как ты смотришь на то, чтобы в ближайшее время предложили мужчинам работать до 65 лет?
0: Я бы вообще, наверное, ограничился 40 годами.
1: 40 годами работы или 40 годами
0: жизни? До 40 лет. До 40 лет.
1: До 40 лет мужчина нужно обязательно все закончить.
0: А женщины до 75.
1: А.
0: Вот. И тогда, я думаю, жизнь станет лучше.
1: А, то есть ходят такие толстенькие 50-летние мужички мимо таких стареньких, вообще незабвенно бабушек 75 лет, да?
0: И поплевывают на них. Говорят, что плюшка старая, да, у тебя-то пенсии
1: еще
0: нету. 10
1: лет на пенсии, а вы все никак.
0: Да, да.
1: То есть ты относишься к этому негативно?
0: К чему? К 65? Да. К 65 я отношусь негативно, хочу на пенсию в 40 лет. Вот, чтобы мне государство платило хотя бы минималку, это будет таким хорошим подспорьем. Равиль пытался мне сейчас набрать, я его скинул, добавляю в групповой. Вот он появился.
2: Захар, я здесь.
0: Да, все, замечательно, да. Общайтесь.
1: Вот, Равиль, продолжай.
2: Я на чем остановился?
1: Мы остановились на том, ты мне скажи, насколько трудно вдвоем создавать столь приятные мелодии?
2: Да мне кажется, вдвоем-то как раз не трудно. Вы меня сейчас слышите?
0: Да,
1: все слушают.
2: Вдвоем как раз не трудно. Мне кажется, как раз сложнее, когда много музыкантов.
0: Ты начал отвечать на вопрос, кто у вас придумывает все, и мы тебя потеряли. То есть ты, видимо, хотел, хотел себе всю славу притянуть.
1: И вот момент интернета, хап.
2: Ну, вы хотите знать правду?
0: Да, конечно.
2: Я ей рассказываю. Ну, в основном я придумываю какие-то мелодии, тексты, ну, на уровне таком подъездном игры. А Феликс уже делает из этого как бы художественную картинку. Да. Вот таким образом происходит.
1: Равиль, скажи, а вот есть у вас такое в практике? У меня просто такое в практике было, когда меня мои друзья, коллеги попросили, а ты можешь что-нибудь сыграть просто на улице? Я говорю, да, конечно. Взял саксофон, начал играть. Было в вашей практике, когда вы просто достали инструмент, начали играть в любом месте, вот просто вот сели на улице, даже пускай там рядом мусорка, фестивальный концерт, неважно, все что угодно, просто сели, начали играть.
2: Ты знаешь, Костя, я вот сейчас перебираю, чтобы опять-таки честно ответить. Нет, на улице не играли. По подъездам в детстве играли.
1: Не, ну и понятно. Ну а сами бы не хотелось сейчас вот просто выйти на улицу и просто вдвоем акустически сыграть для людей? Потому что ваша музыка, она очень доступна для...
0: для играния вдвоем. Она очень доступна для играния вдвоем.
1: Да. Это такой красивый дуэт, от которого могут многие... просто закайфовать.
0: Причем самый кайф в том, что музыка уже продумана на двоих.
1: Да.
0: И вам, в принципе, да, собрались, что там собираться, подпоясались и пошли в любое место играть.
2: Ну, согласен. Мы готовы. Ну, при условии, что будет такой кофр открытый стоять. Да, перед нами?
0: Ну, конечно. Так да? Все правильно? Делают. Да.
2: Сбора средств. Да.
0: Туда хлеб кладут, ряженку.
1: Трупы.
2: Мы и вещами готовы взять, если
0: подошло. Вот, а может кто-то телевизор старый вынесет, тоже хорошо.
1: Равиль, послушай, а вот смотри, вот среди твоих соседей есть люди, вот ты выходишь утром куда-то на работу или куда-то собираешься. Равиль, ты вчера вот есть соседи, которые говорят, ну блин, ну просто классно, поиграли, здорово, мы послушали с большим удовольствием. Есть такие люди?
2: Если бы они слышали, что я вот сижу где-то дома и что ты играешь?
1: Угу.
2: Ты знаешь, у нас звукоизоляция хорошая тут. Они не слышат.
0: Кстати, вот...
2: Как, может быть, к счастью, может, к сожалению.
0: Натаха задавала вопрос. Вот интересно, все, состав, где репетируют, где выступают, как пишут. Вот где репетируют? Где вы репетируете? Ну, я так понимаю, дома.
2: Да это... Ну, репетируем мы. На Хендрикс студио такая есть... как бы в репетиционных базах мы репетируем обычно.
0: То есть все-таки даже при условии того, что у вас всего двое, вы все равно уходите на базу?
2: Обязательно. Потому что все равно на концертах мы слышим себя не акустические наши звуки, которые мы воспроизводим, да, если я правильно говорю, а все-таки из мониторинговой линии. И поэтому нужно репетировать при тех условиях, на тех условиях, на которых мы будем потом где-то выступать, чтобы для нас это не было как-то в диковинку. Ой, вчера играли просто акустически, как здорово, а тут заиграли на звуки, ух ты, и все разъехалось. Поэтому так, конечно, на звуки обязательно. Да погромче.
1: Ну, здорово. Какая у нас следующая песня, звуки?
0: А самая-самая-самая.
1: О чем, Равиль, расскажи, о чем эта песня?
0: Аллилуйя.
2: Ух, о чем же она? Она, по-моему, там обо всем, мне кажется.
0: Она... о самом главном.
2: Да, вот. Наверное.
1: Послушаем, потом пообсуждаем. Поехали.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21.30 на наших зеленых системных. С вами программа «Без воды». У нас в гостях сегодня группа «Камбоджас». И Равиль сегодня за всех отдувается. Слушай, а что Феликс-то тоже не подключился? Он же может тоже из дома.
1: Ну, сегодня не получилось у него сегодня.
0: Его конференции также подключили.
1: В разъезде.
0: Слушай, ну ты вообще ожидал, что у тебя Аллилуйя так стрельнет-то, нет?
1: Нет, Захар, знаешь, в чем вот какая-то вся ситуация такая абсурдная, что ли, даже можно сказать. Песни, которые нравятся нам, музыкантам, и ты сам, наверное, с этим сталкивался, совсем иногда не находят отклика у слушателей. И наоборот, мы к Аллилуйе совершенно спокойно относимся, как бы не считаем ее серьезной своей композицией. И для нас было удивительно, вот когда она зазвучала у вас так плотно на неформате, и для нас было удивительно, почему выбрали ее. Вот. То есть мы не ожидали.
2: Я тебе скажу, почему...
1: Я отвечать не на твой вопрос.
2: Я тебе скажу, почему именно она. Потому что, знаешь, слушается в песне, во-первых, искренность. Во-вторых, вот переливы голосов, это очень дорого стоит, особенно когда они настроены правильно. Когда один голос начинает петь, это как, господи, дай бог музыкальному образованию восстановиться. Хорея, или как правильно назвать? Хорал, вернее. Как правильно вот переливание, когда один повторяет голос другого? Зухер.
0: Слушай, я не помню, как это называется. Я в школе очень давно...
1: Про переливание крови, мам.
0: Да, вот. Не, на самом деле песня стрельнула, причем, я думаю, не только у нас. Я тебе могу честно сказать, что вот заслушано до дыр. И мы с женой прям вот бесконечно ее постоянно слушаем. И она реально цепляет.
2: Тебе у Наташи в связи с Аллилуйя вопрос про религиозную принадлежность. Как много в жизни уделяете вы места Богу? Что для вас есть вот вообще в принципе вера и все остальное?
1: Сложный вопрос. Сложный
2: Почему сложный? Он достаточно откровенный. Я, например, я говорю, вот по себе могу сказать то, что я категорически не принимаю никаких людей в нарядах. Я церковь воспринимаю, да, мне нравится, но людей, которые вот одевают попы и все остальное, я к ним отношусь очень негативно. Это по себе, я говорю. Какое у вас отношение?
1: Нет, мы не атеисты, конечно. Но в церковь или в храм, да, мечеть мы не ходим. Мы верим в Бога, который где-то внутри каждого.
2: То есть вы все это делаете через душу?
1: Ну, а через какое место, скажи, надо?
2: Нет, хватит, Равиль, ты иногда по радио едешь, слушаешь в машине, поверь, некоторые вещи делаются совершенно через другое отверстие, потому что, да, это отверстие зачастую свистит очень сильно, и уже слушать противно.
1: Как ты точно сказал?
2: Нет, почему, мне вот, знаешь, Равиль, да. Че, давай.
0: Говори.
2: Равиль.
0: И тишина, Харьков.
1: Да, я на связи вроде.
0: Харьков, ты продолжай фразу, мы тебя прервали, ты замолчал. Ты на нас внимания не обращай. Воркуй.
1: Нет, я же вроде ответил на вопрос. Песня, как она, только через душу, наверное, где-то там напитается чего-то там себя впитает, да, как бы что там, душа ей отдает. И выходит уже.
0: Ну, то есть, это «Аллилуйя» была для тебя совершенно типовой песней, то есть, в принципе, как все песни, да?
1: Да, Захар, я тебе скажу, ну, мы с Феликсом так искренне удивились, что вот именно «Аллилуйя».
2: Нам Равиль, казалось, что у нас... Равиль, у меня к тебе такой вопрос. А как ты считаешь, обязан ли музыкант иметь музыкальное образование для того, чтобы вот владеть музыкой? Или же это все-таки то, что идет вот из души, изнутра, и то, что вот пальцы на что легли, то и заиграл?
1: Ну, вот мне сразу, например, приходит в голову. Ведь Курт Кобейн не имел никакого образования.
2: Но он умер рано. Это...
1: Ну, он от другого, он умер не от того, что у него.
0: Почему? Он просто понял, что он не понимает ничего в сольфеджио и прыгнул. А что делать?
2: Это была критика, да.
1: Ну, если серьезно, мне кажется, какое-то начальное образование, какой-то, ну, хотя бы какую-то минимальную минимальной грамотой какой-то музыкальной, надо владеть того, ну, как-то понимать. То есть, ну, у нас, да, у нас какое-то начальное образование музыкальное есть.
2: У нас Наталья сегодня это генератор вопросов, и вот она очередной вопрос задала вам.
1: У нас только одна Наталья?
0: Да, она у нас единственный активный слушатель.
2: Равиль, я тебе больше скажу. Сейчас, в данный момент, наш эфир слушает 18 тысяч зрителей, слушателей,
0: вернее. Слушателей, и все ленятся, им просто западло что-то написать.
2: Программа «Без воды» в последнее время, последние, наверное, несколько месяцев, это стало что-то такое слушабельное. Не нужно писать, не нужно... Просто они хотят слушать, просто люди... Люди устраивают то, что они лежат тут в своем гамаке, качают из стороны в сторону и слушают хорошую музыку и общение наших хороших знакомых, как музыкантов, так и людей. Вот она спрашивает, Наталья, у вас, как вы зарабатываете именно музыкой? Вас музыка кормит или нет?
1: Сейчас я вернусь к этому вопросу, но прежде скажу про тех молчунов, которые там 18 тысяч. Вроде бы передача... Смотри, какой референт пришел классный. Вроде бы передача называется «Без воды». А они все как воды в рот набрали.
2: Да? В целом, да.
0: В целом, да. Вот Вовчик появился. И я, говорит, тоже здесь приветствую всех. Привет тебе, Вовчел. Здорово, дружище.
2: Я так понимаю, у Владимира рука сейчас упала на ноутбук.
0: Да. Да.
2: Я тоже здесь.
0: Я тоже здесь.
2: Сползла обратно.
0: И все. Не, ну на самом деле я бы тоже с удовольствием бы слушал программу «Без воды», лежа где-нибудь в кресле, потягивая вискарь и просто ничего не делая, просто бы слушал. Но мне нельзя.
2: Равиль, ты мне вот ответь на такой вопрос. Скажи, когда вот сочиняете, придумываете песни, у вас бывают конфликты внутри себя вот между двумя вашими людьми в целом в музыке? Что вы придумываете? Как у вас вообще начинает образовываться песня? Да, конфликт интересов.
1: Внутри себя или внутри нас, между нами?
2: Между вами, между вами.
1: Между нами? Сейчас я просто, опять, чтобы честно ответить, пытаюсь вспомнить. Нет, конфликтов как таковых нету.
0: Открыл записную книжечку, посмотрел, так, эти косяки были не между нами, так, этот я ему простил. Нет, все нормально, мы не ругаемся.
1: Нет, скорее мы просто вместе корректируем процесс, вот так, корректируем. Один чуть направо, другой чуть налево, где-то сравнялись опять чуть направо, чуть налево, и снова по прямой.
2: Равиль, скажи, а вот сколько было площадок за последние полгода, на которых вы выступали? Ну так, ориентировочно.
1: Ориентировочно? Ты знаешь, я не скажу, что мы такие активные выступающие команда. За полгода?
2: Да.
1: За полгода. Ну, может, 20, там, 25 насчитаем, наверное.
0: Они говорят, мы не активно выступаем.
2: Ага, не активно, совсем не активно.
0: 20-25 за полгода, вообще не активно.
1: Ну, так, я немного увеличил еще, но вы сами понимаете.
2: А, нужно вопрос по-другому задать. Сколько раз к вам приходили люди? Ну, раз 20-25. А кто в основном, основные зрители, кто, Равиль, у вас? Это ваши близкие или же это люди со стороны, которые хотят слушать ваши песни, любят их и обязательно вот на каждый ваш концерт и ходят?
1: Ну, какой-то определенный уже контингент есть. Я даже иногда некоторых зрителей узнаю, да, даже здоровый. А ты не... Это возрастные категории еще, да?
2: Любые, любые, абсолютно.
1: Ну, от 20, не знаю, до 40.
2: То есть это контингент тех людей, которые вас слушают, любят вас слушать и слушают постоянно?
1: Ну, я просто не считаю, что наша музыка, она для какого-то только... ограниченного какого-то возраста, да, там, ну, не для пенсионеров, или, там, музыка, или, вернее, для пенсионеров или для школьников, Да нет, мне кажется, ее каждый может слушать.
2: Слушай, Равель, а вы не думали никогда сделать, вы не думали никогда, чтобы сделать такое что-то вот отвязное, после чего ваша группа раскрутится? Вот, например, я к чему говорю?
0: Что-нибудь отвязное и разогнать нахер группу.
2: Я о чем говорю?
1: Мы не про приличные вещи какие-то не можешь говорить?
2: Ни в коем случае, нет, ни в коем случае. Я говорю, вот, допустим, сейчас, и Захар не даст соврать мне, группа «Грибы», которая буквально с полгода назад загрузила трек, да, было такое дело? Да, после чего я с ним пытался связаться, и теперь эти люди уже недоступны для меня и для неформатного радио, и в целом они приезжали недавно в Воронеж, я до них тоже не достучался. Это просто удивительно для меня, для чего люди пытаются стать известными. Либо ради денег, либо ради продвижения своего творчества. Что для тебя самое главное? Я просто сейчас вот психанул и плюнул в душу грибам.
1: Ага. Тут одно другое прекрасно дополняет.
2: Ну, кстати, по поводу вопроса Натальи, вас кормит музыка, или все-таки вы работаете где-то в другом месте, и музыка это для вас отдушина?
1: Музыка нас подкармливает скорее.
2: Слушай, а бывает такое, то, что вы вот собираетесь возле подъезда, возле дома где-нибудь и просто под гитару что-нибудь поете вдвоем?
1: Ну, нет такого. Мы себе уже не позволяем.
2: Слушай, ну а почему нет? На самом деле музыка, по большому счету, знаешь, это вторичный вариант, когда есть хорошие голоса. Вот в вашем случае. Музыка выходит на первый план тогда, когда у людей нету голосов. Я в данный момент говорю про некоторых исполнителей нашей поп-эстрады. Как поп, так и поп. Вот, и как бы, почему нет, почему не выйти, почему не попеть? И как относятся, самое главное, ваши близкие половинки, самые близкие дорогие люди к вашему творчеству?
1: Вот на вторую часть вопроса мне проще ответить. Могу.
2: Давай.
1: Наши половинки относятся к этому точно так же, как и мы. Кстати, им же энтузиазмом, как и мы, и такой же любовью к этому делу, как и мы.
0: Слушай, а нет желания...
1: Ну, мы как-то без музыки.
0: Нет желания втянуть в этот кошмар еще и своих половинок?
1: Еще раз, что втянуть?
0: Желания нет втянуть в этот кошмар своих половинок еще, то есть там где-то подпеть, где-то шейкером потрясти.
1: Ты знаешь, они у нас в ноты не попадают. Они только как слушательницы.
2: Вот, кстати, Захар, еще одно подтверждение того, что нас все-таки слышат, и вот по поводу грибов. Грибы очень ранимые существа. Нельзя так с грибами поступать. Но я же их не по шляпке
1: берут. Они тебе уже ответили там что-нибудь?
2: Это не они, нет, это другие ребята, которые...
0: Ну, как минимум мы их назвали существами, поэтому, в принципе, все... на своих местах. Может, послушаем песню?
2: Да. Какая песня?
0: Не забывай следующий трек.
2: О чем?
1: Не забывай. Надо послушать, вспомнить. Я не помню.
0: Давай, вспомним и после этого расскажешь нам. Поехали. Поехали.

0: Как же мы его можем забыть и бросить?
1: Итак, друзья, 21:47 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами программа «Без воды». И сегодня у нас в гостях группа «Камбоджас». Очень давно я ждал этого дня. И вот он настал. Давайте я еще раз напомню всем, как с нами связаться. Во-первых, у нас есть Аська 96-47-5. Есть мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера, вторая тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Вот, говорилку я проговорил. А теперь у меня вопрос такой назрел. Равиль, слушай, а вот вы... Ты говоришь, сбегались, разбегались, сходились, расходились. Вот к этому стилю вы как долго шли? Или вы изначально так и играли?
0: Мы играли даже трэш. Такой жесткий. Да. Играли что-то приближенное к электронике. Полносоставные коллективы делали.
2: Нет, это...
0: Наверное... Стиль такой назывался британский поп. Вот. Но все это была какая-то фигня. Что-то там все время не хватало, хотя хватало инструментов, музыкантов. Но что-то не хватало. И вот после того, как мы отдохнули энное количество лет, мы как-то быстренько прям пришли, и у нас этот стиль самообразовался. Как-то.
1: То есть вы морально дозрели оба с Феликсом, получается, да?
0: Да, отсеялось все лишнее.
3: Равиль, у меня прямо вот вопрос, знаешь, вернее, не вопрос, а просьба. Огромная просьба. Если владеете инструментами разными, там, и клавишами, если можно, вот в предыдущую песню, не которая сейчас звучала, а в предыдущую, можете вы добавить флейту? Желательно блок флейту. Это я про духовую. Да, ну, Захар знает то, что я вообще сторонник духовых инструментов, и любое включение духового инструмента в любую композицию для меня это просто кайф. Но я вот слушал предыдущую композицию. Сейчас это такая откровенность. Последняя композиция, которая прозвучала. А вот которая звучала до этого, вот там, ну, мне, как мне показалось, не хватило очень сильно блок-флейта. Пошел ты в жопу, сказал мне Равиль.
1: И правильно сделал. Иди ты в жопу со своими духовыми, у них и так все хорошо получается. На самом деле, единственная группа, наверное, под каждую песню, которую я вот сижу, мотаю башкой, лапками притопываю, побухиваю. То есть я вот реально кайфую. То есть вот сейчас мое состояние души четко попадает.
3: Четверг удался.
1: Четко попадает, да, вот в их песни.
0: Алло, алло.
1: Алло, алло, ты здесь, мы алло. Тебя слышим.
0: Да, ребят, я пропадаю.
3: Ничего страшного, мы уже без тебя общаемся, все нормально.
1: Периодически, да.
3: Вот. Так, Равиль, и вот продолжение моего вопроса. Все-таки в предыдущей песне не хотелось бы, ну, как не хотелось бы, я не настаиваю, но очень хотелось бы услышать блок флейт. Как ты думаешь?
0: Блок флейт, аллилуйя.
3: Что?
0: Ну, в аллилую.
3: Да, в аллилую, обязательно, да, в этой песне.
0: В аллилую. Ну, ведь зависит еще не все от самого звука, тембра музыкального инструмента. Это может быть флейта, там, это может быть, там,
3: нет, ты не понял. Я тебе объясню, почему именно блок флейта. Потому что флейта – это уже сформировавшийся инструмент, на котором играют профессионалы. А остальные инструменты, там кларнет и все остальное, это инструменты, которые тоже сформированы. Блок флейта это для людей, которые только начинают заниматься духовой музыкой, и все ошибки, вот знаешь, даже иногда соскакивают звуки, но она звучит по-настоящему. Мне кажется, в аллилуйе это будет просто кайф. Это будет просто настоящий кайф.
1: Костик, а мы сейчас с тобой подеремся прямо в прямом эфире. Я считаю, что аллилуйя вообще уже она самодостаточная, и там больше ничего и просто не нужно.
3: Не, просто мне в данный момент жена воет по голове вот эту вот херню, которую вот она успокаивает.
0: Той самый блок флейты, что ли?
3: Да, той самой блок флейты она воет мне по... Нет, это...
1: У них есть чесалка для головы.
3: Железный, блин. Вот, она сказала, ты меня заколебал своей руханью, говорю, давай я тебе сейчас повожу, он поводил, я сейчас... Пытаюсь... Ой, все, мне мандец.
1: Уберите женщину от микрофона.
3: Уберите поезд, пожалуйста, с эфира. Так, а нет, все, иди на балкон.
0: Кость, да. Да, я продолжу про духовую. Ну. не главное, какой это будет тембр музыкальный инструмент, а какая будет сыграна на нем тема. Вот если эта тема, вот ее просто на губах продудить, и она добавит в эту песню какую-то новую изюминку, то тогда можно.
3: Ну, пока что я ни разу не ошибался. Не просто добавить. Захар не даст соврать в этом плане, потому что я думаю то, что, знаешь, вот именно блок флейта, вот к Аллилуйе подойдет как нельзя лучше.
1: Задолбал со своей блок флейтой, вот честно. Именно, говорит, блок флейта. Равиль, а есть вот какие-то инструменты, которые хочется попробовать на практике, вот именно в выступлениях, что-то такое интересное?
3: Волынка!
1: Волынку я хочу.
0: Не, волынка, там строй какой-то, я его не понимаю. Виолончель. Наверное.
1: Ну, это прям брутальный инструмент. Ну, и, соответственно, надо виолончелистку тогда.
0: Ну, естественно, лучше двух.
1: Лучше двух. А лучше оркестр виолончелей.
0: И виолончелисток.
1: И виолончелисток.
0: И знаешь, и мы всегда мечтали о таких трех крупных негритяночках. Вот, знаешь, да, которые такие перед... перетоптываются, как правильно сказать, и бэковые партии производят с такими, они с большой грудью, такие крупные, ну, чтобы, знаешь, грудные голоса,
1: но,
0: такие.
1: Ну, чтобы шевелились синхронно.
0: Вот это было бы и синхронно обязательно.
3: Я так понимаю, Равиль, сейчас жена ушла в другую комнату, поэтому сейчас спокойно к разведке.
1: Смотри, я же запись выложу завтра.
3: Это здорово. Равиль, самый удачный вопрос с моей стороны, я думаю. Как ты думаешь, насколько ваша группа прогрессирует и как в дальнейшее время сложится ваша судьба?
1: И когда уже появится блок флейта?
3: Да, когда... Нет, нет. Когда уже появится, во-первых, первый клип?
1: Клип есть у них уже.
3: Нет, нет, нет, хороший клип. Не то, что вот я видел, а именно хороший.
0: Это был не совсем удачный опыт с этим клипом. Если говорить про клип... Мы сейчас нам предлагают некоторые идеи, мы их рассматриваем. Но для нас важна в первую очередь какая-то идея, фишка, а не супер качественное кино. Вот так вот скажем. А пока идеи мы еще не услышали. Предлагают супер качественное кино. Но нам уже этого не хочется.
3: Равиль, скажи, вы сейчас в каком состоянии находитесь? Вы можете еще чем-то удивить, или же вы в данный момент находитесь сейчас в состоянии вот такого баланса, где определенная вот композиция, что вот Аллилуйя, да, это после этого песни, вы находитесь в определенной среде, где вы будете сочинять в одном типе песни? Или же будет взрыв?
0: Ну, мы все делаем по мере наших сил. Я немножко ты пропадал. Я, наверное, не весь вопрос расслышал, Кость.
3: Я говорю, в ближайшее время есть
1: Костик, ты очень, очень занудно и много читаешь. Как ты, Раэль, считаешь, вы выдохлись или не выдохлись еще?
3: Ой, красиво,
0: да, как ты что? Прям... Ты что? Мы только вдохнули.
1: Вот, вдохнули, выдох у вас сейчас. Вот что, что следом? Вы альбом пишете, что-то там, я не знаю, какая-то движуха происходит.
0: Я тебе даже больше скажу. Сейчас мы закончим альбом, и на нем будет, вот, внимание, дуэт с такой девушкой, которую ты знаешь, Йолли.
1: Да, знаю.
0: Да, вот с ней.
1: Ну, она замечательно звучит, кстати. Я прям вот... Вы молодцы. Кстати, вот да. У вас вместе должно охуенно получиться.
0: Ну, мы надеемся сейчас. Она в процессе еще доработки небольшой идет, ну, эта композиция. Вот. И я надеюсь, что она, конечно...
3: Я так, Равиль, с тебя можно взять слово, что вот записанный альбом ты перешлешь как минимум двум диджеям нефроматки?
0: Обязательно. Обязательно.
3: Вот. И оба альбома целой суферу. Оба альбома целой суферу.
0: А тебе не нужен?
3: Мне нужен.
0: А тебе не нужен?
3: Не-не-не, я с тобой лично встречу и возьму. А вот ему очень нужен, потому что он старенький, еле передвигается.
1: Я могу не дожить до того момента, когда можно будет скачать.
3: Не, на самом деле, если по-серьезному, вот отошлешь, хорошо, договорились?
0: Да, обязательно.
3: И еще одно я слово беру. Сейчас станете звездами и будете отвечать на звонки, которые будут задать там Костец или Зуб.
1: И блок флейта в группе заведете.
0: На первых Твою часть я тебе утвердительно могу сказать. Про блок флейту, мне кажется, вы мне уже отбили охоту.
3: Скотина, Зукин.
0: У меня этой блок флейте по затылку где-то кто-то стучит.
1: Капитан...
3: Ты понял то, что тебе не нужно делать вот в своем творчестве. Все здорово.
1: Капитан и поле, следующая песня. Ставим, слушаем, поехали.
3: Подожди секунду, прежде чем поставим следующую песню. Равиль, скажи, когда следующее ваше выступление для всех слушателей, кто ценит ваше творчество? Где и когда вы выступите?
0: Ну, ближайшее выступление, как я говорил в начале программы, это 25 июня на фестивале «Дикая мята». Угу. Да, мы там будем 12 часов сет играть. Вот. О, вернемся к блокфлейте. В следующей песне я играю небольшой отрывочек на пианике.
3: Да! Тоже так, духовой инструмент. Все, я все понял, блин, все, мандец. Я правильно задал тему. Какой я нахер молодец.
1: Поехали, ставим, слушаем.
3: Давай послушаем, потом договорим.

0: 22.02 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам еще только подключился. Вот, пишут, спасибо за эфир, голова прошла, не разболелась. Так мы еще его не закончили, как бы не спешите разбегаться.
1: Лихо.
0: Да, в гостях у нас группа Камбоджас. Вот, диджей Зухер, диджей Костецкий, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и проще всего общаться во ВКонтакте. Находите там эфирный чат Зухера, вторая тема сверху. Общаемся в комментариях к теме. Вот, сидел, хлопал в ладошки всю песню.
2: Равиль, ты мне скажи, вот одну, у меня такая интересная вещь. Это позитив, идущий из семьи, или это же позитив, идущий из жизни в семью?
1: В первую очередь из семьи в меня.
2: Угу.
1: Да.
2: То есть все, что вы пишете, это в основном идет благодаря позитиву семейному?
1: Ну, семейному я... Ну, тоже человек достаточно так легко относящийся к происходящему. Так наблюдаю. Ну, такой романтик, наверное, все-таки. То есть я из этого возраста романтика так и не вырос, в общем-то. Вот. Я вообще ко всему отношусь очень хорошо.
2: Так не нужно расти, ни в коем случае. Ты что, ты оставайся тем самым музыкантом, который начал все это дело. И знаешь, у нас, Захар, у нас есть еще одна песня или нет?
0: Да, причем это не просто песня, это песня, хитяра, которую еще никто не слышал.
2: Ее даже никто не слышал.
0: Ее даже никто еще не
2: вот
0: слышал.
2: Прежде чем мы закончим.
1: Она как пирожок. Она еще горячая.
0: Вот, тем более. Она прям очень горячая, то есть вот только из духовки, ее только ребята слышали, их жены. Все, больше никто.
1: Даже жены не слышали.
0: Вот, чуешь, насколько хороша песня.
2: Равиль, скажи, пожалуйста, вот у нас спрашивает Наталья, а что с альбомами? Альбом когда выйдет? Первый или второй, или третий, или когда уже?
1: Альбом выйдет, презентация у нас назначена на конец сентября.
2: Угу.
1: То есть он будет готов-то уже в конце июля, но презентацию мы решили сделать, позвать друзей-музыкантов. Ну, такое мероприятие достаточно заметное такое сделать, но это будет в конце сентября. Мы всех оповестим, кого можно, где это будет, когда и зачем, самое главное.
0: Слушай, ну а вот то, что вышло, это же это часть альбома, да, вот это вот, Ива.
1: Это часть. То есть это релиз это называется, да?
0: Да, ну, как я даже не знаю, как это называется. Ну, то есть, грубо говоря, вот эти песни, это будут песни из нового альбома, но там будет еще что-то, да?
1: Ну, там будет еще что-то, обязательно.
2: Равиль, беру с тебя честное слово, что, став звездами, вы обязательно вернетесь к неформатке.
0: Ты опять про виолончель. Ой, про флейт.
2: Блок-флейт.
0: Сколько уже можно об этом говорить? Ты смотри, как тебя грибы обидели. Вот ты зациклился-то на них.
2: Да и не они обидели, а обидела ситуация, потому что как бы люди хотели развиваться.
0: Да наплюй, внезапно... не нужны нам эти люди. Эти существа, как вот их в эфирном чате назвали, ну, нет и нет.
2: Я все равно добьюсь, что они будут. У меня свой принцип в жизни.
0: И мы их публично опустим, я понял.
2: Да, уже это дело принцип. А в остальном, Равиль, пожелай что-нибудь хорошее, приятное на грядущее лето всем начинающим музыкантам.
1: Музыкантам?
2: Да.
1: Ну, я пожелаю лучше всем людям.
2: Давай.
1: Чтобы все в жизни было хорошо. Мирное небо над головой, побольше любви, побольше позитивных эмоций, вообще эмоций. Эмоции надо испытывать, в общем-то, разные, чтобы можно было их сравнивать и, наверное, как-то сопоставлять, что ли, вот так. Ну и всем счастья и улыбок. Надо жить и улыбаться.
2: Друзья наши дорогие, с нами была сегодня группа Камбоджас.
0: Подожди, за что ты всех отшиваешь-то? Вот начал прям. Вот я не успел тут тему развить. Равиль, а вы на мяту на машине едете?
1: На мяту, да. Похоже, да.
0: Я к чему?
2: Я тебе скажу, к чему Зукер все это начал. А вы случайно не через Тулу едете?
0: Да, не, ну они же в Алексине мятут, это, грубо говоря, тут 40 минут езды, я к чему, может быть, нам замутить...
2: Нет, нет, да и да.
0: Может, нам замутить прямой эфир со всей группой, поиграем в акустике?
1: Доехать до вас. Ты знаешь, у меня такая мысль была. Но это, наверное, же будет тогда в воскресенье где-то уже во второй половине. Наверное, мы сможем до тебя доехать.
0: Ну, как бы в идеале-то надо это под вечер делать все.
1: Под вечер. Ну, до вечера мы пешком тогда.
0: Я к тому, что добраться-то...
1: Слушай, вот здесь... хорошая идея, но я все-таки один могу решить лишь половину, поэтому нужно будет...
0: Ну, посовещайтесь.
1: Ну, я думаю, да. Это... идея очень хорошая,
0: то есть,
1: здорово.
0: То электричество мы тут не сыграем, потому как студия еще не достроена, а вот, в принципе, акустику можно бабахнуть прямо вот у меня здесь.
2: Зыка, ну, на 50% с тобой согласны.
0: Обдумайте эту ситуацию.
1: Ну, то есть мы... гитару мы в эфир в линию включим, микрофон
0: конечно,
1: в линию включим.
0: Конечно, грубо говоря, 4 канала мы, у меня есть. 4 канала мы в эфир пустим.
1: Хорошо.
2: Вот, итак, в продолжении вечера, уже заканчивая наш эфир, звучит композиция под названием
0: «Береги ее».
2: «Береги ее». О чем, расскажи, Равиль, эта песня?
1: Уже все в названии сказано, Константин, и ты сейчас услышишь, да.
0: Блокфлейты там нету. Нету ты там блокфлейта.
2: Я же отказался от этой идеи, вы оба не согласны.
1: У нас рефреном сегодня блокфлейта прошла через всю программу. Припев такой.
0: Ты теперь обязан песню написать про блокфлейт. И имя Костик там упомяни.
2: Да, и Жанец на ней. В общем, вам спасибо огромное за эфир, Равиль. Спасибо огромное вашей группе за то, что вы делаете, от меня лично. Большого процветания всем начинающим группам. Почаще заходите на неформатное радио, загружайте свои треки, и все будет очень хорошо. До связи на следующей неделе.
1: Спасибо.
0: Вот, Феликс, кстати, тоже согласился. Спасибо. Феликс тоже согласился. Вот он отписался в эфирном чате.
1: Отписал чего-то?
0: Да, после мяты пишет, едем к вам. Вот так вот.
1: Все
0: решено. Ну, то есть, предварительно еще обговорим тогда, чтобы мы рекламку пустили, все как положено, чтобы было весело. Вот, ну а сейчас, друзья, все, всем говорим до свидания. У нас была в гостях группа Камбоджас. Спасибо вам, ребята, огромное. У меня сбылась мечта идиота. Я целый вечер слушал вас и бухал. Вот, услышимся теперь в следующий четверг. В среду у нас программы 5+1 не будет. Вот, ну а сейчас мега горячая песня «Береги ее», группа Камбоджас. Поехали.
1: Всего доброго.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Историю этой группы можно разделить напополам. Глэм-рок и трэш-метал. Вот так трэш-метал группы – это что-то с чем-то. Антиподы Металлики, если хотите. Участники группы говорили, что они ни разу не продались. То есть ни разу не выпустили коммерческий или просто навеянный новыми тенденциями альбом. Ансельмо говорил: «Мы пережили все направления хэви-метала. Гранж, фанк-метал, рэп-метал. Но мы все еще здесь. Мы всем дали понять, что не занимаемся херней. Наши фанаты знают, что мы преданы нашей музыке до мозга костей. Пантера, I'm broken».

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

ты, ты побач. Ты глядишь с неба и усмехаешься так, як робила гэта заўсёды. Та ты гляди, як я буду творить свою историю для тебе. Спочивай с миром. На календаре.

Они пьют в купе свой божественный чай, умывают руки божественным мылом. Я хотел туда пробраться как-нибудь, невзначай, хоть проводником, да знать, не вышел рылом. Она проходит совсем рядом, судьбе наперерез, буквально в двух шагах от твоего порога. И если постараться, встретишь ты экспресс, а повезет, в окне увидишь гордый профиль Бога.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думаю, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно про водочку, вот хороший блюзик про водочку. И почему-то мне вспомнился, сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

0: В бой!
1: Где бы ты ни был и в любое время суток, твоя любимая музыка всегда с тобой.

Я чужой на Таганке и чистых прудах. Для меня карта города форменный бред. Если спросят, зачем я приперся сюда, я едва ли найду подходящий ответ. Я всегда забываю стрематься ментов и зачем-то не лезть на глаза спартачам. И никак в голове не уляжется, что здесь довольно легко не дождаться врача, и привыкаешь не спать по ночам.

хочешь спи, хочешь пей, хочешь пой, но есть билет и дорога домой. И знаешь, брат, это все-таки мудро. Здесь всегда ощущаешь, что ты не как все, и ни хрена не понятно в российских рублях. И хотя ты хотел хоть какой-то музей, ты бухаешь на лихоборских буграх. И когда в самом деле твори чудеса, и когда еще делать для мира добро, если в жизни своей по 4 часа каждый день.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Сложно охарактеризовать этот стиль. Вот вы когда-нибудь вбивали столбы для забора в землю кувалдой? Представьте, остается последний столб. Кувалда уже выпадает из захреневших от работы рук. Дождик начинается, а тут, твою мать, какой-то зараза камушек внизу, в земле, ниже столба. Не дает забить эту хреновину до конца. Ярость, с которой сталкивается работник, ничто по сравнению с музлом этого стиля.

Первый альбом, выпущенный в этом стиле, был альбомом группы Korn в 1994 году. Многие думают, что поорать каждый может, а вот и не каждый. Нью-метал – это очень техничная и сложная музыка. Специализированная техника вокала, пение, рэп, скриминг, гроулинг, ломанные рифы, атака заставляют слушателя поломать мозг. Давайте поломаем его с Джинджер, коллектив из Донбассу, можно сказать, нашей.

0: Да, девочка. А как вы думали? А кому сейчас легко? Вы слышали, насколько мелодичной может быть тяжелая музыка? Предубеждение насчет металла – вот что сидит в головах у народа. Ведь на самом деле людям надо избавляться от плохих эмоций, демонов внутри себя. Некоторые берут бутылку, некоторые ширяются, а металлисты сломятся. Так что тяжелая музыка – это отдушина для бяк в мозгу. Limp Bizkit, Rolling.
1: All right, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

ни тьмы, ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на Земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экрана вгнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

тишина в квартире. Пусть ненадолго, пусть не навсегда.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

Вечер простого, спального района, любого города. Ты идешь из школы, сжимая сборник Цветаевой. Главное не попасть на глаза вон тем упоротым, иначе тебя прямо тут по бокам бодро отпинают. Ты не ходил в качалку, не занимался с физруком боксом, никогда не дрался и не знаешь смысла слов фени. Не ужирался сивухой, не пудрил нос коксом. Тебе это реальность, в принципе, до фени. Ты живешь в своем мире, где есть дамы и сэры, как тот на кресте, что ставил всем свои щеки. Но вокруг реальность, не считая тут диспансеры. Здесь только злость, хамство и взаимные упреки. Твой Мандельштам — пережиток прошлой эпохи. Твоя участь — стоять в очередях за гречкой по скидке. Никому не нужен Бродский, его ахи и охи. Сейчас умы занимает близость пятой от ситки.

мог быть успешным, зваться, к примеру, Силой, пить пиво с баклаши, гонять на старой девятке, пиздить прохожих, спать с бабой красивой, но пошел в пед-ин, когда

Давно, брат, твое освоено, впереди одиночество, боль и шизофрения. Горы книг не заменят тебе мясо на ужин. Твоей зарплаты хватает только на хлеб и дешевое масло. Ты сейчас только матери собственной нужен. Тебе еще нет 30, а в глазах уже все угасло. Ты веришь в поэзию, учишь детей быть честными. Вспоминаешь отца, что был инженером на строй.

И быть может, у них будет жизнь лучше, чем это. Они выйдут и скажут: меня жизнь к этому готовила. Каждый станет альфой или крепкой бетой. Разгрызут пуповину, что твои мечты обескровила. И пойдут по жизни, смеясь, да лихой походкой. Раздавать тумаки, добрать то, что понравилось. Лучшую женщину любить, заливать глотку водкой. Не жалеть матерей, даже тех, кто состарились. Самокрутки крутить из книжонок, что с прозой. Никогда не читать.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет,

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей.

0: Вспомним, не чокаясь.
1: Даже и не говорите, что не знаете голос сыщика из мульта «Возвращение бременских музыкантов». И песню «Трубадура солнце зайдет» никогда не слышали. Муслим Магометович Магомаев родился 17 августа 1942 года в Баку. Отец Муслима погиб за 15 дней до победы. Мать выбрала театральную карьеру и уехала сначала в Вышний Волочок, а потом перебралась в Мурманск. Кстати, талантливая актриса была. Сталинская стипендиатка. Муслим рос в семье дяди, старшего брата отца. В школе он не отличался правильным поведением, и даже его исключили из пионеров. Но Муслим не сильно расстроился, тем более, что кончики галстука иногда попадали в чернильницу, а сам галстук натирал шею.

Несмотря на то, что дядя Муслиму был высокопоставленным чиновником, его не слишком баловали в детстве. Занятия музыкой отвлекали от дурных мыслей, а на просьбу в карманных деньгах был ответ: «Вырастешь, будешь зарабатывать, поймешь, как деньги достаются». Так что, несмотря на выговоры и постоянные наказания, занятия по музыке он никогда не пропускал. Первый, по сути, тайный концерт Муслима состоялся в 1957 году в местном доме культуры. Боялись, что неокрепший голос как-то, ну, неправильно себя поведет, и он его потеряет. Полноценный же дебют Магомаева состоялся в 1961 году вместе с ансамблем песни и пляски Бакинского военного округа, после чего он отправился в Хельсинки на Всемирный фестиваль молодежи и студентов, где стал лауреатом, исполнил бухенвальдский набат и «Квантину Фигаро».

никогда не возвращусь я никогда. Никогда не запоет уже вода, без следа все смыло без следа.

1997 году в честь Муслима Магомаева был назван астероид под кодом 1974-SP1. Словно предчувствуя свой уход из жизни, в 2007 году Муслим Магомаев написал пронзительную песню «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, которая стала гимном города. Он ушел из жизни в октябре 2008-го, не выдержало сердце. 29 октября в Государственной филармонии Азербайджана, носящей имя дедушки певца, прошел церемониал прощания с выдающимся земляком. Похоронен он в Баку. В 2009 году в память о певце в Красногорске был открыт Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева. А еще есть корабль и самолет имени певца. И невероятные записи. Слушаем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек, поехали.
3: Моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам.

себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

ответа нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил текучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на Земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

воскресить любовь. Вы просто в глаза посмотрите.

0: вчерашнего дня.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: На пути. Группа Фильм. Город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали. Поехали.

полет фантазии неудержим. Быть может, не хватает светлых красок и необычных перлов, ярких масок среди унылых будней серых зим. У каждого из нас своя мечта, кому дворец, кому любовь и ласку, полет к звезде или другую сказку.

0: Нам светит солнце зеркалом луны, не отражаясь в повседневном свете. Быть может, солнце шепотом ответит, кому какие судьбы суждены. Когда наступят времена, когда наступят времена, когда наступят времена.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: 11-й трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня грустная, музыка веселая, а все это наша жизнь, собственно.
2: Восьмой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Движение Яш». Трек называется «Девушка ждет», город Москва. Поехали!

0: нет билетов.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

тьмы ни света нет. Сбивает с толку нас то, как светило спектр воспринимает глаз. Планету облепил тягучий полумрак и сажу отбелил. Не отличить никак. Нет правды на земле, как, впрочем, нет и лжи. Кто смог повыше влезть, кому принадлежит возможность без помех с экранов гнуть свое, того слова в момент мы истиной сочтем. Отсутствует мораль. Суть этики всегда условностей вуаль, запретов череда. Сперва петля и плеть загонят под хомут. Глядь, через пару лет уже запрет зовут законом, а потом отсутствие свобод, внушение кнутом за нравственность сойдет. Нет никакой любви, химическая блажь. Лишь тот неуязвим, кто распознает фальшь. Сквозь снегопад невзгод, сквозь пляски на краю, и в культ не возведет иллюзию свою. Нет ни добра, ни зла. Придуманы они как будто на века, но пролетают дни, наращивая люфт, срывая тормоза и с минуса на плюс, меняя полюса. Ни яви нет, ни снов, ни воли, ни цепей, ни рая, ни котлов, ни Бога, ни чертей. Чисты кругом холсты, реальности объем, лишь кокон пустоты. И ты, как в гипсе, в нем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал скрип двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

Банальные тексты, грязные мысли, мусорные баки, рваные флаги, сырые скамейки во дворе.

Мое море — это ты. Море. Море. Тихий, теплый шум воды. Люблю. Люблю. Горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим судьбы не зная, с тобой над синей бездной.

горят, не гаснут звезды, молчат земные бездны, и лишь под нами море, шумит живое море. Стоим, судьбы не зная, с тобой над синей бездной, а море.

где было громко-громко, там стало тихо-тихо. Где было больно-больно, там стало тихо-тихо. Сердца врачует море, сердца врачует небо, сердца врачуют звезды. Над морем темно